0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 4 часа утра. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1/10 FM.
1: В Москве 5 утра.
2: В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Московское время 6 утра.
1: Прямо сейчас специальный проект «Серебряного дождя» «Музыка для бега». Старт.

0: слушаете «Серебряный дождь».
1: Прямо сейчас специальный проект «Серебряного дождя». Музыка для бега.
2: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фактори».
3: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
4: Подробности на сайте runfactory.ru.
5: ООО «Ран Фактори», Москва, ОГРН, 112-770-273-861-6.

0: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фактори».
1: Ваш проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
0: Подробности на сайте runfactory.ru.
2: ООО «Ран Фактори», Москва, ОГРН, 112-770-273-861-6.

0: финиш. Это была музыка для бега на серебряном дожде. До завтра в это же время. Серебряный дождь за здоровый образ жизни.
1: Серебряный дождь.

0: В Москве 7 часов утра. Служба информации «Серебряного дождя» начинает работу. В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Москву второй день подряд пытаются атаковать дроны. По сообщениям мэра Сергея Собянина, ночью на подлете к столице сбили 3 беспилотника. Куда упали обломки, чиновник не уточнил, отметив, что на месте падения работают специалисты. Всего за последние сутки в столичном регионе сбили более 15 БПЛА. Тем временем беспилотники атаковали регионы России. Ночью ракетную опасность объявляли в 10 областях. В частности, 18 дронов сбили над Ленинградской областью. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко, люди не пострадали, но произошло возгорание на территории предприятия в городе Кириши. Также дроны атаковали Чебоксары. Обломки упали на торговый центр на юге города. Как сообщил губернатор Чувашской республики Олег Николаев, в результате прилетов БПЛА пострадал один человек. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также доложил о ранении жителей в результате атаки беспилотника. Минобороны ситуацию не комментировала. Россия и Украина объявили свои режимы тишины. По поручению Владимира Путина перемирие будет действовать 8 и 9 мая. При этом Минобороны разрешено реагировать, если Киев нанесет удары. В свою очередь Владимир Зеленский распорядился прекратить огонь на сутки 6 мая. Он также заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. Украинский президент добавил, что Киев выступает за длительное прекращение огня, а не за короткую паузу ради проведения парада в Москве. О возможном перемирии Путин впервые упомянул в конце апреля в разговоре с Дональдом Трампом. В Кремле заявляли, что согласие Киева для объявления перемирия не требуется. В Москве и Петербурге начинают ограничивать мобильный интернет. Сбои в работе связи будут с этого дня и до 9 мая. При этом в столичном регионе также возможны проблемы с отправкой и получением СМС. Об ограничении предупредили крупнейшие мобильные операторы. Они объяснили это подготовкой к проведению массовых мероприятий, пишет Коммерсант. Жители призвали быть готовыми к проблемам с безналичной оплатой, банкоматами и геосервисами. В Билайне посоветовали для выхода в интернет использовать Wi-Fi, а для звонков включить функцию VoLTE в настройках телефона. К бизнес-новостям. Суд смягчил наказание бывшему главе Мари-Эл. Теперь вместо колонии строгого режима Леонид Маркелов может отправиться на принудительные работы. Судья Рязанской области удовлетворил его просьбу о замене наказания. Однако решение пока не вступило в силу, потому что прокуратура подала жалобу. Рассмотрение апелляции назначено на май, пишет РИА Новости. Маркелов руководил республикой Мари-Эл 16 лет с 2001 года. 5 лет назад его приговорили к 13 годам колонии за взятки, превышение полномочий и незаконное хранение боеприпасов. Свою вину он не признал. В доход государства изъяли более 130 объектов недвижимости и земельных участков, принадлежащих Маркелову и связанным с ним лицам. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 44 копейки. Евро 88 рублей 27 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Загруженность дорог 1 балл к этой минуте. В Москве сейчас плюс 15, солнечно. Днем воздух прогреется до плюс 26. Вчера было очень жарко. Не исключен слабый дождь, в некоторых районах грозы. Завтра в столице также будет жарко до плюс 25. Осадки чуть усилятся и накроют большую территорию региона. Доброе утро под серебряным дождем. Так, здесь Петр Левинский. На время небольшого отпуска утренних ведущих будних дней меня попросили посидеть здесь. Поэтому я здесь до 8. Это значит, что будет чуть больше авторской подборки музыкальной в часах. Дам вам, так как у многих отпуск, кто-то вообще на даче, очень многие работают. С удовольствием дам вам возможность отдохнуть от официальных новостей и многого другого в эти дни. В плейлисте любимой радиостанции прямо сейчас Адель.

0: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутримосковских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
1: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
2: Остаемся под серебряным дождем. Найди нас в Макс.
3: И доброе утро тем, кто присоединился. Давайте, во-первых, разберемся со средствами связи. 7903-797-6333. Это наши мессенджеры и смс-портал. В один из них вижу, что-то пришло. В остальные еще нет. Очень интересно, как вы проводите это утро. Работаете, не работаете сегодня? Что со статистикой? Доброго утра, Екатеринбург. Привет, города вещания. Ой, только без больших сложных сообщений. Нам это всем сейчас не надо. Дмитрий еще из Екатеринбурга успел отметить. У меня есть еще чатик, Петя FM-чат. Легко найти через любой поисковик по названию. Отмечайтесь, рассказывайте. В Москве сегодня прекрасная погода. Об остальном расскажут коллеги из службы новостей. Ну и, конечно, появятся еще ваши любимые программы. Все это на время майских праздников. С нетерпением жду возможности уже вернуться в выходные дни и делиться большим количеством музыки. А пока хотел напомнить один из гимнов программы.

0: хера, вот это быть мне пора. Завтрашнего дня, завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня, а не узнать меня.
1: Это мотивирующее на то, чтобы после работы еще как минимум хотя бы прогуляться. И да, это можно наконец сделать. Особенно ночью. В Москве неожиданно, знаете, за один день появился летний, причем именно летний климат с очень теплой ночью. Вчера было ночью где-то 14-15 градусов. И удивленные горожане, что это за планета. Надеюсь, мы еще успеем вкусить все прелести лета. Вижу ваше сообщение. Доброе утро из Иваново. И вам школа учится, значит, мы пьем кофе и устремляемся. Валентина и дочка. Успешного всем нам дня. Не работаю, но уже встала, так как птицы с 5 утра буянят и орут прямо в открытое окно. Ольга. Ольга, Москва. А как с этим бороться, кроме пневматики? Нет, ну я в хорошем смысле. Может, их подкармливать где-нибудь там метрах в 100-200 от дома, чтобы птицы, ну, вот туда улетали. Эмпатия — опасное занятие, конечно, мы это все понимаем. Привет, видно. Нет, Мотли Крю еще не готов. Это Hot Chip в плейлисте Foster the People, James Hunter 6, Vintage Culture появится в часе.

отходчив в плейлисте. Вчера было очень много авторской подборки нашей из выходных. Но это будни, мы будем чаще обращаться к любимому плейлисту. Казань на связи, приветствую, работаем, Андрей. Как-то вот я давно не помню таких майских, чтобы ну, была путаница с рабочей, нерабочей. Сейчас работаем, потом не работаем. Обычно как-то проще получалось, да? Ну ничего, сейчас это все быстро закончится. Опять будут выходные, говорят. Доброе утро, Петр. А я в отпуске, но с утра в делах. Ваш эфир прям в тему. Спасибо, Андрей, Ханты-Мансийск. Я рад, что Ханты-Мансийск с нами. Якутия отмечалась на днях. Доброго утра из пасмурного Челябинска. На предстоящие рабочие дни обещают замечательную летнюю погоду. Все чаще присматриваюсь к Сибири, как к месту пляжного отдыха летом. А маёвка у Тимура из Казани. Привет, Новосибирск. Работаю, но не работаю. Вот. Это лозунг, пожалуй, что, наверное, этих дней. Это Рыля пишет из Казани. Работаю, но не работаю. А, ну тут объяснение. Пройду на диспансеризацию. Прогулка после работы обязательно. Прошли вчера с дочкой 6 километров. Отличное достижение, Рыля. Горжусь вами. Вот. А часть вашего сообщения про работаю, но не работаю мы вынесем в лозунг наших эфиров в эти майские праздники. Вы мне периодически напоминаете, если хотите. Потому что это так. Эстония с нами, солнце, как и вы. Работаю, как всегда, с 4 утра. Представляете, у нас есть слушатели с 4 утра. Не, есть слушатели и в 3 утра. Я это точно знаю, я видел цифры. Здесь Петр Левинский, программа «Завтрак до обеда». В эти майские праздники развлекает вас по утрам, потому что ведущие бездельники. Простите, вырвалось. Уехали в отпуск. Так получилось, я в этом сезоне амбассадор Александра Лайфара, ведущего одной из программ «Серебряного дождя». Подробное расписание и записи на сайте silver.ru. И у Александра недавно вышел альбом, мы его слушали в эфире, моей передачки много. Пока еще недостаточно много, но я исправлюсь. Это как пожелание, побольше нам хороших российских музыкантов. Это будет вещь «Feel the Moment» вместе с Антохой МС. Вы, наверное, здесь каждое утро слушаете, да? Я просто не знаю.

0: Да, вот это мне нравится.
1: Это был Александр Лайфар, Антоха МС, Feels Moment в программе «Завтрак до обеда», которая вторгается в ваши будни. Вы представляете, что у нас по выходным происходит. Если пропускали, не пропускайте. Петр, обещали плюс 17, Красноярск. Спасибо за очередной выходной. Сегодня вторник, я это буду периодически говорить, да? Доброе утро, Денис, Борисоглебск, Воронежская область. Эфир доступен в интернете, погода лето. Денис, ключевой момент, эфир доступен. Сейчас. Собственно, откуда вообще не важно, 26-й год, ну, в смысле 21 век. Но если будут прям совсем проблемы, вы звоните, я по городам приезжаю иногда сам. Бодро шагаю на электричку, какой чудесный день, верный слушатель. Я, во-первых, сова, как можно догадаться, суть потому, что я в 7.20 в эфире. Поэтому, что вообще происходит в 7.20, я не всегда в курсе. Очень это интересно выяснять. Ну, в выходные у нас эфир с 9 просто начинается. А так у меня активная деятельность примерно до 2. Но летом это ни на что не влияет, потому что летом мы все просыпаемся от солнца, птиц. От газельки, которая сдает задним ходом, мы просыпаемся круглогодично. Едем на машине на работу, сделаем ход конем, улетим к рыбам после официальных выходных в Нижнем Солнце. Отличное решение. Отдыхающим ведущим хорошего отпуска. Их мы тоже очень. Ну вот в таком духе. И доброе утро из Нижнего Новгорода. У нас пока плюс 18. Еду на работу. Не похоже, что люди в отпуске. Трафик напряженный. Мне вчера еще писали, что в Москве, между прочим, в метро все как обычно. Статистику портят, во-первых, отъехавшие, в прямом смысле, ведущие утренних программ на «Серебряном дожде», и те многочисленные москвичи, которых я наблюдал бегущими к машине, в одной руке чемодан, в другой руке ребенок. Но на общую статистику по стране это не очень, видимо, сказывается. 7-903-797-6333. Безмерно рад всем вашим сообщениям. I grew up with the radio on.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Бизнес пожаловался на падение спроса после повышения НДС. С начала года снижение продаж зафиксировали 40% компаний, рассказали ведомостям в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Бизнес также жалуется на неплатежи со стороны партнеров, трудности с получением кредитов и нехватку оборотных средств. Около 16% компаний отметили влияние санкций, а 14% – рост налоговой нагрузки. В торгово-промышленной палате заявили, что спрос падает из-за сокращения госзаказа и закупок крупных компаний. Бизнес сокращает расходы и задумывается об уменьшении штата или даже закрытии. Отмечается, что четверть организаций планирует сократить расходы на персонал, а около половины не исключает увольнения. Россияне хотят возвращения западных брендов. Об этом заявил каждый второй опрошенный, передают ведомости. В основном граждане мечтают, чтобы вернулись автопроизводители, западные производители кино, музыки, компьютерных игр, софта, стройматериалов, продуктов и косметики. Против возвращения иностранной компании высказались треть россиян, а каждый шестой затруднился ответить. Сильнее всего по западным маркам скучает молодежь. Среди пенсионеров таких менее 40%. Мужчины и женщины поддерживают идею примерно одинаково. В России выросли продажи Роллс-Ройсов. С начала года граждане поставили на учет 42 новых премиальных авто британского производителя. Это на 5% больше, чем годом ранее, сообщили в Автостате. Цены на Роллс-Ройсы начинаются от 30 миллионов рублей и могут превышать 100 миллионов с дополнительными опциями. В агентстве добавили, что за последние 15 лет в России продали более 2000 новых Роллс-Ройсов. Рекордным был 2021 год. Тогда граждане купили 261 автомобиль. После начала СВО и санкций продажи снизились. Прошлый год для Роллс-Ройса был лучшим по продажам в России. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Доброе утро под серебряным дождем. Да, тут это можно говорить в среднем раз в 5 минут, потому что много свежеприбывающих. Значит, в Москве вторник. Сегодня. Нет, не суббота или воскресенье. Сегодня вторник, 5 мая 2026. Кстати, надо посмотреть, что с праздниками. А до 8 числа, буквально 3 оставшихся дня, я заменяю ушедших в отпуск ведущих. И насколько это возможно, конечно, с моей стороны, делюсь атмосферой выходных, которая у нас, собственно, всегда происходит. Ну, сегодня я чуть с более серьезным лицом, потому что, ну, вроде бы будни. На всякий случай. Чтобы совсем диссонанс не возникал, я не хотел бы саботировать рабочие процессы, скажем так. 7-903-797-6333 – это наши мессенджеры. Третий день слушаю кайф, всегда бы так, дальнобойщик. Дальнобойщик включается чаще по выходным всегда так. Только музыки больше. Доброе утро из Израиля. Погода плюс 20, на море волны. У меня утренняя прогулка, серебряный дождь лучший. Спасибо, что с нами. Кстати, помните, это сейчас не к слову, а сообщение просто рассказываю. Помните мультфильм про серого волка, который спасал собаку, выгнанную из дома? И там волк в конце таким хриплым-хриплым голосом говорит: «Ну ты это, заходи, если что». Как выяснилось, если позвонить кому-нибудь в 7:20 утра, буквально паре-тройки мужчин, например, по необходимости или по работе, вот примерно такие интонации ты легко ловишь. Кто-то проводит утро в мультфильме про волка и собаку. Но опять же, я сейчас позвонил, и только когда дозвонился, вот по вот этому, да, понял, что время-то 7:20, грех людей беспокоить вообще. С другой стороны, вот Валерий из Нижнего Новгорода пишет: заметил, что в эти два дня встаю с одной и той же мыслью. Встаю в шесть, выглядываю в окно и вижу, как напротив соседка-пенсионерка уже копается в своем огороде. Первая мысль: вот не спится же тетке. Валерий, во-первых, в таких сообщениях надо указывать свой возраст, и я тогда точно скажу, через сколько лет к вам это придет. С другой стороны, вы не думаете, что она в 6 начала? Она встала, на самом деле, в 3. Долго ждала, пока чуть-чуть хотя бы рассветет, и можно будет пойти хотя бы в огород покопаться. Вот, говорят, что это эволюционное. Мы как-то обсуждали эту тему, и многие-многие другие в эфире многолетних сезонов под серебряным дождем. Поэтому давайте, конечно, сейчас с удовольствием послушаем музыку. Я делал небольшой опрос, какую музыку ставить в эти майские праздники. Что-то для гамака, что-то для работы. Ну вот, победило что-то поактивнее. Еще многие требовали дискотеку. Сейчас совместим оба этих пункта. Появляется Dire Straits.

интересно, сколько у Нопфера пар ковбойских сапог? Ну, просто по работе. С такими-то песнями. 7-903-797-6333. Это наши мессенджеры. СМС-портал в студии Петр Левинский. Под серебряным дождем программа «Завтрак до обеда» в эти дни, чтобы вы просто передохнули ото всего остального. А, привет из Дербента. Бег ежедневно под музыку «Серебряного дождя» пасмурно. Рад, что вы с нами. Как дела в Дербенте? Расскажите, я никогда не был в Дербенте. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть подробнее. Я вот сразу не сомневаюсь, что там очень красиво. Петр, вот такой острейший вопрос. Программа «Завтрак до обеда», и как всегда в нашей программе поднимаются острейшие вопросы. Как всегда этот второй день. Вот, например, Евгений пишет. Петр, вот такой парадокс. В выходные организм сам просыпается в 7 утра. В будни в это же время спать хочется больше, чем жить. Как быть? Во-первых, Евгений, спасибо за формулировки. Спать хочется больше, чем жить. Это каждый из нас сталкивался в жизни с такими моментами хотя бы пару раз. Ой, почему вот голова не запоминает такие прекрасные афоризмы, а запоминает какую-нибудь ерунду типа банковского счета? Евгений, значит, отвечая экспертно на ваш вопрос, почему в выходные организм сам просыпается в 7.

меня в будни в это же время спать хочется больше, чем жить? Отвечаю, не знаю. Предлагаю искать эксперта, психолога срочно, психотерапевта, сомнолога, кого угодно. Потому что острее вопросы я еще не слышал в этом году. Петр, доброе утро и вам. Божечки-кошечки. Почему мы не всегда так начинаем сообщение? Божечки-кошечки. Петр, можно вы всегда будете по утрам? Обязательно можно, особенно в выходные. Я всегда по утрам в выходные. Петр, кто же будет с нами с 9 по 11? С 9 по 11 с вами будет прекрасное расположение духа, отличное настроение, успех в работе и, конечно же, эти майские дни, которые мы ждем все остальные там несчастные 350 дней в году. Сколько это? Хорошо, 302. Не-не-не-не-не. 340 примерно. Поэтому ничто не должно отвлекать нас от этого, одного из самых любимых моментов года.

0: be happy now.
1: Бобби Макферрин под серебряным дождем. Здесь программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский. Мы с Бобби Макферрином вместе делаем одно большое важное дело. Ничего, старик давно на пенсии. К праздникам этого дня еще обязательно вернемся. А в часе вас ожидает еще один музыкальный сюрприз.
2: Вторник. Реклама. 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
3: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково. С 17 апреля по 17 мая приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: Кофе Мадео – это отличное настроение с утра, пауза днем и повод собраться вместе вечером. Для нас обжарка – настоящее искусство. Здесь раскрывают вкус каждого зерна, так, чтобы дома он звучал, как в хорошей кофейне. Больше 100 сортов. От классики до авторских вкусов со специями и функционального кофе для энергии. Закажите кофе с доставкой на сайте modeo.ru и получите скидку 10% по промокоду «Дождь». Модео. Кофе, каким он должен быть. ООО «Кофе Модео». Москва. ОГРН 103-500-501-9004.
4: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

сообщение, которое в очередной раз подтверждает, что нужно быть очень внимательным при выборе профессии. Ольга из Москвы пишет: «Доброго утра, работаем всегда. Бухгалтер коллеги адвокатов». Действительно, есть вот примеры, типа бухгалтер или юрист в госкорпорации, в нотариате, я не знаю, что человек работает, еще какие-то профессии, где работы не в проворот все время. Дорогие трудоголики, вот Ольга из Москвы может поделиться направлениями, где вы действительно себя реализуете. Накидаем еще вариантов трудоголикам. Дальнобойщик мне уже писал. Хотя, с другой стороны, а как вот дальнобойщик воспринимает свою работу? Безусловно, это тяжелый труд. Ну вот, а если призвание? Ну, ты же едешь. Это же красиво. Есть нюансы. Вот, это возвращаясь к теме, что надо быть очень внимательным при выборе профессии. И менять их вполне нормально. Вообще, ну вот, считается, что ты к 18 должен уже определиться. Да я даже, ну, невозможно к 18 определиться. Ну, не, у многих призваний там, да, кто-то нашел себя в 12. Не знаю, стал таки космонавтом или пожарным, ну, например. А вообще, ну, во сколько ты реально понял, чем ты хочешь заниматься и чем ты любишь заниматься? 21, в 25, кто-то в 50 приходит. Ну ладно, в 50 это я уж совсем загадал. Но нам нужен больший люфт или какие-то методы определять, что я хочу в жизни, я не понимаю. К слову пришлось. 7-903-797-6333. Где If You Really Love Me? Так, ладно. Немного Стиви Вандера.

извините, что вырываюсь, но мне прямо интересно стало. 7903-797-6333 – это наш мессенджер и смс-портал. А во сколько лет вы определились, чем заниматься, и вот в дальнейшем прям этим занимались? Есть какие-то прям супер ранние примеры? Типа в 7 лет. Я просто из любопытства, статистика. Мы когда к этому реально приходим?

0: В Москве 8 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. При пожаре в Нижегородской области погибли 5 человек. Трагедия произошла в городе Выкса. Там ночью сгорел частный дом. Огонь охватил около 80 квадратных метров. Среди жертв двое детей, сообщили в региональном МЧС. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и устанавливают личности погибших. Минобороны доложил об отражении масштабной атаки беспилотников. По данным ведомства, за ночь над Россией сбили 289 аппаратов. Их ликвидировали над 19 регионами и акваторией Азовского моря. О последствиях прилетах военное министерство не рассказало, однако об этом докладывают региональные власти. В частности, в Брянской области при атаке дронов ранены 2 человека. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадали жители приграничного села. Они в больнице. Накануне вечером ВСУ также атаковали Брянскую область. Пострадали 7 работников Мираторга. Тем временем в Чебоксарах при атаке беспилотника пострадали 3 человека. Как рассказали в Минздраве Чуваши, один раненый в больнице, еще 2 получили легкие травмы и лечатся дома. И ранее глава республики Олег Николаев докладывал, что обломки украинского БПЛА упали на торговый центр в Чебоксарах. Чиновник также сообщал об одном пострадавшем. Канал Шот пишет, что детали БПЛА сильно повредили фасад и остекление ТЦ. Также повреждены другие объекты на территории города. Чуваши находится в 1000 километрах от украинской границы. Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что предупреждение действовало около 40 минут. В это время могла быть ограничена работа мобильной связи интернета. Был ли атакован регион, чиновник не уточнил. Югра находится в более чем 2000 километров от границы с Украиной. Москвичей предупредили о резком похолодании. По данным гидрометцентра, 8 мая воздух столицы прогреется всего на 15 градусов, а по области до 17. При этом в ближайшие дни в московском регионе будет аномально жарко. По прогнозам Центра погоды ФОБОС, до пятницы ожидается до плюс 26. В такой ситуации может сформироваться облачность с ливнями и грозами. Подробнее о погоде и серебряному дождю рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
1: До четверга включительно у нас очень теплая погода. Практически жаркая погода. Ну, правда, в воду не полезешь, еще вода достаточно холодная, но загорать на берегу можно. Температура около 25 градусов. А иногда на западе области, на юге, может зашкаливать за 27 градусов. Погода начнет меняться в пятницу. Пойдет дождь, и температура понизится. Именно тогда вот эти вот 10 градусов, которые в предварительном прогнозе считалось на 9-е, такое будет. Но 9-го, скорее всего, дожди и фронтальный раздел уйдут южнее, появится солнце, и таких низких температур уже не будет. Ожидается что-то около 13-15 градусов и гораздо меньше дождей, чем в пятницу.
0: К бизнес-новостям. Число самозанятых в России достигло 15,5 миллионов человек. В конце 2024 года их было более 12 миллионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговой. Этот режим действует в рамках эксперимента до конца 2028 года. Ранее сообщалось, что в следующем году правительство планирует решить, сохранять ли этот налоговый режим или его изменить. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 44 копейки. Евро 88 рублей 27 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Загруженность дорог к этой минуте в Москве 2 балла. Температура воздуха плюс 16. Солнечно, днем до 26. Не исключен слабый дождь, а в некоторых районах грозы.

Доброго утра под серебряным дождем. Здесь Петр Левинский. Программа «Завтрак до обеда», которая выходит по субботам и воскресеньям с 9 до 14 по Москве. Но на время небольшого отпуска ведущих будних дней и вот этой неразберихи с выходными в майских праздниках. Потому что каждый год по-разному. Мы проводим время вместе. 7-903-797-6333. Это наши мессенджеры и смс-портал. С удовольствием принимаю ваши новости, потому что официальных достаточно выпусков. А остальное коллеги обсудят по мере необходимости. А послушайте, что у меня для вас есть.

0: Программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский. Всегда прихожу на работу со своей кассетой. Очень-очень важный вопрос. Какой-нибудь, надеюсь, сегодня не поднять нечаянно. Потому что всем спокойных майских праздников. У меня есть еще некоторые традиции. Если, ну, какая-нибудь серия неприятных событий, прям больших, у меня есть на такие случаи режим эфира, называется «Мы в домиках». Звучит какая-нибудь успокаивающая музыка. Ну, насколько это возможно, стараемся спокойно провести дни, день. Поэтому, если включили мой эфир, и вот прям все очень спокойно некоторое время, дождитесь, может быть, я все объясню. Но рад, что вот в эти майские просто сама по себе спокойная музыка и чуть меньше официальных новостей в будни, потому что отдохните. Мы очень, тем не менее, интересную тему подняли, это про призвание. И я поинтересовался у слушателей, в каком возрасте вы нашли свое призвание, вот прям реальное. Может быть, кому-то повезло, это произошло совсем рано. Я бы порадовался и таким примером. Или там, нет, не получилось, но мне все понравилось, например. 7-903-797-6333. Потомственный корабел с 16 лет. А потом взяла и на 20 лет в рекламный бизнес, когда кораблестроение перестало кормить. И ни один день свободы рекламщиков не променяю на инженерию. Хорошо. Или вот по-другому. Мой сын 12 лет уже определился. РЖД. Очень нравятся поезда, уже учится, детское ЖД, потом вуз. Это же прекрасно. Ой, да, по поезда можно очень любить, прям очень-очень любить. Часто видишь по лицам машинистов, что да, им все нравится. Сейчас придет сообщение: здравствуйте, я машинист, мне ничего не нравится. Сын с первого класса захотел стать политиком. Свят, свят. Итог. Закончил институт, факультет политологии. Понял, что не хочет заниматься политикой. Это типичный пример. Когда, ну да, внимательно изучив предмет, которым ты хочешь заниматься, ты, да, не очень-то и готов. Я открыт вашим сообщением, жду еще примеров. Сейчас тут должен быть ролик совсем небольшой.
1: «Серебряный дождь» и Константин Хабенский представляют. Специальный проект, в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли война». Читает Константин Хабенский.
0: Традиционно «Серебряный дождь» к 9 мая готовят специальные проекты. Подробности на сайте silver.ru, там же дополнительная информация. Помните сообщение про сын, который в 12 лет определился, что РЖД? Пишет слушатель: сейчас мне уже 35. Работаю машинистом в поездах, потому что зарплата хорошая. Но тянет в небо, мечтал быть пилотом. Из любой точки же есть куда развиваться. А там же около пилотных профессий еще около, ну, очень много. К Как еще сложилось с работами, и нашел ли кто-то свое призвание, и в каком возрасте? Особенно интересуют какие-то ранние примеры. 5, 6, 7. Не только спорт. 30 лет. Ой, молодцы, тут молодые все такие. 30 лет, 10 лет в торговле. Теперь ненавижу людей, ушел на склад. Елена. И вам хорошего дня. Артем, 41 год, так и не определился с профессией. Артем, хотите, подскажу, как это все узаконить? Вчера только в новостях обсуждали, что, значит, сейчас декреты для мужчин. Кажется, один из моих соседей этим воспользовался. Я как-то рассказывал в выходной, что у меня сосед, и оба дома, и не выходят. Я сначала думал, они в розыске. А потом выяснилось, что там есть дети маленькие. Но я по-прежнему подозреваю, что они в розыске, потому что вообще из дома не выходят. Вот, и я думаю, что на самом деле, наверное, он взял декрет. И знаете, что они делают в декрете? Ничего.

Ага, в плейлисте любимой радиостанции. Серебряный дождь. Программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский. Обычно по выходным мы развлекаемся, но на время отпуска ведущих будних дней ненадолго. Я здесь до 8 мая. Очень интересная тема. Призвание и когда ты нашел свое. И нашел ли? В 7 классе решил стать химиком. Получил диплом биохимика в 2008. Продолжаю работать в этой сфере. Поиск и разработка лекарств. Биохимия лучше, чем занимался. Многие себе даже представить теоретически не могут, что вот это вот может нравиться. Очень рад за вас. Жаль, не подписались, но... Поиск и разработка лекарств — это исключительно благодарное направление. Не всякий попадет там. Что вам нужно было? Химия, физика, все на свете. А особенно химия, да, конечно. Петр, передай мне в Калугу привет, что ли? То я уже не знаю, доходят ли сообщения. Это нормально. Не факт, что я успею все вычитывать. Но обычно я в таких случаях говорю, что это не потому, что я не успел прочитать эти 25 тысяч сообщений за смену, а потому что каждого лично хотел обидеть. Видите, чему ты посвятил жизнь? Доброе утро, дочка. В 3 года увидела стадо коров. Сейчас ей 20. Учится в Тимирязевке на зоотехника. Интересует только КРС. Что такое КРС? Доброе утро, Петр. Мечты не было кем стать. А в 18... Как интересно. А в 18 пошла работать мастером в оптику и отработала 38 лет. Очень любила свою работу. Лариса Дзержинск. Это вот к слову о том, что можно полюбить и работу, и нас, мужчин, в субботу и небритыми. Спасибо вам, дорогие женщины, за это.

удивительно поменялась моя жизнь, друзья. Не знаю, как я жил до этого. Я теперь знаю, что такое КРС, а вы мучаетесь догадками. Не все, не все, я понимаю.

0: Космос Unwind. У меня важное заявление. Значит, ранее слушательница сообщала, что дочка 3 года увидела стадо коров. Сейчас ей 20, учится в Тимирязевке. На зоотехника интересуется только КРС. Я спросил, что такое КРС. Нет, это не было викториной. Но у нас есть победитель. Без подписи, правда. КРС – это крупный рогатый скот. Как я раньше жил без этой информации. Значит, у меня в связи с этим заявление. Друзья, пожалуйста, не экономьте на мне на буквах. Потому что, ну, могут быть какие-то ошибки. Я начну вам рассказывать о том, что вот у нас есть серьезный КРС по боксу, разрядник. Пишите подробнее. Тема того стоит. Итак, призвание само появилось как тема. Значит, призвание, во сколько лет вы его нашли, или ваши близкие, если яркий пример есть, или во сколько не нашли, и что делали, если не получилось. Привет, такси. Всем любовь. Доброе утро. Первая запись в трудовой, артист балета «Варьете». Я заранее, спойлер, подпись будет Сергей. Сейчас кто-то сидит, думает, вот жизнь у человека складывалась. А я еще и продолжу. Доброе утро. Первая запись в трудовой, артист балета «Варьете». Вторая. Монтажник наружного трубопровода. Екатеринбург, Сергей. Спасибо, Сергей. Кратко, емко, информативно. А спрашивать, где вам больше понравилось? И почему? В 43 года стал поваром после промышленного альпинизма. 43 стал поваром после промышленного альпинизма. Так, музыку потом послушаем, тут такое. Мечта детства быть поваром, сейчас 51. Люблю радовать вкусным. Ой, поваром быть классно. Поваром быть классно и страшно дефицитно. Я поражаюсь, почему мы, дорогие мужчины, почему мы каждый по отдельности готовим шикарно, а как только становимся поваром в ресторане, все как, все рушится. Хороших поваров в ресторанах не так много. Я не понимаю, почему. Хорошие повара в ресторанах, сколько вы получаете? Отдельный вопрос. Хорошие повара в плохих ресторанах, сколько вы получаете? И зачем вы все еще там, а не в соседней от моего дома кофейне, где ну просто беда, как там курицу пожарить не могут. Национальный продукт, между прочим, у людей. Казалось бы. 7-903-797-6333. Песню послушать не успеем. Я доболтался до новостей.
1: Бизнес-новости.
2: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. В Москве 6 мая начнут отключать отопление. В городе установилась теплая погода, поэтому система теплоснабжения переводит на летний режим. По данным М24, процесс пройдет поэтапно и займет несколько дней. Сначала отопление отключают в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Россия стала закупать меньше турецкой рыбы. В марте из республики импортировали продукцию на 25 миллионов долларов. Это на треть меньше, чем годом ранее. Больше всего Россия покупала у Турции замороженную форель, пишет РИА Новости. Несмотря на снижение поставок, Россия в марте осталась крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В тройку также вошли Италия и Нидерланды. Почти половина россиян обращается к искусственному интеллекту по личным вопросам. По данным сервиса Superjob, чаще всего нейросетей люди спрашивают о здоровье, отношениях, карьере и психологии. При этом каждый второй ни разу не обращался к ИИ за советами. Самые активные пользователи – граждане до 35 лет и люди с доходом до 100 тысяч рублей в месяц. Причем женщины чаще мужчин советуются с нейросетями. Опрос показал, что 6 из 10 россиян следуют советам ИИ. Большинство из них об этом не пожалело – Остальные либо разочаровались, либо решили не следовать рекомендациям. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Шикарная тема сегодня с нами в программе «Завтрак до обеда». Петр Левинский. «Серебряный дождь». До 8 мая на время отсутствия в незаслуженном отпуске. Ну ладно, простите. Остальных, в общем. Это прелестно. Я скучаю по своей старой работе. А где ты раньше работал? Нигде. Тема дня, точнее утро. Во сколько лет ты обнаружил свое призвание? Работал ли? Обнаружил ли? Есть очень хорошие примеры. В садике, когда меня спросили, кем хочу стать, ответил, хочу стать пассажиром. Потом с третьего класса хотел стать машинистом, закончил пензенский ЖД-техникум, рухнул Советский Союз, и я стал предпринимателем, но поезда люблю до сих пор, Михаил из Пензы. Мечта была быть спортсменом, футболистом, но что-то пошло не по плану. И водитель, но это тоже ничего, мне 37 скоро, а я, Андрюшенька, еще побегаю. А еще в этом году будет как 16 лет я без отпуска. Круто, вы же все деньги мира заработаны. Первая запись в трудовой: фасовщик, упаковщик готовой продукции на макаронной фабрике. Вторая — энергоаудитор. Третья — главный энергетик на предприятии. Четвертая — торговый представитель. Я ожидал, конечно, там гендиректора в конце, но тоже ничего. Первая запись трудовой. Музыкант духового оркестра. Сейчас инженер на пищевом производстве. В 5 лет увидел работу папы. Оператор прокатного стана. Катал горячий металл. Сказал, хочу быть как папа, и стал. И стаж 20 лет в металлургии. 15 из них оператор. Поздравляю. Спасибо за работу. А вот в строительстве более 25 лет, и все. Ладно, хорошо, уверен, мы еще что-нибудь подберем из многочисленных сообщений. 7-903-797-6333. Но вот эти вот «я хотел, я стал», это по-прежнему вызывает искренний, конечно, смех. Автора, меня, аудитории и боженьки традиционно.

я, в принципе, еще с непривычки не учитываю, что с 7 до 8 и даже больше многие вообще дома еще собираются. Чоп-чоп-чоп, на работу, побежали-побежали. Это... Так утренние ведущие делают, да? А, Крак и Смак. У меня, оказывается, у некоторых треков супер горячая ротация. 2 в час. Как вам такое? А я в 5 лет хотела быть продавцом, потому что думала, они все деньги из кассы себе забирают. Вы знаете, Елизавета, в некоторых случаях вы не так далеки от истины. Только это называется управляющий. Ага, и, пожалуйста, не присылайте мне сложные сообщения. Учитывайте время. Что-то много машинистов. А кем ты мечтал? Какие у тебя мечты вообще появляются в 6 лет? Вряд ли в 6 лет ты мечтал стать технологом.

на пищевом производстве. И кто бы ты ни был, он еще таких слов не знает. Кем ты хочешь быть? А что бывает? Истории продолжаются. Моя дочь закончила университет по радиожурналистике. Отработала 3 недели, прошла кастинг у вас на «Серебряном дожде». Сбежала. Теперь у нее уже 10 лет, 2 бара крафта в родном городе. Это трогательная история. Видите, как «Серебряный дождь» помогает людям найти себя. И поверьте, 2 бара крафт... По сравнению с радиожурналистикой, это... Не обязательно плохо. Я был достаточно дипломатичен. Ага. Я что-нибудь вам подберу еще из уникальных историй. А что у нас в эфире? Ваша любимая музыка из плейлиста «Серебряного дождя». Угадай, кто?

0: Вторник. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
0: Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
1: Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.
0: Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Весна – лучшее время для бега. Серебряный дождь бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
1: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
0: Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+. ООО «Яндекс. Москва. ОГР. 1-02-770-022-919».
0: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

Доброе утро под серебряным дождем. Здесь самый ужасный ведущий в мире Петр Левинский. Поэтому я работаю по выходным. До 8 числа я с вами. На время того, как настоящие ведущие в отпуске. 7-903-797-6333. Представлю сегодня к слушателям с расспросами, во сколько лет вы нашли свое призвание и нашли ли, и как это развивалось. Мне страшно интересно. Я надеюсь, меня присутствующие простят, потому что это гораздо больше говорит о нас, чем там 100 тысяч тем, которые успеют обсудиться в эфире. Вот типичная история. Доброе утро, Петр. В 90-е знал... такая трудовая книжка, представьте себе, в общем, из 90-х. Служба в рядах Советской Армии, тренер по дзюдо, председатель совета директоров комбината. Исключительно популярная история в России, очень много рассказывающая о поведении вашего учредителя на корпоративе. А вот так, в 13 понял, что хочу быть барменом. В 11 классе поспорил с одноклассниками, что через 10 лет гуляем на открытии моего бара. Опередил цель на 3 года. По итогу владелец бара, бару 21 год. Ничего себе. Вот это шикарно. В детстве Петя хотел стать фигуристом, а вырос и стал фигурантом. Петр никем стать не хотел, факультет, специальность выбирал, стоя в Казанском авиационном институте в очереди при подаче документов в 2003-м. Стал айтишником, Максим из Казани. Сейчас какую-нибудь песню поставим классную. Послушаем новости. Неожиданно появляется Must Be Jenchik. Привет, Сочи, спасибо, что с нами. Обнимашки, Петербург.

0: Бежа вопроса. В каком возрасте Петр решил стать диджеем? Что вы себе позволяете? Я радиоведущий. Ну так, к слову, на музыку пошел сам в 6, а в 13 у меня в пионерлагере уже своя радиорубка была.
1: Серебряный дождь.

0: В Москве 9 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. На подлете к Москве сбили еще 3 беспилотника. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня в регионе уничтожили 6 дронов. Информация о пострадавших или повреждениях на земле градоначальник не привел. Все аэропорты московского авиаузла, судя по телеграм-каналу Росавиация, работают штатно. Тем временем в Чебоксарах продолжается атака беспилотников. По данным канала «База», над городом слышны взрывы. Также сообщается о повторных ударах по зданиям. В одном из районов виден дым. Глава Чуваши Олег Николаев призвал жителей по возможности оставаться в безопасных местах. Он также попросил не трогать и не перемещать обломки беспилотников. На этом фоне Минобразование республики перевело школы и техникумы Чуваши на дистанционное обучение, а родителям рекомендовали не приводить детей в детский сад. Ранее сообщалось, что в ходе ночной атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали 3 человека. Дональд Трамп оценил обстановку вокруг украинского конфликта. В интервью телеканалу Salem News он сказал, что Киев продолжает терять территории, но у республики есть возможность продолжать военные действия за счет поставок американского вооружения через НАТО. Трамп также раскритиковал предыдущую американскую администрацию за поддержку Украины и передачу вооружений на $350 миллиардов. Говоря о президенте Владимире Зеленском, американский лидер назвал его хитрецом и подчеркнул, что США по-прежнему хотят добиться мирного урегулирования. В Китае при взрыве на заводе фейерверков погибли более 20 человек. Трагедия произошла в провинции Хунань. Взрыв произошел накануне днем. В результате инцидента 21 человек погиб, еще 61 пострадали. Причины ЧП выясняются, пишет Рейтер. Лидер Китая Си Цзиньпин распорядился срочно усилить проверки безопасности на всех предприятиях страны, чтобы не допустить новых трагедий. К бизнес-новостям. Россияне стали чаще покупать глазные капли. По данным канала «База», за год граждане купили более 120 миллионов упаковок. Высокие продажи капель фиксируют в Московском регионе, Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области. Кроме этого, российская молодежь все чаще страдает синдромом сухого глаза. Это заболевание помолодело на 15 лет. Среди причин редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии и характерный для зумеров дефицит железа и витамина В12. Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Вячеслав Куренков сказал «Серебряному дождю», что использовать капли без назначения врача нельзя.
1: У нас глаз, поверхность глаза – это активная система, которая считывает информацию, насколько он увлажнен. Если влаги много, то секреторная деятельность передней поверхности тормозится. Если, естественно, мало, то она активируется. Когда пациент без назначения врача берет капли, начинает капать, он просто сбивает уже поврежденную систему секреции и тем самым усугубляет синдром сухого глаза. Я не рекомендую это делать пациентам самостоятельно. Сейчас распространена другая вещь – это IPL-терапия, которая вылечивает синдром сухого глаза тем, что перезапускает железистую систему. После процедуры она начинает активно работать, как работала до этого. Вырабатывать секрет, увлажнять переднюю поверхность и, соответственно, убирать эти симптомы сухого глаза.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 44 копейки. Евро 88.27. Курс китайского юаня 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: О пробках в Москве. Загруженность дорог 4 балла. Температура воздуха плюс 17 и солнечно. Днем воздух прогреется до 26, но не исключен слабый дождь. В некоторых районах грозы. Завтра в столице будет также жарко, до плюс 25, осадки чуть усилятся. Жаркая погода продержится в Москве до пятницы, затем похолодает до плюс 15, и дожди станут интенсивнее.

0: Music Sounds Better With You в плейлисте «Серебряного дождя» в начале нового часа. Сегодня 5 мая 2026, вторник. В эфире программа «Завтрак до обеда», которая обычно выходит по выходным, в студии Петр Левинский. Но только до 8 мая на время отсутствия ведущих будних дней. Спасибо слушателям за компанию и истории. Одна из слушательниц работала 6 лет в IT, в 31 год переехала в Питер и по выходным начала волонтерить, чистила исторические парадные. Теперь учусь на скульптора и реставрирую лепнину на Невском. А я видел еще сообщение от преподавательницы из МГУ, летчиков. Или вот, например, Ирина решила быть архитектором в 7 классе, остановиться не могу, не буду пугать возрастом. 6 лет учился на юриста, в 27 стал проводником, работаю уже 17 лет. А любимая работа, призвание, просто место, где тебя не сильно напрягает начальство, это, конечно, бесценно. А чего всем нам и пожелаю. Сейчас будет пара роликов, а самое интересное впереди.
1: Реклама. Ваш любимый фрукт на завтрак. Свежесалатный обед. Вкусный ужин в кругу семьи. Все начинается с земли, труда множества людей и современных решений. Технологии питания растений «Уралхим» помогают фермерам собирать богатый урожай. «Уралхим» создает будущее, где качественная еда доступна каждому.
2: Кстати, сервисы такси специально завышают цены, чтобы больше зарабатывать. Это правда или миф? Это миф. Если бы цены просто резко поднимали, люди начали бы реже пользоваться такси или выбирать другие способы передвижения. В итоге заказов стало бы меньше, машины дольше бы простаивали без поездок, и система работала бы хуже для всех. На практике важен баланс, чтобы поездки оставались доступными для пассажиров, а водители могли зарабатывать и выполнять больше заказов. Когда спрос на такси резко растет, цена действительно может увеличиваться. Но это происходит автоматически. Срабатывает повышающий коэффициент, который помогает привлечь больше водителей туда, где не хватает машин. На стоимость может влиять и длительность пути. Тариф включает плату за километры и минуты. Например, если по маршруту пробка или движение замедляется из-за осадков, водители проводят в дороге больше времени. Это отражается на цене. Иногда выгоднее найти альтернативный маршрут на общественном транспорте. В этом всегда поможет раздел «Транспорт» в Яндекс.Гоу.
0: И 7903-797-6333 – это мессенджеры радиостанции, СМС-портал. Очень много достойных примеров являют слушатели. Ну вот смотрите. Петр, привет. Учился в университете на инженера-механика лесной отрасли. Подрабатывал автомаляром. Параллельно строил мастерскую. Женился. В результате открыл электроцех по ремонту электродвигателей. Это про что? Это про работу. А истеричные парадные теперь, конечно, надолго со мной. Что еще в мире происходит? Хотел обратить внимание слушателей столичного региона сейчас, заранее коллеги в выпусках новостей и сотовые операторы предупреждали об ограничении работы мобильного интернета с 5 числа. И, судя по моему смартфону, это происходит. У меня сейчас не открывается в телефоне и из мобильного интернета ничего, включая белый список. Поэтому, если еще успеваете, напоминаю о том, что в эти дни в Москве, или, например, вы приезжаете на праздники в столицу, с собой наличка. Побольше можно карт метро сразу набрать. Что еще? Что я пропустил? Вообще, кроме налички, надо ли что-нибудь в любых случаях, отличающихся от нормы? Но если что-то пропустил, вы мне, конечно, обязательно укажете на это.

А у нас будет... сейчас еще один музыкальный сюрприз. Hercules Blind. Я точно знаю, вы эту вещь обожаете. И вот она относится к тем нечастым вещам, которые можно крутить вообще все время.

Всегда стараюсь уделять внимание вашим пожеланиям, но вот вижу предложение поставить «Энигму», не готов. Кто-то сейчас еле-еле бодрится на работе. Если я включу «Энигму», кто-то в бухгалтерии может потерять сознание. А как вы относитесь к храпящим коллегам? Типа, а вот Дмитрий у нас очень хороший работник, очень хороший, продуктивный, но сильно храпит на работе. А сегодня же 5 мая, еще и праздники. Например, Всемирный день общения. А, привет, социопаты. День водолаза. Вот опять же, как попадают в водолазы, кроме как после армии? Международный день принцесс. Дорогие принцессы, не забываем, нецензурная лексика в формулировку не входит. Всемирный день гигиены рук. Светлый праздник.

Программа «Завтрак до обеда» под серебряным дождем. Здесь Петр Левинский. Как я и говорил ранее, власти предупреждали об ограничении работы мобильного интернета в Москве с 5 числа. У меня не работает в смартфоне ничего уже. Но есть нюансы, я не знаю, может у меня деньги закончились, может еще что-то. 7-903-797-6333 – это наш мессенджер и смс-портал. СМС-портал. Да, это-то должно работать. А поделитесь, как у вас? Я уже говорил, что наличка, пожалуй, что в любой точке мира это главное, что у тебя должно быть, если нет чего-то другого важного. А слушатели пишут, можно взять с собой карту города, кроме налички. Но это для таксистов напоминание. По практике, что вам в таких случаях еще крайне пригодилось? Кто что готовит, не знаю. Открытки для друзей, чтобы отправлять. Поставьте Биби Кинга. Да подожди, сейчас. Уже немного не до Биби Кинга. Есть еще, напомню, чатик Петя FM чат. Легко найти через любой поисковик. Только не всегда у меня туда получается войти. Фрэнки Вейли в плейлисте «Серебряного дождя», Робби Уильямс, Нина Симон еще совсем скоро. Не забываем думать о главном. 5 мая сегодня. Жара, солнце в Москве, ночью будет еще лучше.

очередное прекрасное сообщение. Да, тема сегодня через весь эфир пройдет. Мария, я определилась стать врачом в 4 года. Сейчас мне 54. Работаю, угадайте, кем? Правильно, врачом. Только политика в области здравоохранения. Так, Мария, значит, у меня цель какая? Вот про врачом и в 4 года хорошо. А про политику в области здравоохранения давайте оставим моим коллегам, ведущим утреннего эфира, им это отдельно оплачивают. Ну, я имею в виду серьезные темы. Я по выходным работаю. Айдар, Петр, доброе утро. Спасибо, что вы с нами в эти майские. Обожаю ваши сеты на мероприятиях. Ой, Айдар, спасибо большое. Уверен, еще будет возможность поделиться. И с Калининградом мы уже договорились. Потом как-нибудь расскажу. 7-903-797-6333. Тоже типичная история. Петр, доброе утро. С 17 собирал и продавал компьютеры. Потом стиральные порошки, потом журнал. После журналы. А потом сырьевую химию. А сейчас ветеринар. А призвание у меня мэр города, поэтому я уже 13 лет председатель СНТ. А у кого-то призвание мэр города, а он в СНТ работает. Так, и по-прежнему принимаю ваши советы, что вам очень пригодилось в случае отключения мобильного интернета. А Ольга из Москвы пишет, у нее с мобильным все хорошо. Ольга, уточните район, к вам уже выехали.

0: вижу сообщение от Елены. Если в эфире не было песни «Лэйди», считайте, что эфира не было. Так выглядит постоянство. И именно так, дорогая Елена.
1: Бизнес-новости.
2: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Минцифры не будет маркировать российский софт на базе открытого кода. Идея была в том, чтобы помечать программы, которые придумали не в России, а на базе общедоступных решений. Ведомстве от этого отказались, поскольку невозможно точно определить, какая часть программы отечественная, а какая заимствованная, пишет Коммерсант. Внедрить маркировку софта на базе открытого кода в прошлом году поручил глава правительства Михаил Мишустин. Вместо этого Минцифры решили ввести понятие «доверенное ПО». Теперь программы будут проходить проверку и попадать в реестр, если они соответствуют высоким стандартам надежности и безопасности. Цены на нефть начали снижаться. Фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подешевели почти на $1.5 до 113 за баррель. Нефть WTI с поставкой в июне снизилась на $2 до 104. При этом накануне топливо торговалось дороже $114 за бочку. На рынок повлияла новость о том, что судно «Maersk» успешно прошло через Ормузский пролив под защитой кораблей США. Это усилило надежды инвесторов на стабильность поставок нефти. Холдинг X5 собирается стать совладельцем Zotman Pizza. Речь идет о покупке неконтрольного пакета примерно за 1 миллиард рублей. По данным «Известий», сейчас X5 проверяет бизнес перед возможной сделкой. Закрыть ее планируют летом. Ритейлер хочет усилить продажи готовой еды. Пицца от Zotman может стать эксклюзивным товаром на полках «Пятерочки» и «Перекрестка» или расширить возможность доставки. Zotman Pizza сейчас ищет инвестора для строительства нового производства. Компания собирается открыть более 30 новых точек в ближайшие годы. О продаже всего бизнеса речи не идет. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Доброго все еще утро под серебряным дождем. Здесь Петр Левинский. Программа «Завтрак до обеда». Ой, ауру увидел. Сейчас будет аура. Вижу ваши многочисленные сообщения. Как только не складывалось, да? Добрый день, Петр. В школе мечтала, обратите внимание, девушка пишет, мечтала быть воспитателем. Выучилась на менеджера организации, поняла, что душа не лежит к данной профессии. В итоге уже 15 лет работаю мастером по ремонту бытовой техники, и мне это безумно нравится. Вы, девушка, работаете мастером по ремонту бытовой техники 15 лет? Как здорово! Слушайте, ну это, наверное, сложно. Хотя, судя по дядьке, который ко мне приходил стиральную машинку делать, это надо просто на паре форумов посидеть и тестером тыкать во все, во что ты попадаешь. Уверен, в случае с нашей слушательницей все обстоит совершенно по-другому. Вот, но количество шарлатанов в любой сфере, конечно, это всегда отдельная тема. Вот ведущий на радио за 4 минуты успевает сделать все, вообще все, вообще все. А какая у тебя суперсила, кроме покапризничать?

Я думал, It's a Man's World начинается Джеймса Брауна. Tonic Man в плейлисте «Серебряного дождя». Всем майские праздники.

Titanic Man под серебряным дождем. Я сегодня немного проработаю призвание. Вот Юрий из Иваново. С 7 лет решил стать юристом, все так и сложилось. Сейчас 36, стаж работы в области юриспруденции 15 лет. Но 36, Юрий, еще рано зарекаться. Ничто так не освежает трудовую, как профессиональное выгорание. Или вот, например, группа Queen. Чем опасна группа Queen для начинающих? У них столько шикарных песен, что ни один список там главных песен группы не вмещает их все. То есть я вот по конкретным примерам в стримах, если вы посмотрите там Queen, он вам выдаст 20 песен. И туда главные хиты даже не войдут, потому что их гораздо больше. Предлагаю убедиться.

0: Билли Куин и Breakthrough. Вахтанг пишет, но это на любителя. Вахтанг, дуэль. На медиаторах. Привет тем, кто представил. К творчеству группы Queen мы еще обязательно вернемся. У нас было с собой две кассеты с музыкой. Официальные новости. В какой-то момент мы все-таки дошли до этого. Вижу в новостных лентах, в Москве отключили мобильный интернет. Сразу в нескольких районах столицы полностью заглушили связь. Убедились корреспонденты. Очевидцы сообщают, что подобная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге. При этом некоторые подписчики сообщают, что в ряде районов мобильный интернет пока доступен. Ранее пользователи в Москве и Санкт-Петербурге получали СМС, в том числе от сотовых операторов, о возможных ограничениях мобильного интернета с 5 мая. Макс вот пишет, с 9 часов у меня выключены Билайн и Мегафон, еду по памяти, как в 90-х. Не забываем, друзья, карты родного края.
1: Вторник. Реклама. 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Пешком, на велике и на авто. Курьер доставляет и это, и то. Работа для курьеров с гибким графиком на Хэхэру.
3: ООО «Хэдхантер» не гарантирует трудоустройство и наличие подходящих вакансий во всех населенных пунктах Российской Федерации. Москва. Категория 0+.
1: Кофе «Мадео». Это отличное настроение с утра, пауза днем и повод собраться вместе вечером. Для нас обжарка – настоящее искусство. Здесь раскрывают вкус каждого зерна, так, чтобы дома он звучал, как в хорошей кофейне. Больше 100 сортов. От классики до авторских вкусов со специями и функционального кофе для энергии. Закажите кофе с доставкой на сайте modelo.ru и получите скидку 10% по промокоду «Дождь». «Модео». Кофе, каким он должен быть. ООО «Кофе Модео». Москва. ОГРН. 103-500-501-9004. Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

что мне с смс-ками не получается. Странно. 5 мая, Всемирный день общения сегодня. Правда, сегодня Всемирный день общения. День водолаза. Я так и не услышал от водолазов, как правильно попасть в профессию. Или как правильно не попасть. Сегодня Международный день принцесс. Что будем делать? День советской печати. Навскидку не знаю, кого поздравить. Александра Анатольевича разве что. Он вроде бы был не в печати, но так или иначе в советском медиа. Представляете, можно так формулировать. Кто бы мог подумать, да? День создания криптографической службы Российской Федерации. Она же день шифровальщика. Здесь можно было бы узнать несколько очень интересных историй о криптографической службе от самих шифровальщиков, но им нельзя, они подпись, да, делали. Славянский праздник Лельник. Кто в курсе, что делать? Я иногда молчу, это я борюсь с собой и чувством самосохранения в рамках предстоящих комментариев. Всемирный день гигиены рук. Здесь остановимся подробнее. Дорогие мужчины, поверьте. Вы прекрасны. Вы, мужчины, прекрасны, так считают девушки. Я чуть-чуть меньше так считаю. Но так считают девушки, это надо ценить. А еще больше девушки любят чистолюбивых мужчин. Мужчин, которые любят чистоту.

Европе, Ульнус под серебряным дождем, дни ретрита в Москве, информационный детокс в столице. Только у меня смс-ки что-то не работают.

0: В Москве 10 часов утра. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. Об этом доложил губернатор Александр Дрозденко. По его данным, ночью над регионом сбили 29 дронов. До этого он сообщал о 18 аппаратах. Также он рассказал о локализации пожара в промзоне города Кириши. Дрозденко уточнил, что целью противника был Кинев. Губернатор добавил, что обошлось без жертв. Кинев – это Кириши нефтеоргсинтез, один из крупнейших российских НПЗ, единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России, который принадлежит Сургутнефтегазу. А о предыдущей атаке на Кириши губернатор сообщал в конце марта. Финляндия и Эстония потребовали от Украины исключить инциденты с дронами. По данным агентства Bloomberg, Таллин и Хельсинки направили официальное обращение Киеву, чтобы украинские беспилотники или их обломки больше не нарушали их воздушное пространство. Как пишут Вести, минувшей ночью в Финляндии зафиксировали дроны, нарушившие границу, но не стали их сбивать. Это объяснили тем, что аппараты находились слишком близко к границе с Россией, военные не хотели рисковать. В Москве и Петербурге начались проблемы с мобильным интернетом. Не открываются даже сайты из белых списков. Количество жалоб на связь на сайте Down Detector растет с самого утра. По данным канала Кутдурова, в некоторых районах Москвы и Петербурга мобильный интернет пока доступен. Больше всего репортов в столице приходится на МТС. Также пользователи сообщают о недоступности сервисов Яндекса. В Петербурге по жалобам лидируют Сбер, МТС и Телеграм. Ранее операторы связи предупредили абонентов, что будут блокировать мобильный интернет и СМС к 9 мая в Москве и Петербурге. В Билайне сообщили, что начнут делать это уже с 5 мая. На проблемы с интернетом в Москве жалуются и бизнес. Об этом «Серебряному дождю» рассказал омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
1: К этому нельзя подготовиться. Мы понимаем, что опять заходят люди какие-то, гости, которым нужен Wi-Fi, которые не собираются есть, которые просто занимают столы. С этим ничего не поделаешь. Мы понимаем, что нет у многих связи, отменяются брони. Кто-то не может забронировать места в ресторане, кто-то не может отменить свою бронь. Да, мы все привыкли к интернету, и у нас гости уже без интернета не может. Еще 20 лет назад мы себе такое представить не могли, но сегодня, к сожалению, это так. Подготовиться к этому нельзя, это надо просто принимать.
2: А убытки в связи с этим большие, да? Я правильно понимаю?
1: Ну, когда люди не могут забронировать столик, и когда забронировавшие не могут отменить бронь, для них эту бронь держит, продолжает. Когда люди просто заходят в ресторан, занимают столик для того, чтобы вызвать такси, или пообщаться с друзьями, ничего не едят. Ну, конечно, убытки большие.
0: К бизнес-новостям. В Минпромторге уверены в способности наших производителей заменить зарубежную технику. Ведомство заявили Интерфаксу, что у российских компаний достаточно аналогичной продукции из недружественных стран. Ранее сообщалось, что с 27 мая власти сильно сократят список для параллельного импорта. Из него уберут компьютеры, ноутбуки и накопители иностранного производства. Позже в Минпромторге пояснили, что без разрешения зарубежных брендов по-прежнему можно будет возить смартфоны Apple, Samsung и Google, а также некоторые гаджеты Nokia, Sony, Asus и HP. Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 44 копейки. Евро 88 рублей 27 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Загруженность дорог в Москве 4 балла, температура воздуха плюс 22, солнце, днем воздух прогреется до плюс 26, не исключен слабый дождь, в некоторых районах грозы. Завтра плюс 25, осадки усилятся, жаркая погода продержится в Москве до пятницы, затем температура опустится до плюс 15, и дожди станут интенсивнее.

0: Доброго утра под серебряным дождем. В Москве сегодня 5 мая 2026, как и во всем мире. А московское время 10:08. Здесь Петр Левинский. В скобках проснулся в 5 утра. Это, я надеюсь, много объясняет. До 8 мая мы вместе. Но, кажется, уже в режиме монологов. Пока отдыхают ведущие утренних программ в будние дни. Программа «Завтрак до обеда», которая выходит по выходным, с удовольствием проводит время с вами. Привет, Алексей, спасибо и вам хорошего дня. Пока еще вижу, работает, например, чатик у меня, легко найти через любой поисковик, Петя FM чат. Добавить я, правда, вас не смогу, у меня же здесь смартфон не работает. И поэтому давайте вернемся к праздникам. Я ранее слушателей поздравил со славянским праздником Лельник. Надо же. И поинтересовался, собственно, кто в курсе, что за праздник. Что с ним делать. Итак, нам любезно отвечает Люсьена. Казалось бы, человек с каким именем может рассказать мне про славянские праздники. А Люсьена продолжает. Лельник, также известный как Красная Горка. Навещать близких, одиноких, знакомых, пожилых родственников. Можно проявлять заботу о других. Гулять, водить хороводы, веселиться. Мне нравятся славянские праздники. Венчаться и жениться тоже можно. С этого дня... А церковь вновь разрешает таинство венчания после Великого Поста и Светлой Седмицы. Считается, что брак, заключенный на Красную Горку, будет долгим и счастливым. Всем срочно жениться. Здесь я соглашусь. Ну и, как мы видим, благодаря Люсьене, Лельник – это еще один праздник, перекочевавший из язычества, если я правильно понимаю. А я в основном правильно понимаю, как бы это ни расстраивало прежде всего меня. Я не про праздник. Петр, вы чувствуете разницу между выходной аудиторией и будничной? Я вчера делал опрос, слушали вчера программу ровно все те же, кто слушал ее в выходные. Но, конечно, разница есть, здесь больше занятых людей, поэтому я стараюсь их надолго не отвлекать. А после буквально пары минут у нас будет очередной классный трек, который звучит только в программах «Завтрак до обеда», потому что я с кассетами прихожу.
1: Реклама.
2: Исследуй это.
3: Друзья, привет! Я Роман Пак, и в шоу «Утро под серебряным дождем» ежедневно вижу много ваших вопросов. Иногда у меня нет ответа. Короче, история про шкаф. У меня есть старинный шкаф, немецкий, достался в наследство от бабушки. Это не просто шкаф, ну а целый дворец, сами понимаете. Изумительная резьба, башенки, зеркала, цветы, фигурки, завитушки, безумное рококо. Естественно, он большой, громоздкий, сделанный на века. И вот мы переезжаем из старой квартиры в новую, меньшей площадью. Шкаф не влезет, уже понятно заранее. Жена говорит, продадим. А я не могу. Что значит продадим? Это семейная реликвия. Я с детства его люблю, он меня вырастил, можно сказать. Что делать? Обратился, конечно же, к нейронке. В Алисе AI есть такой ИИ-агент «Исследовать». Забил туда план квартиры, параметры всей мебели. Куда шкаф бабушки надевать, спрашиваю. И знаете что? Агент расставил мебель по местам, шкаф вошел как нож в масло. Такой кайф. Но на этом ИИ не остановился. Оказалось, мои планы расстановки мебели съедают почти 30% полезной площади, из-за чего пространство визуально сжимается. Короче, назвал меня гуманитарием, между строк. Хотя я технарь, но я не обиделся. Главное, дорогой моему сердцу шкаф поедет с нами. Happy End! В общем, друзья, если чего-то не знаете, не понимаете, в чем-то не разбираетесь, это не стыдно. Используйте нейросети, иначе зачем они нужны? Есть важный вопрос? Попробуйте решить его с помощью ИИ-агента «Исследовать» в Алисе AI, как я.
1: Исследуй это

Straight to London, кавер под серебряным дождем в плейлисте радиостанции. Сегодня 5 мая, вторник. Обычные ведущие в отпуске, поэтому здесь необычный ведущий Петр Левинский. А передачки у меня по выходным. Присоединяйтесь, мы много-много музыки слушаем. А еще, вот Сергей напомнил о традиции, мы по субботам в 11 утра по Москве бросаем курить. Во-первых, очень подходящее время. Во-вторых, нет ни одной передачки про бросание курить регулярной. Вот, и в-третьих, можно бросать не только курить. Так что, если кому-то понадобится, в субботу в 11 утра мы это делаем. Сергей Николаевич пишет: «Петр, добрый день, прошу включить до 8 мая режим «Бросаем курить». Сам бросил в 2005-м и другим рекомендую». Вы знаете, Сергей, в свете складывающихся событий вспоминается какая-то из комедий, где персонаж периодически повторял: неудачную неделю я выбрал для того, чтобы бросить курить. Или пить у него там было, это не суть важно. Вот, поэтому, конечно же, обязательно это сделаем. Но, по-моему, вот не сейчас. Хотя, судя по тому, что я наблюдаю, в ближайшие 3-4 дня у вас будет возможность бросить курить, пить, там еще целый список наметился. Но интереснее, значит, не то, насколько вы готовы бросить курить, а то вы откуда и как пишете. Потому что у меня за последние минут 10 пришло сколько сообщений? Штук 5. Мягко говоря, отличается от статистики. Татьяна тоже откуда... Сейчас, пожалуйста, подписывайте себя, город. Там кто-то писал, что... А вот у нас где там, в Мытищах все ловит. Ну, это не спортивно, знаете. Есть Люблино еще, Люберцы, Чертаново. Там тоже наверняка ловит еще. Петр, как здорово вас слышать в будние дни. О, да, я как могу передаю вам настроение наших выходных. 7-903-797-6333. Игра переходит на новый уровень. Наши мессенджеры, смс-портал. И почему-то все еще вижу в своем чатике сообщение. Через любой поисковик Петя FM-чат. Екатеринбург с вами. Спасибо, Екатеринбург. Обещал песню, а вот она.

очень важное напоминание, друзья. Теплые майские праздники и эти майские дни вообще значительно важнее, чем многие небольшие нюансы. Это не констатация, это оптимизм.

Дорогие москвичи и жители Петербурга, все абсолютно организации в мире. Кофейни, работа, да все что угодно. Все просили вам передать. Берите наличку.

Слушайте, классная вещь. I could try to explain под серебряным дождем в программе «Завтрак до обеда». Здесь Петр Левинский. С нами рубрика «Глупые вопросы». Глупый вопрос. А я вот еще самозанятый, у меня приложение ФНС тоже не открывается. Спасибо. Ну, с этим все понятно. Спасибо слушателям за сообщения. И сразу становится понятнее, откуда присылают, потому что, например, в Сочи наконец-то солнце. 5 февраля, Международный день акушерки. Поздравляю своих коллег. Коллег, кстати, всех причастных к этому празднику. Мы одни из тех, кто видит рождение новой жизни. Это правда. Большой привет вам, дорогие акушеры, коллеги, причастные к празднику Дня акушерки. Какого 5 февраля? 5 мая. Вы ошиблись. Ничего, нормально, это утро, мы все немного промахиваемся. Сегодня

0: Бизнес-новости.
1: Студия, Александр Соколов. Здравствуйте. Производители предложили контролировать цены на яйца. Они хотят ввести минимальные и максимальные расценки на яйца категории С1 при закупках и в магазинах. Идея обсуждают с властями и отраслевыми союзами, пишет Коммерсант. Причина – падение прибыли у птицефабрик. Летом цены на яйца снижаются из-за роста производства и снижения спроса. При этом расходы птицеводов растут. Сейчас у многих производителей рентабельность нулевая или отрицательная. В Росптицсоюзе заявили, что торговые сети занижают закупочные цены ниже себестоимости. В ритейле инициативу не поддерживают, отмечая, что фиксированные расценки могут навредить рынку. Госдума хочет изучить работу российских зумеров. Депутаты заказали исследование о временной занятости молодежи от 14 до 25 лет, чтобы понять, как зарабатывают молодые люди. Дума также хочет проверить, соблюдаются ли трудовые права молодежи, какие меры поддержки они получают. На основе этих данных власти собираются подготовить новые законы для работы подростков и студентов, пишет «Ведомости». Тендер Госдумы выиграл поставщик, предложивший за работу чуть более 1 миллиона рублей. Эксперты говорят, что зумеры сейчас выбирают краткосрочную работу через интернет-сервисы. Многие не хотят долго работать в одной компании, больше ценят баланс между работой и личной жизнью. Издатели отрицают популярность кроссвордов у россиян. Продажи сканвордов и судоку за год упали примерно на 6%, пишет издание «Подъем» со ссылкой на издателей. Там отметили, что аудитория кроссвордов стареет, основные покупатели – люди старше 50 лет, более молодые читатели чаще интересуются японскими судоку, по которым даже проводят турниры. Ранее канал «Мэш» писал, что спрос на кроссворды у россиян вырос почти на 30% из-за проблем с интернетом и стремлением людей к цифровому детоксу. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Итак, значит, ограничение работы мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и, судя по сообщениям слушателей, в Нижнем Новгороде. А, причем есть нюансы. У меня в смартфоне не работает ничего, включая навигатор. Навигатор не навигирует. Я такой молодец, берите все наличку, обязательно берите наличку. Вы что думаете, у меня она есть с собой? Прикидываю, как до дома добраться. Вот, поэтому, пожалуйста, давайте будем внимательны и не забывать о том, что до 9 мая, согласно анонсированной уже информации, в Москве ограничение мобильного интернета, причем несколько в больших объемах, чем я... несвоевременно предполагал. Атлас дорог. Много-много налички. И что еще? И немного терпения, потому что мы понимаем, эти ограничения связаны с проведением мероприятий 9 мая в том числе. Любовь, обнимашки, спокойствие нашим слушателям в Чебоксарах. И лучше стоять подальше от окна. И вернемся к праздникам. Сегодня Международный день акушерки. Мы уже поздравили всех причастных, но оказывается не всех. Как считает Костя из Москвы. Он пишет, а если я присутствовал на двух родах своих детей, это считается? Значит, Константин, у меня к вам ряд встречных вопросов. Первый, были ли вы в сознании? Второй, участвовали ли вы в процессе родов? И последний вопрос, зачем? Ну, то есть, наверняка мужчины все, ну, 99% оказываются на родах по просьбе жены. Нет, я не угадал. И по логике, наверное, жены наоборот такие. Дорогой, тебе это точно надо? Ты прям вот уверен. Ты планируешь нас дальнейшие отношения, да? Может, чем-нибудь еще займешься? Поэтому в день акушерки у меня небольшой опрос. Мужчины, если вы присутствовали, как вот Костя, который об этом сообщил радостно, на родах, то вопрос «Зачем?» Почему и кто вас об этом просил? Уверен, что многие тоже себе этот вопрос сейчас задают. Кто меня просил вообще-то? Хорошо. 7-903-797-6333 это наши неработающие мессенджеры, смс-портал не работает. Но сообщение приходит. Я не знаю, как это. Это волшебство. Мы в выходные проводили время вместе, как обычно. С моими шутками часто говорю в прошедшем времени. И было сообщение от слушателя. Поставьте, пожалуйста, Сане песню. Я у него поинтересовался, какую песню Сане вы хотите, потому что исполнений очень много. Бонемовская по-прежнему очень классная, но ведь это даже не оригинал. И мы послушали Сане в исполнении Эллы Фицджеральд, Марвина Гая, например. А вот сейчас, продолжая эту традицию, ее еще продолжать и продолжать, хотел вам предложить Сани в исполнении Джеймса Брауна. Посвящается нашему общему спокойствию и рассудительности. This is the way I feel. Sunny

Джеймс Браун, Дефилис Трио и их версия песни «Сани». Прекрасный, прекрасный Джеймс Браун. Владислав пишет, ну не нравится Джеймс Браун, какой-то избыточно экспрессивный. Владислав из рая, ненадолго отвлекшись от песен и танцев с Майклом Джексоном, позвонил Джеймс Браун, сказал, что ему исключительно интересно ваше мнение, Владислав. Сказал, что он вообще очень интересуется профессиональными музыкальными критиками. Да, по образованию таких в стране практически нет, но из работавших как-то на дискотеке в школе в 9 классе же очень много желающих высказаться. Поэтому, Владислав, сразу обязательно мне пишите по мере желания. Я с своей стороны напомню, что критиков музыкальных недолюбливаю. Ну, прежде всего, потому что профессиональных практически нет, любить их достаточно сложно. А вот слушателей обожаю. Поэтому, дорогие слушатели, если ваши сообщения никак не связаны с музыкальной критикой, к которой вы никакого отношения не имеете, я всегда безмерно счастлив их получать. Отвыступался, спасибо. А у нас сейчас в плейлисте любимой радиостанции будет Джейси Вайер и песня Pearl.

пока я вспоминаю, как звали критика Владислава. Нет, не вспомнил. Напоминание, что через 15 минут уже к вам присоединятся коллеги.

А Джейс Вайер под серебряным дождем. Здесь программа «Завтрак до обеда». Петр Левинский. Это забавно. Я в эфире стараюсь ставить очень много очень-очень разной музыки. Там от классики, в прямом причем смысле от классики, до электроники и дабстеп у нас даже был. Но почему-то многих ассоциирую с Жанной Агузаровой. Поэтому уже не удивлен, видя сообщение, типа, Петр, а Агузарова под занавес сегодняшнего эфира споет? А с другой стороны, а почему бы и нет?

0: Вы знаете, очень хочется сделать какую-нибудь подборку для майской ночи. Начальство, попустите в мае поработать по пару ночей, там где-то с 12 до 4. А вот Алекс, например, передает всем привет с южного берега Турции. Идем галсом напротив города Калкан. Слышим серебряный дождь, отлично. А тем, кто задастся сейчас вопросом, а что так можно было? Я предположу, что Алекс, наверное, меньше проводит времени по субботам-воскресеньям на диване, поэтому умеет ходить галсом. А ведь даже не все знают, что это.
1: Вторник. Реклама. 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
2: Зашел на Хэхэру, нашел хорошую вакансию и везет! Работа для водителей с гибким графиком на Хэхэру. Зашел, нашел, повез.
3: ООО «Хэдхантер» не гарантирует трудоустройство и наличие подходящих вакансий во всех населенных пунктах РФ. Москва, категория 0+.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
3: О, Яндекс. Москва. ОГР. 1-2-7-7-0-2-2-9-1-9.
1: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

И это была программа «Завтрак до обеда». Огромное спасибо за компанию. На время майских праздников это небольшой привет от выходных дней для вас под серебряным дождем. Встречайте, Мария Армас. И до встречи завтра в 7 утра по Москве. Спасибо за компанию. Успешного всем нам дня. Не забываем наличку. В Москве ограничения мобильного интернета коснулись всего, включая навигатор и многие другие приложения, которые вроде бы находились в белом списке. Берегите себя. До встречи.

0: В Москве 11 часов. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. Беспилотник врезался в многоэтажку в Чебоксарах. Как рассказали шот-очевидцы, дрон попал в квартиру на 6-м этаже. Жители эвакуируют. Повреждены предварительно минимум 8 квартир. Информации пострадавших пока нет. Власти официальный инцидент не комментировали. Мэр города Станислав Трофимов сообщил, что движение общественного транспорта по всему городу временно приостановлено. Ранее сообщалось, что при ночной атаке дрона в Чебоксарах пострадали 3 человека. Глава Чувашии Олег Николаев предупреждал о возможности повторных ударов и призвал жителей оставаться в безопасных местах. Республика находится в 1000 километрах от украинской границы. Правительство изменило правила экзаменов на водительские права. Часть нововведений заработает со следующего марта, пишет РИА Новости. Теперь практический экзамен нужно будет сдать не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Сейчас это можно сделать в течение полугода. Если за 6 месяцев практику сдать не удалось, придется в течение месяца заново сдавать теорию. По новым правилам, экзамены права могут прекратить, если кандидат пользуется телефоном, гаджетами или подсказками. В таком случае пересдачу назначат только через год. Также разрешено сдавать экзамены по вождению без медицинской справки, если результаты медосмотра есть в единой госсистеме здравоохранения. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 55 лет. По данным Центра погоды Фобос, температура не опускалась ниже 14 градусов. В последний раз такие показатели фиксировали только 5 мая 1979 года. Ранее сообщалось, что до пятницы в московском регионе ожидается жара до плюс 26. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. При этом с 8 мая похолодает до 15 градусов и начнутся дожди. Такая погода простоит в столице до конца следующей недели. Бизнес-новостям. Сиквел «Дьявол носит Прада» собрал рекордную кассу. За первые выходные фильм заработал в мировом прокате более 230 миллионов долларов. При этом бюджет ленты составил 100 миллионов, а первая часть обошлась создателем всего в 35 миллионов. Как пишет Variety, для Мэрил Стрип и Эмили Блант это самый успешный старт за всю их карьеру. Вторая часть «Дьявол носит Прада» даже обошла по первым сборам «Оппенгеймера» и «Мамма Мия 2». В российский прокат «Дьявол носит Прада 2» выйдет только после 11 мая. Это связано с решением кинотеатров не показывают зарубежное кино на майских праздниках. Об успехе сиквела «Серебряному дождю» рассказал кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
1: Первый фильм, который вышел 20 лет назад, успел стать современной классикой. Это, с одной стороны, жанровое кино, не глупое, но в то же время ориентированное на довольно широкую аудиторию. Большой удачей для авторов сиквела стало участие всех звезд первого фильма. Мы не слышали ни о каких скандалах, и Мэрил Стрип, и Энн Хэтуэй, и Стэнли Тучи, и Эмили Блант все вернулись к своим ролям. По первым отзывам можно сделать вывод, что удалось, с одной стороны, авторам сохранить дух первого фильма, а с другой стороны, сделать необходимые поправки с учетом все-таки прошедших 20 лет. У проекта отличный каст и продающие его лица. С другой стороны, это кино, которое успело стать брендом, первая часть, и поэтому, наверное, мало кто хочет пройти мимо второго фильма.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Саша. Давайте-ка посмотрим, что на московских дорогах сейчас. Загруженность 4-бальная. В Москве солнечная погода, жарко, плюс 23. Днем воздух прогреется до 26, но при этом не исключен слабый дождь. В некоторых районах обещают даже грозы. Завтра в столице жарко, до 25, но осадки чуть усилятся. А вот жаркая погода действительно продержится до пятницы, как и говорил Саша. Зато похолодает затем, после 8 числа, до 15, и дожди станут интенсивнее.

0: для пикника.
1: Да, все совершенно верно. На майских у нас свое расписание. С 7 до 11, можно сказать, завтрак до обеда. Петя Левинский. А затем музыка для пикника. Это специально подобранная нашей музыкальной редакцией музыка. Она будет с 11 до 13 по московскому времени. Я с вами сегодня традиционно, как это бывает, днем до 5 вечера. И в 2 часа дня у меня сегодня будут гости. Будем разговаривать про прошедший Met Gala. Сегодняшней ночью будет издание Blueprint. Так что сегодня с 14 до 15.

«Серебряный дождь» и Константин Хабенский представляют. Специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли «Война»». Читает Константин Хабенский.

0: Мари, привет, Шазам, не работает. Где же найти название трека, спрашивает Юля. Юля, когда вы писали, это была Purple Disco Machine In The Dark, Aeroplane Remix. Это музыка для пикника, она будет с 11 до 13 во время майских праздников. Ну и маленькие программы в эфире никто не отменял прямо сейчас. Анастасия Постригай, «Минуты об искусстве».
1: Об искусстве доступно.
2: Программа Анастасии Постригай «Минуты об искусстве».
3: Привет, с вами искусствовед Анастасия Постригай. Сергей Дягилев навсегда изменил балет и танцевальное искусство во всем мире. А школа русского балета, поднятая им на небывалую высоту, до сих пор считается непревзойденной. С тех пор, как он поставил свои «русские сезоны», прошло около 100 лет. За это время балет сильно изменился. Костюмы, техника, постановки – все стало другим. А если бы мы попали на балет начала 20 века в исполнении Вацлава Нижинского, главной звезды сезонов Дягилева, то, возможно, приняли бы его за какое-то особое направление искусства. Между прочим, вы можете составить собственное мнение. Художники-постановщики регулярно восстанавливают балетные номера из русских сезонов. Например, «Шахерезаду» или «Петрушку» можно увидеть на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. А если билеты туда дороговаты и ехать далеко, можно набрать название балетов Дягилева в интернете и посмотреть записи. Обязательно найдите послеполуденный отдых фавна в исполнении Николая Цесхаридзе или Рудольфа Нуриева. А «Видение розы» есть сразу же в нескольких вариантах. А еще существует советский фильм «Возвращение жар-птицы», в котором собраны сразу три балета по сценографии из русских сезонов: «Жар-птица», «Петрушка» и «Шахерезада». Но лучше посетить Мариинку и посмотреть «Петрушку», «Жар-птицу» и другие одноактные балеты. Ведь так можно совершить путешествие во времени и представить, что вы прямо сейчас находитесь на настоящем балете Сергея Дягилева. Мне эта возможность кажется чудом и трогает до глубины сердца. Ведь искусство, созданное больше чем 100 лет назад, оживает снова и снова благодаря вдохновленным почитателям и потомкам.
2: Программа Анастасии Постригай «Минуты об искусстве».
1: Больше истории об искусстве читайте в телеграм-канале «Оппопарт».
0: Ну и, кстати, не удержусь, скажу, что костюмы для знаменитого балета «Петрушка», его премьера была в рамках русских сезонов Сергея Дягилева в Париже в 1911 году. Так вот, костюмы разрабатывал художник Александр Бенуа. И Бенуа как раз создавал не только костюмы, а вот эту ожившую такую живопись. «Мода как искусство» — это был слоган только что прошедшего главного мероприятия в мире моды, называется оно «Мэтгала». И сегодня в 2 часа дня ко мне придут Анастасия Сотник, бренд-директор «The Blueprint», модный журналист, и Игорь Андреев, креативный директор «The Blueprint». И мы будем обсуждать, что происходило на «Мэтгала», что вообще происходит с модой как искусством. Сегодня с 16 до 17 часов.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Александр Соколов. Здравствуйте. Россияне стали чаще скупать залоговые квартиры и машины. Речь об имуществе, которое банки забрали у должников за неуплату кредитов. По данным ведомостей, с начала года количество покупок автомобилей под залогом выросло в 3 раза. Средняя цена около 950 тысяч рублей. Спрос на залоговые квартиры увеличился на 50%. Средняя цена за такое жилье 5 миллионов рублей. Сначала такие объекты продают на аукционах. Если покупателя нет, банк реализует их через свои сайты и маркетплейсы. Обычно цена не ниже рыночной, так как имущество может быть с обременениями или требовать ремонта. Сбер предупредил о сбоях в работе приложений. В сообщении компании говорится, что проблемы у клиентов в праздничные дни могут возникнуть из-за возможных ограничений мобильного интернета и СМС. В Сбере отметили, что СМС-коды будут сохраняться в истории уведомлений приложения. Их можно будет увидеть при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету. Для доступа в свое приложение компания советует заранее настроить вход по пин-коду или использовать авторизацию по QR-коду, а также подключаться через Wi-Fi. Ранее операторы связи предупредили, что будут блокировать мобильный интернет и СМС к 9 мая в Москве и Петербурге. СМИ пишут, что в 2 столицах уже начались проблемы со связью. Основатель Амазона продает свой плавучий дворец. По данным издания PageSix, Джефф Безос выставил на продажу 127-метровую парусную яхту «Корус» за $500 миллионов. Миллиардер решил от нее избавиться, потому что судно оказалось слишком затратным в обслуживании. На яхте Безоса есть бассейн со стеклянным дном, 3 джакузи, вертолетная площадка и водометы для отпугивания пиратов. Эксплуатация судна в год составляет около $30 миллионов. Из-за гигантских размеров яхты уже были проблемы. Например, в прошлом году судну не разрешили пришвартоваться в Венеции, где прошла свадьба Безоса с журналисткой Лорен Санчес. На этом пока все. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: истории, которым хочется вернуться.
1: Как стать Ван Гогом? О том, что Винсент Ван Гог при жизни продал всего одну свою картину, вы, вероятно, слышали. Но как же тогда до нас дошли его работы и почему имя Ван Гога стало известным на весь мир? Что ж, в этой истории ключевую роль сыграла женщина, причем не имевшая с художником никакой прямой связи. Ее звали Йоханна Ван Гог, и она была женой брата Винсента, Тео. В 1890 году Винсент Ван Гог умирает, так и не узнав успеха. Спустя полгода уходит и его брат Тео, и на руках у Йоханны остается странное наследство. Переписка мужа и его брата и коллекция картин, которые никому не интересны. И Йоханна совершает невероятно смелый шаг. Она публикует переписку братьев, где раскрывается философия и искусство Ван Гога. А после организует выставки, которые демонстрируют его работы и вскоре превращают безвестного художника в творца, о чьей потере сожалеет общество. Картины, которые Винсент при жизни не мог продать и за сотню долларов, сегодня стоят десятки миллионов именно благодаря Йоханне. Погрузиться в эту историю детальнее можно в книге Джоан Фернандес «Спасая Ван Гога». Но это сюжет не только о взлете художника, но и о пути женщины в мире искусства XIX века. Йоханна по-своему перевернула мир и для себя, и для наследия Ван Гога, и для тех женщин, кто работал в художественной сфере после нее. Ее история очередной раз задает читателю важный вопрос. Так кто же создает имя художника? Он сам или те, кто о нем говорят? Весьма вдохновляющее чтение.
0: Программа Камилы Лысенко «Камбук». Больше интересных фактов о книгах и их авторах читайте в телеграм-канале «Come Together».
2: Спасибо, Камиле. «Камбук» слушаете в эфире, переслушиваете на сайте. Кстати, по поводу Ван Гога. Сегодня ночью во время Мэтгала дорожка, там, где позируют звезды, как раз была оформлена в виде картины Ван Гога. Эта картина называется «Звездная ночь», ну, по крайней мере, так считают устроители большого фэшн-бала, Мэтгала. И я напомню, что сегодня в 2 часа дня ко мне придут интересные гости из издания «The Blueprint», и мы будем говорить про Мэтгала. Кстати, смотрели ли, интересуетесь модой, модой как искусство или нет, давайте об этом поговорим с 14 до 15 часов.

0: для пикника.
1: Мари, привет. Каждое утро после ковровых американских дорожек просматриваю блюпринтовые ночные новости. Это при том, что сама себе поставила запрет на гаджеты в первый час после пробуждения. Обожаю их фотоотчеты, пишет Алена. Дорогая Алена, я вчера заснула, где-то там в моменте, когда Аманда Сейфрид появилась в Прадо. А сегодня проснулась, а там 150 сообщений от блюпринта, поэтому... Я вас понимаю. Я напомню, что будем разговаривать про Met Gala в 2 часа дня. Анастасия Сотник, бренд-директор The Blueprint, и Игорь Андреев, креативный директор The Blueprint, будут у меня в гостях.

0: слушаете «Серебряный дождь».
1: И это музыка для пикника с 11 до 13 часов во время майских дней. Мари, привет! Непонятно, куда писать. Отключили в Москве мобильный интернет. В метро можно подключиться к Wi-Fi. Чувствую себя в начале 2000-х, пишет Юля. Тариф студент уложится в 5 секунд бесплатного разговора. И смешно, и грустно. Юля, Москва в данный момент в метро. Ну, делаю вывод, Юля, что, наверное, вы меня в метро сейчас не слышите. Да, я тоже ехала в метро и обратила внимание, как люди недоумевают. А почему не работает мобильный интернет? Ну, пишите, куда допишетесь. Наши мессенджеры по цифрам +7 903 797 6333. Слышу, пишет Юля. У меня есть FM-радио в телефоне. Эх, Юля, вы молодец, запасливая.

0: В российской столице полдень. С новостями Александр Соколов. Здравствуйте. В Чебоксарах при ударе дрона по многоэтажке пострадали люди. Ранения получили несколько человек, сообщил председатель правительства республики Сергей Артамонов. Точное число раненых он не назвал. Канал «База» пишет, что в результате инцидента один житель погиб, еще 10 пострадали. Канал «Мэш» сообщает, что в дом влетел беспилотник типа «Лютый», боевая часть которого около 60 килограммов. В городе продолжается ракетная опасность. Школы переведены на дистанционное обучение. Минтранс Чуваши остановил в Чебоксарах весь общественный транспорт. В некоторых ТЦ ограничена торговля. Власти региона рассматривают необходимость объявить в республике режим ЧС. В Калужской области обрушилось общежитие. ЧП случилось в Малоярославце. По данным главы округа Вячеслава Парфенова, в доме взорвался газ. Частично обрушились стены и крыша. В своем телеграм-канале Парфенов сообщил, что пострадали 3 человека, в том числе женщину, которую извлекли из-под завала. Жители общежития эвакуированы. В округе создан оперативный штаб. Число заболевших мышиной лихорадкой на круизном лайнере выросло до 7. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, у 2 хантавирус уже подтвержден, у остальных подозревается. 1 пациент находится в критическом состоянии, у 3 легкие симптомы, пишет ТАСС. Вспышка мышиной лихорадки произошла на круизном лайнере МВ «Хондиус» в Атлантическом океане. От хантавируса погибли 3 пассажира. Это пожилые супруги из Нидерландов и гражданин Германии. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На борту находились 149 человек. Были ли на корабле россияне, неизвестно. К бизнес-новостям. Правительство обновило правила экзаменов на водительские права. Часть изменений вступит в силу с марта следующего года. Теперь практический экзамен нужно будет сдать быстрее, в течение 60 дней после теории. Раньше давали до полугода. Если за 6 месяцев сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, если инспектор заметит у кандидата телефон, наушник или шпаргалку, экзамен сразу прекратят, а пересдачу назначат только через год. Также сдавать на права можно будет без бумажной медсправки, если данные о медосмотре есть в государственной системе. Своим мнением о нововведениях «Серебряным дождем» поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцайер.
1: Ну, я думаю, что скорее плюсы, хотя есть разные обстоятельства, которые могут помешать этому, но то есть возможность подать заявление об отсрочке. 60 дней на самом деле нормально для того, чтобы сдать практические экзамены, не тянуть. Знания будут свежи, они никуда не развеются, поэтому практический экзамен в течение этого срока вполне себе обоснованно. Все минусы нивелируются подачей заявления, которое должно быть аргументировано тем, что вы не можете сдать экзамены вовремя. Понятно, из минусов самое основное, вы заплатили деньги, получили теоретические знания. Если вы по каким-либо причинам, по которых вы не заявили и вам их не одобрили для того, чтобы перенести, снова захотите сдать экзамен практически, вам снова придется сдавать прежде всего теоретически. Это минус.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Саша. Загруженность дорог остается 4-бальной. В Москве уже плюс 25. Днем воздух прогреется до 26, но при этом не исключен слабый дождь. В некоторых районах грозы. Завтра в столице будет жарко до плюс 25, но при этом дождей не ожидается. Жаркая погода продержится в Москве до пятницы, а вот затем похолодает до плюс 15, и дожди станут интенсивнее. We'll be right back.

0: На эти майские мы предложили Петру Левинскому...
1: Решили за Петра Левинского.
0: На эти майские мы решили за Петра Левинского, что он ведет утро под серебряным дождем.
1: Дальше я сам.
2: Дальше он сам.
1: С 4 мая всю неделю будем просыпаться с классной музыкой, хорошим настроением и майскими праздниками.
3: Да, на майские. Всю неделю встречайте Петю с 7 до 11, а с 11 до 13 по Москве у нас музыка для пикника. Я сегодня с вами, Мария Армас, до 5. Ну, как-то обычно бывает, но так будет не все дни. И напоминаю, что сегодня в 14.00 вместе с изданием The Blueprint мы будем обсуждать прошедший Met Gala. Это такой главный фэшн-ивент в модном мире. Сегодня в 2 часа дня.

0: Гадалки Александра Толмачева.
1: Откуда мы знаем, как выглядели динозавры? Для этого в арсенале современных ученых есть много методов, включая томографию и 3D-моделирование. Но даже это не гарантирует того, что воссозданный портрет динозавра будет правдив, потому что от древних ящеров нас отделяют десятки миллионов лет. Работа палеонтологов по воссозданию внешности динозавров начинается с изучения окаменевших костей. При находке полного скелета они могут расположить кости в соответствующем правильном порядке, используя в качестве подсказок скелеты современных пресмыкающихся. Но чаще всего находят отдельные кости, и ученые сравнивают их с другими находками того же вида. Эксперты по динозаврам – прекрасные анатомы. Даже мелкие детали говорят им многое об образе жизни ящеров. Например, сломанные и сильно поцарапанные зубы диплодоков наводят на мысль, что те были травоядными и много жевали. А острые зубы и мощные когти аллозавра говорят о том, что он, скорее всего, предпочитал мясо. В арсенале ученых есть и новые технологии. Например, 3D-моделирование позволяет проверить, мог ли реконструированный динозавр бегать, охотиться и каким образом он использовал свои челюсти. Томограф позволяет увидеть внутреннюю структуру окаменелости, включая, например, отпечатки лап, хвостов, по которым можно понять, как животное передвигалось. Несмотря на все технологии, данные об облике динозавров постоянно уточняются, и через несколько десятков лет мы можем получить более точные портреты этих древних ящеров.
0: Шпаргалки Александра Толмачева. Видеолекции Александра Толмачева о природе можно смотреть на сайте detlektor.com.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Доступ к мобильному интернету в Москве возобновлен, сообщили в Минцифры. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Точечное отключение мобильного интернета в российских регионах производится под угрозой, при угрозах безопасности, в том числе со стороны дронов. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и подать атакам, говорится в сообщении ведомства. Отмечу, что Минцифра ранее просила включить белые списки в Москве. Ведомство обратилось с таким запросом к правоохранительным органам и спецслужбам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство. Там обещали сообщить об открытии доступа к разрешенному списку сайтов сразу после получения необходимых разрешений. Сегодня в Москве полностью отключили мобильный интернет. По официальным данным, мобильного интернета не будет до самого 9 мая. Также не работают СМС-сообщения. Канал «Код Дурова» пишет, что некоторые крупные сервисы уже приостановили свою работу. Например, сервисы доставки еды. В ГИБДД опровергли слухи о повышении автомобильных штрафов. В инспекции назвали эти сообщения фейком, которые распространяют недобросовестные каналы. В ГИБДД напомнили, что изменения в штрафах принимаются только на федеральном уровне и публикуются на официальных сайтах. Водителей призвали доверять только проверенным источникам информации. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Америка.
1: С 11 до 13 во время майских праздников. Добрый день, Мари, Калининград на связи. Сегодня у нас не так жарко, как у вас, всего лишь плюс 17. Это Денис из Калининграда. Денис, я еще раз напомню, будем у вас в Калининграде с Доном Пабло 30 числа. Надеюсь, там будет так же жарко, как у нас. Ну, по крайней мере, хотелось бы. Ловерине и Лемператрисе. Это прямо сейчас. Впереди еще программа «Есть где есть». Мы оставили маленькие межпрограммки в эфире на празднике.

Всем привет! С вами я, Маша Тюменева, и моя авторская программа «Есть где есть». Сегодня очень аутентичное место покажу вам, где оказалась я совершенно случайно, и если бы не мои коллеги, вообще никогда о нем бы не узнала. И очень рада, что я все-таки туда пришла. Рекомендую и вам. Итак, ресторан называется «Орда». Находится на Мясницкой улице, там надо пройти чуть-чуть во двор и отыскать его. Кажется, это вообще какое-то офисное здание, а по факту там прячется наилюбопытнейший ресторан бурятской кухни. Мне было дико интересно, ведь я ни разу не бывала в национальном бурятском ресторане. Здесь, помимо общего зала, есть несколько VIP-комнат на 8-10 человек с очень комфортными условиями для бронирования. Там же есть отдельный зал-винотека на 20 человек. Еда достаточно жирная, но яркая, сытная, при этом без лишней тяжести. Если вы в целом хотите для себя понять, что такое бурятская кухня, то берите сразу дегустационный сет «Байкал», который рассчитан на 3 человек и в котором собрали все самые знаковые национальные блюда. А именно, сугудай из байкальской рыбы, баян ноев – это такой говяжий отварной язык на подушке из помидор, хугабша – это баранья печень, завернутая в рубашку, где рубашка – это бараний же брюшной жир, саламат – это этакий жидкий хлеб на основе ржаной муки, сметаны, соли и масла. А также мини-буузы – готовятся на пару, и это похоже на грузинские хинкали или, скорее, даже на среднеазиатские манты. Затем еще мини-хушууры – и это привет пирожкам и чебурекам. На десерт здесь дается десерт холосо и из фирменных настоек. Также я брала ароматную наваристую байкальскую уху и еще отдельно не удержалась и заказала костный мозг. И когда его принесли, обалдела. 4 достаточно большие кости, меньше, чем за 1000 рублей. Выбраться границ и насмотренности. Возьмите это место на заметку. С вами была неизменно ваша Тюменева Маша, и есть где есть.

0: Вторник. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
2: Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
3: Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.
4: Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет.
5: Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом.
6: Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
9: ООО «Яндекс. Москва. ОГР. 1-2-770-022-9193».
10: Реклама на серебряном дожде. Реклама собака silver.ru.

0: пикника.
1: Отличный музон, пишет Андрей, как будто выходной. Ну, в принципе, этого и добивались. Tame Impala, Дракула из последнего альбома, практически уже в завершении музыки для пикника.

Tame Impala, Дракула в конце этого часа. Музыка для пикника, я напомню, будет выходить всю неделю с 11 до 13 часов, так что присоединяйтесь. Даже если вы сегодня без пикника.

0: В Москве 13 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Доступ к сети возобновлен, сообщили в Минцифры. Там уточнили, что сотовые операторы начали восстанавливать доступ к интернет-ресурсам после завершения временных блокировок по соображениям безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi работали штатно, утверждают в министерстве. Там отметили, что точечное отключение в регионах производится при угрозах, в том числе атаках дронов. Это снижает точность наведения беспилотников и помогает противостоять атакам. Минцифры отметили, что операторы заранее предупредят абонента в случае повторных ограничений интернета в Москве. Ранее они уже предупреждали, что подобные ограничения продлятся вплоть до 9 мая. Сегодня утром москвичи столкнулись с этой проблемой. Мобильный интернет не работал, смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы белого списка без Wi-Fi также не получалось. Позже Минцифра заявила, что согласовывает с силовиками возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности. Все московские аэропорты переостановили работу. Последними о введении временных ограничений сообщили в пресс-службе Шереметьево. Там предупредили, что возможны корректировки расписания авиарейсов. До этого перестали принимать и выпускать самолеты во Внуково, Домодедово и в Жуковском. Ограничения введены в связи с действием сигнала «Ковер». При этом временные ограничения сняты в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация. Ночью утром ВСУ неоднократно атаковали город. При ударе дрона по многоэтажке пострадали люди. Ранения получили несколько человек, сообщил премьер республики Сергей Артамонов. Точное число раненых он не назвал. При этом канал «База» пишет, что в результате инцидента один житель погиб, еще трое пострадали. К бизнес-новостям. Ряд союзников США, включая Канаду и Великобританию, считают, что существующая система международной безопасности и торговли фактически разрушена. Они призвали Европу взять на себя формирование нового мирового порядка, об этом пишет Bloomberg. Глобальные лидеры пересматривают отношения с США на фоне политики «Америка, прежде всего, проводимой Дональдом Трампом». А ситуация политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг, ведущий программы «На серебряном дожде. Скрытые линии» Павел Дубравский.
1: Трамп стал такой большой, простите меня, жирной точкой, которая показала, что эта система сегодня не работает. Нынешняя международное право, международная система действительно не работает. Последние 10-15 лет было символическое международное право. И было проамериканское право, что означало, что условно кто сильнее, тот и прав. А были сильнее Соединенные Штаты Америки. Но сегодня, смотря на американо-иранскую кампанию, мы видим, что США уже не контролируют Ближний Восток. Они не такие сильные, как были в начале 2000-х годов. И другие страны тоже это видят, но несмотря на то, что международная система там экономических отношений уже буквально трещит по швам, и все это признают, самое интересное, что международное торговое право, вот с точки зрения морского права, оно до сих пор работает и, по крайней мере, никак не меняется. Это по-прежнему говорит о том, что определенная надежда есть, просто нынешний консенсус, он больше не работает, нужно передоговориться. А вот как это произойдет, это большой вопрос. Но это не Трамп это доломал, это сама система себя подвела к этому.
0: Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар подорожал на 64 копейки, стоит 75 рублей 44 копейки. Евро потерял 38 копеек, курс 88 рублей 27 копеек. Юань в плюсе на 7 копеек, стоит 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Кира. Загруженность дорог опустилась с 4 баллов до 3, ну и солнце тоже куда-то опустилось, по крайней мере, на Пресненском валу солнце зашло. Хотя в целом, конечно, в Москве сегодня солнечно, плюс 25. Воздух прогреется до 26, при этом не исключен слабый дождь, в некоторых районах грозы. Завтра в столице будет жарко, плюс 25, и такая же жаркая погода продержится до пятницы, а вот в пятницу похолодает, плюс 15, и дожди начнутся интенсивнее.

0: модный парень Гарри Стайлз в открытии этого часа. И адораю. Почему я упомянула про моду? Дело в том, что этой ночью прошел Met Gala. Это самый известный, мне кажется, фэшн-ивент вообще в мире моды. В этом году слоганом Met Gala были слова «Мода – это искусство», «Fashion is art», и в следующем часе мы обсудим, что в этом году происходило на Met Gala, и вообще поговорим про моду. Анастасия Сотник, бренд-директор The Blueprint, модный журналист, будет у меня в гостях, и Игорь Андреев, креативный директор The Blueprint. Так что присоединяйтесь. Как вы вообще любите поиграть в моду, следите ли за ней, что вообще происходит на модной арене? В общем, давайте обо всем этом поговорим.
1: Добрый день. С Мари Армас.
0: Ну, кстати, Гарри Стайлза в этом году не было на Met Gala, хотя Гарри Стайлз человек модный, он амбассадор Гуччи, еще до ковида Гуччи сделали его амбассадором, выпускал, по-моему, какую-то даже совместную коллекцию с Гуччи. В общем, погрузимся и погрузимся в мир моды уже в следующем часе. Да, нам можно писать в тот мессенджер, в который допишетесь. Напомню, цифры +7 903 797 6333.

0: Меньше слов, больше музыки. Культ. Авторская программа Паши Корейца. House Music. Только правильные вибрации. Новый старт, новые треки, новые исполнители, новый мир. А в перерывах гости. Говорим о музыке. Но недолго. А потом снова бит ритмичной жизни. Радио-шоу «Культ». Диджей Паша Кореец. Каждый вторник с 22 до 23 по Москве. Под серебряным дождем.
1: Серебряный дождь в Максе. Подписывайся на любимое радио и будь в курсе актуальных событий.

0: проекте Маши Кравченко «Old Russia with Masha».
1: Немного дореволюционного речного люкса от компании «Кавказ» и «Меркурий». Крупнейшая судоходная фирма, 76 морских и речных проходов, огромная инфраструктура в виде доков и причалов, отличный сервис. 70 лет компания перевозила пассажиров и грузы. Ее рейсы были по всей Волге и Каспийскому морю. Самые роскошные пароходы, каюты с ваннами, электричеством и отменная кухня. Пассажиры могли развлекать себя игрой на пианино. Рейсы были синхронизированы с железнодорожными поездами, так что человек, попадая в порт, мог рассчитать отъезд на поезде в крупный город. Билеты были 4 классов размещения со средней стоимостью 12 рублей за первый класс, например, из Астрахани. Очень любопытно читать правила для пассажиров. Дети до 5 лет бесплатно, собаки тоже, у студентов скидка до 50%. Пассажир мог взять с собой свою еду и заказать ее приготовление на судне. В цену билета входил обед, подача в 16 часов. Завтрак, подача в 11. Что в меню, спросите вы? Кокиль из рыбы, поросенок под сметаной, шнель-клопс, груша с хересом. Больше невозможно продолжать, слишком вкусно. В общем, отличная была компания.
0: О необычных людях, их судьбах и историях из нашего прошлого читайте в телеграм-канале «Old Russia with Masha».

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Число самозанятых в России превысило 15 миллионов человек, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе. По данным ведомства, за прошлый год число самозанятых увеличилось на четверть, а на конец 2024 года их количество составляло 12 миллионов человек. Специальный налоговый режим для самозанятых действует до конца 2028 года. Он распространяется на граждан с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год и предполагает уплату налога по ставки 4 или 6% без сдачи отчетности. Госдума хочет изучить работу российских зумеров. Депутаты заказали исследование о временной занятости молодежи с 14 до 25 лет, чтобы понять, как зарабатывают молодые люди. Дума также хочет проверить, соблюдаются ли трудовые права молодежи и какие меры поддержки они получают. На основе этих данных власти собираются подготовить новые законы для временной работы подростков и студентов, пишут ведомости. Тендер Госдумы выиграл поставщик, предложивший за работу чуть более 1 миллиона рублей. Эксперты говорят, что зумеры сейчас выбирают краткосрочную работу через интернет-сервисы. Многие не хотят долго работать в одной компании и больше ценят баланс между работой и личной жизнью. По последним данным, сейчас работают около 55% россиян от 20 до 24 лет. В России разработали концепт линейки роботов-дворников. Это дизайн беспилотной коммунальной техники для умного города, пояснили РИА Новости в Центре промышленного дизайна «Лаб 20 на 50». Колесная база роботов-уборщиков может быть дополнена специальной аркой со сменными насадками для различных типов уборки, от подметания и мытья до уборки снега и работы с реагентами. Машина рассчитана на эксплуатацию при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Культур-мультур уикенд.
1: Последний шанс есть у тех, кто хотел попасть на мюзикл «Любовь без памяти» по песням Басты, который завершает первый сезон «Вегас Сити Холл». Показы будут идти до 10 мая включительно. Это история молодого музыканта Саши, который приезжает из Ростова покорять Москву и находит не только славу, но и настоящую любовь. Постановка объединила звезды.

0: Фильм «Разговор» рассказывает историю лучшего на западном побережье эксперта по прослушивающим устройствам. Записав по заказу крупного бизнесмена беседу некой парочки, гуляющей по площади, он нарушает свое главное правило – не совать нос в дела заказчика и пытается предотвратить убийство, которое, как ему кажется, вот-вот должно произойти. После показа фильм со зрителями обсудит кинокритик Мария Протасова. Начало в 19:30. На сцене студии театра Вахтангова появился спектакль «Я сотворила Одри Хепберн», экспериментальный дебют режиссера и драматурга Аделины Кизатулиной. История спектакля рождается из непростых и противоречивых отношений Одри Хепберн и ее матери баронессы. В основе лежат реальные факты биографии великой актрисы, но в центре повествования оказывается не сама Одри, а женщина, стоявшая за ее становлением. Что такое истинная материнская любовь? Это поддержка или требование? Принятие или стремление переделать? Спектакль ищет ответы на эти и другие вопросы.
1: Культур-мультур-уикенд.

0: Мари Армас.
1: И я прочитаю ваше сообщение. Ольга пишет: Мари, привет. Я за модой слежу, но не следую. Так можно кратко охарактеризовать мое отношение. Дело в том, что в следующем часе мы с вами будем обсуждать только что прошедший Met Gala. Это такой главный фэшн-ивент в мире моды. И у меня в студии будут Анастасия Сотник, бренд-директор The Blueprint, и Игорь Андреев, креативный директор The Blueprint, которые, кстати, уже красивые и вполне себе наряженные в нашей студии. Так что заходите, пожалуйста, на сайт silver.ru уже в начале следующего часа. Ну, а этот час я хочу закончить амбассадором Валентина, который как раз был на Met Gala. Это ваш любимый Sombra, ну и композиция Undressed.

0: В Москве 14 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. В Москве вновь заработал мобильный интернет, и можно отправить смс-сообщение. В Минцифры сообщили, что сотовые операторы начали восстанавливать доступ к интернет-ресурсам после завершения временных блокировок по соображениям безопасности. Ведомстве отметили, что операторы заранее предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве. Ранее они предупреждали, что подобные ограничения продлятся вплоть до 9 мая. Сегодня утром москвичи столкнулись с этой проблемой. Мобильный интернет не работал. Войти в различные сервисы белого списка без Wi-Fi также не получалось. Позже Минцифра заявила, что согласовывает с силовиками возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности. Из-за того, что не работали белые списки, невозможно было заказать такси, а самим таксистам принять заказ. Эксперт в сфере таксомоторных перевозок Александр Басалаев рассказал, как решали эти проблемы.
1: Да, действительно, сейчас в Москве есть трудности с вызовом такси. Это связано с обеспечением безопасности перед майскими праздниками. При этом есть две альтернативы, как это сейчас можно сделать. Популярный агрегатор ввел в приложение кнопку «Заказ такси по телефону за наличными», которая высвечивается и у пассажиров, и у таксистов. Желающий вызвать такси может позвонить в агрегатор, если этот звонок перейдет водителю. Второй вариант – это использование точек Wi-Fi со стороны, собственно, тоже и пассажира, и водителя.
2: Точки Wi-Fi – это, как правило, общепит?
1: Да, это общепит. В первую очередь, данное ведение быстрого питания.
0: Эксперт Александр Басалаев о том, как заказать такси, если нет мобильного интернета. К другим новостям. Мособлсуд прекратил уголовное дело о самоуправстве против рэпера Гуфа. А вернее, Алексея Долматова, его знакомого Георга Саруханяна. Ранее их приговорили к 1 году условно. Решение связано с примирением сторон. По версии следствия, Гуф и его знакомый во время ссоры в банном комплексе подрались с братом администратора и забрали его телефон. К бизнес-новостям. В Минпромторге уверены в способности наших производителей заменить зарубежную технику. В ведомстве заявили Интерфаксу, что у российских компаний достаточно аналогичной продукции из недружественных стран. Ранее сообщалось, что с 27 мая власти сильно сократят список для параллельного импорта. Из него уберут компьютеры, ноутбуки и накопители иностранного производства. Позже в Минпромторге России пояснили, что без разрешения зарубежных брендов по-прежнему можно будет возить, например, смартфоны Apple, Samsung и Google, а также некоторые гаджеты Nokia, Sony, Asus. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар подорожал на 64 копейки, стоит 75 рублей 44 копейки. Евро потерял 38 копеек, курс 88 рублей 27 копеек. Юань в плюсе на 7 копеек, стоит 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Давайте посмотрим, что на московских дорогах сейчас происходит. Загруженность трехбальная. В Москве плюс 25, днем до 26 нам обещают, но при этом не исключен слабый дождь, в некоторых районах даже грозы, и в столице будет также жарко до пятницы. А вот в пятницу погода сменится, похолодает до 15 градусов, и дожди станут интенсивнее.
4: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
5: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.
6: Добрый день. С Мари Армас.
3: И я хочу начать этот час с сообщения нашей слушательницы. Мари, привет! Каждое утро после ковровых американских дорожек просматриваю блюпринтовые ночные новости. И это при том, что я сама себе поставила запрет на гаджеты в первый час после пробуждения. Обожаю фотоотчеты блюпринта. Алена, ну тогда этот час просто для вас. У меня в гостях Анастасия Сотник, бренд-директор The Blueprint, модный журналист. Настя, привет.
6: Добрый день.
3: И Игорь Андреев, креативный директор The Blueprint.
7: Всем привет.
3: Да, привет, Игорь. Я еще хотела сказать, что ты сооснователь бренда «Верия», в котором ты
7: собственно,
3: и пришел.
7: Да, связал себе микро такой выход на Met Gala в рамках «Серебряного дождя».
6: Буквально связал моду и искусство, как завещал нам Эндрю Болтон, Анна Винтер и все гости, которых мы сегодня будем обсуждать.
3: Так, Настя, Игорь, я вас попрошу немножко поближе к микрофону, прям вот так вот
7: раз,
3: в плоскость. Раз-раз, да, check the sound. И заходите, пожалуйста, смотреть нашу трансляцию, она идет на сайте, да, в общем-то, на всех доступных платформах, и можете вообще оценить, как роскошно выглядит Игорь и роскошно выглядит Анастасия. Анастасия, у вас тоже какой-то фантастический такой морской бирюзовый цветок. Это что?
6: Почти Blueprint Blue. Это Молли Годдард, на самом деле. Мне кажется, британский дизайнер, который довольно ловко тоже женит моду и искусство. Я когда думала, в чем же сегодня прийти, в конце концов пришла к этому образу.
3: И с вами еще такой модный, как сказала Полина, наш промо-директор, орешек.
6: Все так, да. Это золотой орех, который к концу эфира должен чем-то для нас интересным раскрыться.
7: Как
6: Джонатан
7: интересно.
6: Андерсон.
3: Да, это известные сумки, которые в виде голубя сделаны. Что там еще есть?
6: Канарейка, лягушка. Что только не. Но почему-то из всего этого зоопарка мне приглянулся именно орех.
3: Это потому, что вы Золушка. Ну, я не знаю. Так это. Смотрите, пожалуйста, наша трансляция все идет через сайты. Давайте объясним слушателям, что такое Met Gala и почему у него такое значение. Главный фэшн-ивент вообще модного мира.
6: Ну, мне кажется, первый вопрос, который возникает у человека, который впервые вообще слышит словосочетание Met Gala, почему Met Gala? Если с Gala все более-менее понятно, это гала-прием, бал, то при чем же тут Met? Met, собственно, от Metropolitan Museum, в поддержку которого каждый раз проходит бал Института костюма, и с самого начала истории этого события цель такова, чтобы собрать богатейших и красивейших людей мира для того, чтобы они сделали пожертвование, собственно, в фонд Института костюма. С момента, когда Диана Вриланд стала главой, в общем, в том числе этого бала, стала вести этот бал, завелась та традиция, которая продолжается по сей день. Met Gala открывает главную модную выставку года в Метрополитен музее, собственно, первый понедельник мая. Есть потрясающий документальный фильм по этому поводу. Собственно, он открывается этим приемом для патронов музея, для звезд и для прочих гостей. Прежде всего, на самом деле, главного глянца Америки, в принципе, мира, но обсуждаем Vogue. Собственно, сегодня главное лицо этих сборов, скажем так, это Анна Винтур, безусловно, которая очень много сделала для того, чтобы Met Gala превратился в масштабное поп-культурное событие. Она ежегодно бьет рекорды по сборам средств. Уже известно, что, в общем, сборы этого года, они побили рекорды предыдущих лет. Если в прошлом году силами Анны Винтур были собраны 3,1 миллиарда долларов, то в этом году это уже 4,2.
3: С ума сойти. Я читала, что когда прошел первый Met Gala в 1948 году, то собрали сумму, которая сейчас была бы эквивалентна 5 миллионам. И получается, в 2026 Анна Винтур собирает уже миллиарды просто на этом балу.
6: Она просто десятикратно увеличивает показатели.
7: И она правит этим балом. Один раз был случай, когда, например, запретила всем делать селфи на Met Gala, и если ты не нравишься Анне Винтур, то она просто тебя не допустит до ковровой дорожки, даже если ты внес пожертвование.
3: Тут надо напомнить, что Анна Винтер — это как раз прообраз Миранды Присли из «Дьявол носит Прада».
6: Все так, она уже даже это официально признала в интервью, собственно, Vogue, на обложке которого в этом месяце появилась вместе с Мэрил Стрип.
3: Очень, кстати, классная обложка.
6: И Мэрил Стрип, между прочим, бойкотировала при этом Медгала в этом году, как и Зиндея, и как и еще ряд звезд, которые, в общем-то, не согласились с как раз продиктованным финансовыми сборами решением Анны Винтур сделать, ну, в общем, почетными гостями Лорен Санчеса и Джеффа Безоса. Это вообще дружба, которая, если честно, ну, скажем так, левая общественность и, в принципе, прогрессивная, модная, музыкальная, культурная общественность не может как-то простить Анне Винтур. Хотя большая часть из доходов, собственно, этого года — это, безусловно, пожертвование, собственно, Санчес и Безоса.
3: Тут надо сказать, что Безос, во-первых, поддерживает Трампа в Америке, поэтому многие селебрити как-то не шибко относятся к Безосу. Во-вторых, там есть Амазон и, опять же, огромные маркетплейсы, поднимаются вопросы, в каких условиях работают работники Амазона, собственно говоря, там такая левая повестка, поэтому против Безоса в Америке абсолютно, достаточно большое количество людей. И Мэрил Стрип и Зендея как раз в этом году попали в этот список, который якобы не пришли по этой причине. Но, скорее всего, так оно и есть, да?
6: Я подозреваю, что да, потому что, ну, безусловно, это те гости, которые желанны, скажем так, на Медгала. Зендея всегда поставляет одни из самых обсуждаемых образов.
3: Ну и плюс из Зендеи тут три фильма, и Дюна выходит,
6: абсолютно,
3: и это драма, плюс Мэрил Стрип ездит в туры по «Дьявол носит Прада», и казалось бы, что Мэрил Стрип, конечно, должна быть в этом
6: Все
3: году.
6: Все так. Но, тем не менее, явка в этом году более чем жирная. Как заметил Александр Перепелкин, в общем, сооснователь Блюпринта в своем канале, мы давным-давно не видели трех главных звезд американской поп-сцены в одном здании.
3: Так, подождите, сейчас я выкачу красную дорожку.
7: Вот она выпадает.
3: Три главные фэшн-звезды.
6: Я на правах фанатки начну с Бейонсе, простите. Она 10 лет не появлялась на Медгала и, собственно, появилась с дочкой Блю Айви. Обсуждаемые образы, хотя Блю была в Баленсиаго.
3: Подождите.
6: Оливье Рустен, да.
3: Ребята, я тут скажу, что на радио достаточно сложно передавать картинку, нам придется ее максимально описывать для слушателей. Или зайдите сейчас на Blueprint и наберите самые эффектные образы Мэтт Галла, чтобы мы понимали, про что идет речь, или телеграм-канал Мэтт Галла, в общем, что
6: Мне кажется, Blueprint. Лучше тебя я не опишу этот образ Оливье Рустен.
3: Итак, поехали, Бейонсе у нас.
6: Да, начнем с нее.
7: Начнем с Бейонсе. Ну, Бейонсе у нас в костюме скелета, расписанного стразами, и сверху такой перевое буана, как, собственно говоря, ты любишь.
6: Да.
7: И она эффекта появилась, не знаю, в образе такой Девы Марии. Я не помню, к чему это относилось. Все.
3: А это не имеет отношения к скелетон-дрессу Скиапарелли? Или это какой-то другой
7: скелет? Это делал Оливье Рустен, бывший креативный директор Бальман, который сейчас удалился из Бальман. И вот все ждут новой коллекции от Оливье Рустена, но так же, как и все ждут новый альбом Бейонсе, видимо, они решили начать с этого появления.
6: Ну ладно, она довольно стабильно выдает новые альбомы. Не то, что следующая героиня, которую мы обсудим, но я хотела два слова сказать про скелет.
3: Я еще скажу про Бейонсе, чтобы слушатели представили. Для меня это все лучшее блестящее сразу. Я не знаю, сколько весит килограмм этот костюм, потому
7: очень
3: что
7: тяжелый.
3: Видно, что это тяжело, это какие-то камни.
6: Она умеет нести.
3: Ну, уж
6: это богатство.
3: Венец поп-культуры она умеет вести, это правда.
6: Мне кажется, что, честно говоря, не кажется, а я думаю, так и есть. Это взгляд Оливье Рустена на заявленную тему бала, искусство костюма, да, и выставка, собственно, тоже.
3: А тема была мода как искусство, вот именно искусство.
6: Мода как искусство, да, но
7: искусство
6: это дресс-код.
7: Костюма.
6: А вот тема выставки – это искусство костюма. И в кураторском слове Эндрю Болтон говорил о том, что это искусство даже не столько моды, сколько искусство отношений тела и моды. То есть того, как тело, ну, в общем, преобразуется со временем, как меняется отношение моды к телу и так далее.
7: И поэтому в процессе мы сейчас будем увидеть много рук, ног и различных частей тела, которые будут появляться в том или ином месте.
6: Какой-то вообще, да, фиксации на теле. И что важно еще, собственно, в экспозиции выставки, понятное дело, представлены разного рода объекты, которые так или иначе связаны с искусством. Это иконические платья, но в том числе и платья, которые как раз меняются меняли представление о теле вместе с модой на протяжении многих лет. И что, честно говоря, мне кажется, какой-то важный прорыв с учетом, ну, вообще, кучи стереотипов, которые мода транслирует через все возможные медиа, будь то глянец или та же Медгала. Там разные тела и разные манекены, собственно, на которых представлены те или иные образы. И, например, классический Dior New Look, он переосмыслен в соответствии, ну, скажем так, с представлениями о телесном разнообразии.
3: Классический Dior New Look – это вот это черное платье.
6: Приталенный жакет, приталенный жакет бар белый и, собственно, пышная юбка а-силуэта черная. Он такой черно-белый иконический лук, с которым, собственно, Dior после войны провозгласил возвращение к радости, уход от рабочей формы в сторону, ну, такого праздника, который все еще имеет место в этой жизни.
7: И в целом мода и искусство – глобальная тема, которую постоянно обсуждают. Может ли мода дружить с искусством, или это отдельная...
6: Кто кем вдохновляется?
3: Отдельная мне часть. Мне казалось, что мода, высокая мода – это вообще плоть от плоти искусства.
6: Так
3: когда
6: и
3: мы
6: есть.
3: Говорим про масс-маркет, особенно... это уже другое.
6: Собственно, в платье Бейонсе мы буквально как бы видим иллюстрацию этих слов.
7: Я бы хотел обратить внимание скорее на Мадонну, которая появилась в сопровождении помощников, назовем это, ну, таких девушек,
6: перформеров.
7: Которые...
3: Так, я предлагаю сначала нам описать Мадонну, вот как это выглядит. То есть
7: Мадонна стоит
3: человек
7: по центру в черном костюме, в черном кружевном платье.
6: Сен-Лоран.
7: Сен-Лоран. На голове у Мадонны корабль, и ее держат семеро девушек, держит ее подол. Это все относится к картине «Искушение святого Антония», которую сделала сюрреалистка Леонора Каррингтон. И, наверное, это было одно из самых ярких появлений на Мэтт-гала, потому что Мадонна в сопровождении девушек, которые несут ее шлейф, просто практически влетела на Мэтт-галу. И у Мадонны в руках, не знаю, это музыкальный инструмент в виде трубы закругленной.
3: Это такая действительно закругленная труба. Очень Лира, классно придумана.
7: И если посмотреть, не знаю, бить в интернете Леонора Каррингтон и «Искушение святого Антония», то они практически полностью повторили образ. И что забавно, то это не классический инсоларан сексуальный, который мы привыкли видеть, наблюдать, а здесь как раз какой-то полет неимоверной фантазии.
3: А по поводу Леоноры Каррингтон. Пошла, мне кажется, сегодня в гугле Леонора Каррингтон по
7: поиску взлетела.
3: Я, кстати, серьезно, потому что прям это какая-то миссия просвещения была у Мадонны, потому что это художница сюрреализма 30-х годов, совершенно безумная. Почитала, кстати, статью на Blueprint, которую делали.
6: Да-да-да, у нас присутствует подробное размышление по этому поводу и анализ ее творчества.
3: Но она просто безумная в том плане, что, например, Леонора Каррингтон могла стать в душе прямо в платье, а потом выйти во всем этом и продолжить беседу. Ну, то есть уровень вообще акционизма
6: мышления
3: сюрреалистического у Леоноры Каррингтон зашкаливает. Кстати, спасибо огромное Мадонне, что она вынесла именно эту художницу
6: абсолютно
3: на Мэтт-гала.
6: А мне кажется, что в этом и секрет того, как работает Мэтт-гала и как вообще должен работать такой поп-культурный феномен. То есть ну, на массовую аудиторию это прозвучало, все увидели и пошли, собственно, просветиться, а что же это такое, а в идеале еще и дошли до музея. И вот за этот вечер случилось довольно много выходов, которые, ну, во-первых, показали, что звезды тоже ходят в музей, что они со стилистами как-то на отлично сдали экзамен по истории искусства, причем самого разного. Мы видели здесь и Сэма Смита в рифме на РТ, мы видели...
3: Так-так-так, тут надо все пояснять. Сэм Смит артист, и у него было что-то совершенно безумное, настолько безумное.
6: Какое-то, да, прям воплощение арт-деко.
3: То есть, это так, если представить. А на голове у него было перо такое в стратосферу куда-то,
6: да,
3: летящее.
6: Да, да.
3: А на нем было что-то черное, неимоверно объемное. Если мы представим часы вот эти вот песочные, то это вот были такие черные треугольнички. Я пытаюсь. Все,
6: да,
3: это,
6: да,
3: было,
6: да,
3: блестящее и прям...
6: Там какие-то 10 тысяч кристаллов, естественно,
3: да,
6: пришитых,
3: да,
6: вручную. И, собственно, это омаж великому художнику, который много сотрудничал с глянцем и, в частности, с Vogue, делал много обложек для него, РТ, что, мне кажется, довольно неочевидный и классный выбор. Из того, что мне понравилось еще такого неочевидного про отношения искусства и моды, это выходы, которые напомнили, что искусство — это больше, чем изобразительное искусство. Это в первую очередь, конечно же, Сабрина Карпентер, раз уж мы недалеко ушли от Мадонны, они, собственно, вместе с ней взорвали второй уикенд Коачеллы буквально неделю назад. Неделя же, кажется, да?
3: Да-да-да,
6: время летит,
3: побольше.
6: Простите, я
3: три уже,
6: тайме.
3: Настя, по-моему, да ладно. Уже три недели после Коачеллы прошло.
6: А я еще подумала, как они быстро переоделись к Мидгал. Простите. Ну, в общем, они взорвали вдвоем второй уикенд Коачеллы, и, собственно, Сабрина вновь соединилась с новым креативным директором Dior Джонатаном Андерсоном, и они как-то очень изящно удовлетворили запрос.
7: Ну, она вся обмоталась пленкой, кинопленкой.
6: Собственно, фильма Сабрина с Одри Хепберн.
7: Да.
3: То есть у Сабрины Карпентер был такой омаж фильму «Сабрина» 40-х годов, в котором играла Одри Хепберн, и выглядела она, соответственно, как героиня этого фильма.
6: Да, и опять же, она немного смешала бурлеск, свою эстетику. И...
3: мне, кстати, понравилось, как она выглядела на Мэтт-гала.
6: Очень
3: симпатично.
6: Да. Симпатично. Мне тоже понравилось.
7: И креативно.
6: И еще один герой, который тоже неочевидным образом пошел по истории искусства, это певец Трой Сиван. Который, собственно, друг амбассадор Прада.
3: Для многих Трой Сиван это чел, на которого делал дисс Тимоти Шаламе лет 6 назад. То есть, помните,
6: серьезно?
3: Он ходил, да, он ходил в СНЛ и в общем,
6: диссил
3: там на Трое Сивана. Ну, это правда, он блогер, который стал певцом, но, тем не менее, одно время над ним вот как-то шла такая волна троллинга определенная.
6: Обалдеть. Ну, в общем, если она и шла, то в этот раз точно попустилась, потому что...
3: Она уж пару лет попустилась.
6: Вместе с сеньорой Миучи Трой вдохновился арт-сценой Нью-Йорка 80-х-90-х, и в частности историей фотографии и главным фотографом того времени Робертом Мэплторпом. И, собственно, они переосмыслили один из его автопортретов, и в итоге Трой вышел в таком каком-то игривом образе с шубой.
7: С белой рубашкой. И галстуком, и с джинсами. И это кажется, как будто бы он вышел, на самом деле, просто прогуляться среди
6: да,
7: дня.
6: Да, да.
7: Но ты рассматриваешь образ парня, и ты понимаешь, что это культовый фотограф.
6: Да, да, да. И он так прям прочувствовал его. То есть во время интервью на дорожке прям видно, как он наслаждался этим. Очень.
7: Но мне, знаете, больше понравилось то, что, например, на Грейс Абрамс появилось платье с картины Климта. Где прям вот это, помните, желтое, созданное из разных кусочков платья. И прикольно, что помимо художников, которые не сильно известны российской публике, например, мы можем видеть еще помимо Климта Ивс Кляйна на Эликсе Аш. Это, помните, такое белое платье с синим отпечатком.
6: Знаменитая Селин, да.
3: Да, такая штука.
6: Я сразу подумала про Ксению Челенгарову.
7: Старая Селин.
6: В ее коллекции есть такое.
7: А еще помните, давным-давно у Кристофера Кейна была коллекция с танцующими людьми.
3: Так, тут бы напомнить, кто такой Кристофер Кейн.
7: Кристофер Кейн — это...
6: британский дизайнер.
7: Британский дизайнер.
6: А теперь, кстати, наконец-то он восстал из пепла, стал креативным консультантом, по-моему, все-таки Мюлбери, если я не ошибаюсь.
7: И там картина, все по-любому ее видели. Представьте, сине-зеленый задник и на нем за руки держащиеся в круг люди в красном. Мне очень понравилась Эмма Чембертон.
3: Так, я, знаете, как предлагаю подсоединить... Сейчас вернемся к Эмме. Предлагаю подсоединить наших слушателей в эфир. Во-первых, если вы следили за Мэттом Гала, то говорите, что вообще вам понравилось. И интересно, кто для вас вот какой-то очень классный источник, модный источник вдохновения для, не знаю, может быть, из артиста. В общем, какие-либо селебрити. Хочется немножко такого слушательского мнения подсобрать.
6: Да,
3: плюс
6: согласна.
3: 7-903-797-6333. Но я еще раз напоминаю, что достаточно сложно обсуждать моду по радио. Это правда. Поэтому тут надо максимально описывать или говорить какие-то такие вот фишечки, чтобы можно было понять.
6: Но мы, собственно, не подошли к третьей главной звезде, которая дополнила эту триаду.
3: Так, у нас была Бейонсе, Мадонна и, конечно
6: Риана.
3: Же, конечно же,
6: Риана. Ее появление ждут каждый Мэтт-гала.
7: Причем Риана опоздала.
6: Каждый
7: Мэтт-гала. Уже закончил свою трансляцию.
6: Да-да-да.
3: Она, по-моему, всегда приходит последней. Даже абсолютно. Вот это «It's Valentino, baby, it's expensive», это да.
7: Тоже. И в этот раз Риана пришла замотанная в такой, не знаю, как кокон, куча ткани от Маржелы.
6: Глен Мартинс, да, его, это, получается, переосмысленное платье из его дебютной кутюрной коллекции.
7: Но если там он закрывал лицо маской, то тут как будто бы тоже хотелось это увидеть, как сделала, например, Кэти Перри, которая вышла в наряде белом.
6: Стелла Маккартни, да.
7: Стелла Маккартни с маской на лице. И это такой немножко взгляд как будто бы в будущее.
6: Но при этом это, как я поняла, интерпретация скульптур Бранкузи.
3: Ну, по крайней мере, да.
6: Довольно
3: так она говорила.
6: Хитро.
3: Тут надо, конечно, описать, что Кэти Перри, вот она в белом, как фехтовальщик, на ней такая маска. И, честно говоря, мне это Daft Punk напомнило, возможно, потому что я с музыкой работаю, поэтому, да. С Бранкузи посмотрела, какие он делает действительно скульптуры. Ну, в общем, есть какая-то параллель.
6: Есть
3: правда,
6: какая-то
3: да.
6: параллель, хотя если бы был золотистый, то как будто она бы считывалась лучше.
3: Да, потому
6: лучше.
3: Что его работы золотистые. Ну, я хочу подсоединить.
7: Мы забыли про Хайди Клум, которая сейчас...
3: А мы все вернемся. У нас еще 40 минут, Игорь. Нам еще придется описывать и говорить. А я хочу подключить наших слушателей. Вот два сообщения рядом, они такие разные, но, по сути дела, про одно и то же, как мне кажется. Мари, привет. Спросите, пожалуйста, у редактора в Blueprint, почему такое количество костюмов в этом году с акцентом на груди? В частности, руки, грудь, точечки на груди. Почему их так много? И тут же параллельно Максим, он спрашивает, а были ли платья в духе Chapel Roan? Мы помним, что Chapel Roan относительно недавно...
6: Какой
3: тоже...
6: именно дух Chapel Roan нас интересует?
3: Ну, мне кажется, что это то платье, где Chapel Roan, как бы это сказать сейчас в дневном эфире? Да, вот на груди у нее держалось, причем на кончиках груди, как будто пирсинг, да. Вот, в общем, два вопроса про грудь. Почему такой акцент идет? Что это за тренд?
6: Ну, мне кажется, отчасти линию, заданную вот Chapel Roan на Грэмми, продолжает Алекс Консани, модель
3: такая, да.
6: Она в этот раз была в Гуччи, и, кажется, если честно, это первое платье Гуччи эпохи Демна Гвасали, которая сравнительно недавно началась, которая вот лично мне дико нравится. Собственно, оно выглядит так, как будто бы до пояса она почти голая, на ней такой полупрозрачный корсет, и настолько полупрозрачный, что когда она давала интервью на красной дорожке, казалось бы, для видеоплатформы, она, в общем, прикрыла верх рукой, но тем не менее. И внизу у нее драпированная черная юбка, естественно, со шлейфом. И это один из многих, на самом деле, образов интерпретации Венеры Милосской. Подобный же был на Кайли Дженнер, Скиапарелли, только у нее при, в общем, как будто бы голом корсете-торсе юбка драпированная, она как раз имитирует греческий пеплос, и она белого цвета. И, конечно, это эти все статуеобразные платья, они продолжают вот этот нарратив про отношение тела, ткани, тела и моды, то есть пересмысление организма в отношениях с модой, да, потому что, ну, там те же корсеты, они же в какой-то момент доводили людей до обмороков.
7: Плюс многие сейчас похудели, видимо, все хотят показать немножко свои ноготы.
6: Есть такое, да.
7: Особенно прекрасно
6: когда худеешь,
7: выглядела,
6: хочется меньше вещей носить.
7: Выглядела, например, Кендалл Дженнер в платье...
6: Зак Поузен.
7: Зак Поузен, да, которая делала гэп.
6: Да,
3: угу. Зак Поузен... Ну, такое простенько, как будто бы казалось, но
6: тоже...
3: у нее была обнаженная такая...
6: Одна грудь.
3: Лиф, но там был лиф, там было все в порядке, и как будто бы точечка была нарисована, как мне показалось.
7: Это разные платья, это мы про это вы говорите про Скиапарелли сейчас.
3: Так, а вы говорите
6: но
3: про Зака вот это...
6: Ну, у Зака Поузена в гэп похожий прием, это, кстати, еще одна скульптура.
3: Ребята, я так сижу, показываю что-то на груди.
7: Это Кэли Дженнер была в Скиапарелли, да.
3: Так,
7: точечки на груди.
3: Так, подождите, точечки на груди, да. Тут, конечно, вопрос от наших слушателей. Чего Шаламе-то не пришел с Кайли Дженнер? Где?
6: Я видела,
7: судя по всему,
6: он болел за Никс. Он выбрал баскетбольную игру.
3: Молодец, молодец. Особенно учитывая, как выглядит в последнее время Тимоти Шаламе, да.
6: Но возвращаясь к платьям, вот с этими торсами, и, собственно, Кендалл Дженнер и Зак Позан, это еще одна такая важная цитата скульптуры на Мет-гале, самая популярная, вторая по популярности после Венеры, собственно, Ника, богиня Победы. Да. Она тоже вдохновила много кого, и в частности Хайди Клум, которая, нет, не перепутала Мет-гала со своей Хэллоуин-вечеринкой знаменитой, но тем не менее, в общем, пришла в таком силиконовом облачении.
3: Итак, мы обсуждаем Мет-гала. У меня в студии Анастасия Сотник, бренд-директор The Blueprint, и Игорь Андреев, креативный директор The Blueprint. У вас будет сейчас 4 минуты, чтобы пойти посмотреть на Хайди Клум. Вот так наберите Хайди Клум на Мет-гала The Blueprint. 2026.
6: И взбодритесь. Во-первых,
3: взбодритесь, а во-вторых, мы еще немножко поговорим про Хайди Клум и ее знаменитые наряды после бизнес-новостей.
5: Бизнес-новости.
0: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Минцифры не будет маркировать российский софт на базе открытого кода. Идея была в том, чтобы помещать программы, которые придумали не в России, а на базе общедоступных решений. Ведомстве от этого отказались, поскольку невозможно точно определить, какая часть программы отечественная, а какая заимственная, пишет Коммерсант. Внедрить маркировку софта на базе открытого кода в прошлом году поручил глава правительства Михаил Мишустин. Вместо этого Минцифры решили ввести понятие «доверенное ПО». Теперь программы будут проходить проверку и попадать в реестр, если они соответствуют высоким стандартам надежности и безопасности. Холдинг X5 собирается стать совладельцем Zotman Pizza. Речь идет о покупке неконтрольного пакета примерно на 1 миллиард рублей. По данным издания, сейчас X5 проверяет бизнес перед возможной сделкой. Закрыть ее планируют летом. Ритейлер хочет усилить продажи готовой еды. Пицца от Zotman может стать эксклюзивным товаром на полках Пятерочки и Перекрестка или расширить возможности доставки. Zotman Pizza сейчас ищет инвестора для строительства нового производства. Компания собирается открыть более 30 новых точек в ближайшие годы. О продаже всего бизнеса речи не идет. Издатели отрицают популярность кроссвордов у россиян. Продажи таких изданий за год упали примерно на 6%, пишет издание «Подъем». Издатели говорят, что аудитория кроссвордов стареет. Основные покупатели – это люди старше 50 лет. Более молодые читатели чаще интересуются японскими судоку, по которым даже проводятся турниры. Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Ну и эта песня, конечно, просится к нам в эфир.

0: Добрый день. С Мари Армас.
1: И в этом часе мы говорим про Met Gala, главное событие фэшн-мира, которое прошло в Нью-Йорке этой ночью. И у меня в гостях Анастасия Сотник, бренд-директор The Blueprint, и Игорь Андреев, креативный директор The Blueprint. Заходите на сайт Blueprint и смотрите те фотографии, о которых мы сейчас говорим, потому что фотографии по радио — это, конечно...
2: Стараемся описывать, но...
1: Это особый вид наслаждения, я бы сказала.
3: Сочинение.
2: Да, это правда описательное сочинение.
1: Так, на чем мы остановились? О, знаете что, хочу вам прочитать сообщение Юли, которая живет в Малаге и работает в центре Помпиду. Юля спрашивает: Игорь, это про этого Кляйна вы говорили? Смотрю на него каждый день по работе.
3: Да, именно про него.
1: Юля, вы, конечно, тот счастливый человек, который смотрит на Ива Кляйна каждый день вживую и по работе.
3: Ну, кстати, цвет блюпринта, часть...
2: Он немного Кляйн Блу, да, но чуть-чуть отличается по оттенку. Наш 072C.
1: Так, пишите, пожалуйста, +7 903 797 6333. Многие платья, пишет Дарья, посмотрела, напоминают костюмы для художественной гимнастики. Как-то можете это прокомментировать?
2: Леотарды, может быть, это как раз вот те, которые такие более обтягивающие.
1: Леотарды?
2: Леотарды, да. Ну, так обычно называются вот эти вот обтягивающие комбинезоны.
1: Прикол?
2: В которых чаще всего гимнастки выступают. И вообще-то, артистки на сцене тоже.
3: Ну, мне, кстати, так не показалось.
2: И мне тоже не было такого ощущения.
3: Тут есть эффекты мокрых платьев, которые...
1: Которые уже отошли как будто бы, да?
3: Но, тем не менее, на Met Gala не появились. Но я хотел бы обсудить другое, что, наверное, все видели показы невероятной Шанель, вот сейчас все вот эти русалки, навороченные луки, показы Диора Джонатана Андерсона.
1: То есть, подождите, русалка Кор до сих пор с нами?
2: Вот, он возродился.
3: Он возродился, если в прошлом году русалка...
1: Он же вроде бы когда умер в прошлом Марин, году.
3: В прошлом
1: да.
3: году все, но видите, со вступлением весны заново. И вот сейчас дело, когда Матью Блази пока Шанель, там вся русалочная тема вовсю. И вот мы смотрим показы. На показах невероятно луки, сложная коллекция. И тут выходит...
2: И вообще перед Met Gala многие, Blueprint вот опрашивал многих экспертов, и они делали ставку, что мы увидим на красной дорожке просто
3: что-то
2: битву Шанель, Диор, Блази против Джонатана Андерсона.
1: Я, кстати, напомню, что бренд-спонсор Ив Сен-Лоран в этом году.
3: Но при этом... И Сен-Лорана много.
1: Много
3: и он красивый. Опять же, та же самая Мадонна вот в этом черном платье, которое несут шлейф семь девушек.
2: Коннор Стори нас просили
1: кстати,
2: обсудить.
1: Кстати, да. Но просили обсудить. Знаете, как, Настя, там было написано? Ах, подождите. Хочу прочитать это сообщение. А там уже много чего нападало. Кто-то из наших слушателей пишет. Про Met Gala могу сказать только одно. Мне вообще не понравились аутфиты Хадсона и Коннора. Давайте обсудим этих краш модного мира Хадсон Уильямс.
3: Давай
1: и
3: возьму Хадсона.
1: Да.
3: Возьму
1: Давай.
3: За себя Хадсона. Мне тоже, кстати, не понравилось.
1: Игорь, тут надо немножко пояснять.
3: Хадсон
1: для тех,
3: стоит
1: кто никогда
3: в голубом
1: не
3: костюме с черной аппликацией, очень похожей на костюм Тореадора. И при этом у него, ну, назовем это заостренный смоки айс. Один глаз синий, другой глаз красный. И все это дело надето на голое тело. Как будто выглядит несуразно и не сочетается друг с другом. Как будто он еще немножко сошел с карты. Типа валет. Валет пик.
1: Пиковый, да, пик.
3: И, ну, мне не очень это дело понравилось.
2: То есть ты присоединяешься к
3: слушателям? Я бы его умыл, если честно.
1: Ну, Игорь, что же останется, если его умыть? Но мне этот макияж...
3: Пресс, да.
1: Мне этот макияж, между прочим, очень напомнил такие трендовые макияжи 80-х именно в музыке.
2: Он немного Дэвид Боуи.
3: Ну, это прям очень отдаленно.
2: Ну, натянуто, да.
1: Настя, мне кажется, он не Дэвид Боуи. Помните, такая A Flock of Seagull была такая группа. И это прям один в один. Я поищу, может, сейчас найду. это группа 80-х, это прям такой лук один в один из клипа. И еще было очень модно делать, поднимать вот эти вот волосы, да, такое, ну...
3: Немножко как будто дьявол, чертик, и тут у него...
2: Мы слишком хорошо думаем о кругозоре Хадсона, потому что в интервью он сказал, что ему просто очень понравился фильм «Черный лебедь», и поэтому такой макияж.
1: Ну, это неплохой кругозор, между прочим, «Черный лебедь».
3: Я вот хочу признаться, я не знаю, чем известен Уильямс Хадсон.
2: Ты что, жаркое соперничество?
3: А,
2: один из главных, ну, в общем-то, актеров.
3: Вот оно что.
1: Ну, это, кстати, хороший вопрос, чем известен, потому что вот есть еще Коннор Стори, это его, так сказать, антагонист, визави и партнер по фильму, который блещет с большей удачей, по-моему.
2: Мне кажется, что у Коннора просто настроен менеджмент и вот пиар-команда вокруг него, потому что ну, с момента, собственно, премьеры и вот этого бума, после которого каждый из них сообщил, что проснулся знаменитым, потому что, ну, казалось бы, они снялись в сериале не сам высокобюджетные компании.
1: Казалось бы, все выглядело очень скромно. Начиналось в Канаде, закончилось глобальным бумом таким. Я напомню, Коннор Стори как раз тот русский, который нравится всем, поскольку он играет русского хоккеиста в этом сериале. Да, ну то есть тут спрашивал кто-то в Госдуме, где эти русские, которые нравятся всем. Вот Коннор Стори.
2: Да, вот он и есть. На самом деле он, правда, большую работу проделал с тех

0: бояться, вообще не строит из себя ничего сложнее, чем он есть. И вот даже на дорожке его там спрашивали, ну как ты, Конор, ты волнуешься, это же твоя первая медгала. Он говорит, нет, вообще не волнуюсь, честно говоря, мне вот просто, вот я наслаждаюсь моментом, и мы наслаждаемся, потому что смотря на него, пусть и в Сен-Лоран, который не всем так уж сильно понравился.
1: А я посмотрела, как у него дальше дела, в чем он, по крайней мере, собирается сниматься. Его действительно взяла кинокомпания
0: А24.
1: По-моему, это какой-то будет фильм про двух друзей, которые попадают на встречу школьных выпускников. Ну, достаточно неплохая для него завязка.
0: Нет, А24 — это вообще отличный выбор для продолжения, чтобы не засидеться в клише секси-хоккеиста, что, в общем-то, вполне могло бы случиться.
1: Такое ощущение, что карьера Конора Стори, она куда-то движется. А
0: ну,
1: вот карьера...
0: тоже какой-то любопытный проект. Да-да-да, у него тоже какой-то любопытный кинопроект. Он на самом-то деле тоже как бы не то, чтобы на задней парте сидит. У него вот контракт с Balenciaga, у него был... Простите, довольно заметный выход на подиуме Discord, который, собственно, дизайнеры канадского происхождения, что очень симпатичный мэтч. Просто это как-то все не дожимается, и вот периодически как-то он странно выступает, как вот, например, на Медгале. Но вообще Медгала, это, конечно, вот говорят, что...
1: Сейчас копеечку вброшу. Мне кажется, просто Balenciaga не лейбл, не бренд Хадсона, вот, собственно говоря, и все. Он небольшого роста, и вот это вот все... укрупнения, которые ему делают, как будто бы не совсем ему подходят.
0: Возможно, хотя мне кажется, что просто Balenciaga сейчас, у них же тоже сменился креативный директор.
1: Демна Гвасали, это... я напомню, ушел в Гуччи.
0: Да. А в Balenciaga теперь Пьер Паоло Пичоли. И он как будто бы еще вот нащупывает вселенную бренда, тот характер, с которым он пойдет дальше. И, ну, в общем-то, это такой процесс, как мы можем наблюдать.
1: Хорошо, ладно.
0: Ну, посмотрим, к чему он приведет.
1: Так, есть вопросы. Сколько часов вы насчитали на теле Ирины Шейк? Я насчитал 8. А у нее, кстати, на плечах были часы. Вот здесь,
2: да,
1: вот браслеты в виде часов.
2: Да, она была как будто бы самая обнаженная.
1: Да, и мало
0: того, Александр Ванг.
1: Лиф сзади тоже защелкивался на часы. То есть
2: это очень большой тренд в ТикТоке сейчас. Ребята скупают на Авито и на всяких блошиных рынках часы, делают из них пояса, платья и так далее. Видимо, она решила примкнуть к тренду тиктоковскому.
0: Интересно, сколько времени показывают часы? Я помню, Тейлор выходила с полночью.
2: Мне кажется, слишком поздно на часах.
1: Кстати, тут прозвучало Ванга слово, и я сейчас пытаюсь вспомнить имя дизайнера, который был, по-моему, жирно представлен в этот раз. Это Роберт Вун, гонконгский дизайнер. Расскажите про него, Настя. Там, да.
0: На самом деле он больше британец, и у нас, кстати,
1: но из Гонконга такой.
0: Да, но из Гонконга. И он вообще, мне кажется, славен тем, как он умеет вот этот сюрреализм женить с модой. Но я тут должна, простите, сказать, что, во-первых, на Блюпринте есть интервью с Робертом Вуном, который, кстати, еще брала я. И это дико интересный человек. У него какой-то абсолютно свой мир в голове, и он просто восхищается каждой своей клиенткой, будь то или клиентом, будь то Джордан Рот, как мы сейчас увидели. Вот. А еще, между прочим, Роберт Вун даже был в съемке Blueprint, которую курировал как рейтинг-директор Игорь Андреев. Игорь, расскажи.
2: И как раз Роберт Вун часто использует дополнительные формы. В данном случае на Медгалу он много нарядов со вторым человеком, как, например, у Джордана Рота.
1: Почему про него и вспомнила, действительно, потому что Джордан Рот, вот представьте себе, что на вас еще сидит такой дополнительный человечек, такая конструкция, да. И, по-моему, Лиза, из Блэд Пинк, у нее тоже была конструкция такая.
2: Торчали руки, которые накрыты фатой, и то есть, получается, он добавляет твоему телу такого некого сиамского близнеца, добавляет третьи-четвертые руки, и вот еще очень круто постоянно работает с материалами, либо сжигает, например, и кажется, как будто человек уже полностью сгорел, и вся одежда на нем сгоревшая, либо покрывает кровью. И поэтому Мэтт Гала современная была очень для него актуальна.
0: Да, у него какая-то абсолютно как лаборатория кутюра.
2: И просто, например, когда смотришь на его наряды, ты до конца не понимаешь, где они могут появиться, и потому что это очень странные вещи, которые невозможно приспосабливать к жизни, а здесь на Мэтт Гала он прям пришел во всей красе.
0: Потом они раз появляются, и ты такой, ну вот идеально.
2: Идеально, да.
1: Но мимо его нарядов не пройдешь. Ты хотя бы их отмечаешь, нравятся они тебе или не нравятся.
2: Да.

0: насколько но тут мемные, вопрос, но мимо найти сложно.
1: Вопрос про то, как бы относится ли это к искусству, потому что это как бы само по себе искусство Роберта Вуна, в котором он и так создает свои кутюрные коллекции. И в основном все наряды дизайнеров, которые появлялись так или иначе, это был некий кастом разных вещей, которые сделаны под ковровую дорожку. Вот, например, как... девушка, которая потекла, Эмма Чемберлин, да, пришла в платье, которое вручную было расписано, и казалось, как будто бы она сама холст. И представьте девушку в бежевом и желто-сине-голубые краски внизу со сборками, юбка длинная, и с рук сползают нитки. То есть она как реально такие мазки масла. И прям видно, что вся ее фактура напоминает холст картины.
2: Да, это кастомный мюглер, и я читала, что 4 дня потребовалось, чтобы эти краски высохли к медгале.
1: Захотелось, знаете, прийти домой, взять в руки краску и просто начать раскрашивать свою одежду.
0: Как Поллок приблизительно в этом коллекции. Кстати, если уж мы упомянули, сколько это сохло, давайте вернемся к Хайди Клуму, которая была в образе такой статуи. Я прочитала, что это была инновационная смесь латекса, спандекса и пены дизайнера Майк Марина, и все это 4.5 часа вот засыхало как-то, чтобы Хайди Клум вышла.
1: Ну, она, конечно, любительница. Не знаю, выдержал бы ли я столько. Знаете, вот тоже ты смотришь фотографии, и ты видишь статую, как будто отретушированную. И потом тебе где-то попадаются более непрофессиональные фотографии, и кажется, что это уже не так качественно сделано, как выглядит на ретаче при освещении.
2: Ну, она же двигается в этом, живет. Я думаю, конечно, оно потрескалось буквально через секунду после того.
1: Видимо, это было до-после.
2: Была сделана фотография, да.
0: Это уже такое искусство на грани каких-то новых технологий в том числе.
2: Абсолютно.
0: Мы сейчас уйдем на рекламу. Я забыла, у нас же была история наградить лучшие костюмы по версии
2: WPrint. Да, поскольку это модный Оскар.
0: Да, Настя, предлагаю сделать это через 4 минуты.
2: Вернемся.
0: Вернемся.
2: И орешек раскроется.
3: Вторник. Реклама. Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+. О, Яндекс. Москва. ОГР. 102-772-022-913.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: 9 мая – день памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы» как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
5: Реклама на серебряном дожде 643-101.

0: Мари Армас.
1: Очень интересный разговор, пишут слушатели. Да, спасибо. Но осталось у нас всего-навсего 5 минут. Анастасия Сотник, Деблюпринт, Игорь Андреев, тоже Деблюпринт. Настя, всем привет еще раз. Чтобы просто успеть, давай расскажем про самых-самых лучших и даже вытянем бумажки по каким-то категориям.
2: Ну вот мы начали с Игорем обсуждать, что ожидалось, что лучшие будут в Шанель и в Диор, а как-то вышло не так.
3: Грустненько.
2: Хотя Шанель при этом обратили на себя внимание.
1: Николь Кидман была в красном, сверкучем таком Шанеле.
3: Это довольно странный наряд. Представьте девушку в красном пайеточном платье и по бедрам, и на рукавах у нее перья. Ну, как бы, это не верх дизайнерской мысли.
1: Но, по крайней мере, Николь Кидман может себе позволить перья где-то чуть ниже бедер. И это не
2: правда.
1: Портит ее линию, справедливости ради, она высока.
3: И при этом Шанель тоже появилась, Анна Винтур, собственно, хозяйка вечера.
2: Ну, она верна себе.
3: Верна себе. В мятном перьях.
1: Обратите внимание, что Анне Винтур 76 лет, как она фантастически вообще блещет.
2: Хороший
1: просто.
2: Парик. Но в Диор тоже
1: был последние 20 лет.
2: Героини. Алекса Чанг была, собственно, в коллекции по мотивам кувшинок. И, ну, как бы, кувшинки Мане. Все очень про искусство, очень про моду.
1: А мы, кстати, забыли сказать, что дорожка была в виде Гогена. Картины Гогена, по-моему, забыла, как называется, «Цветущие».
2: Я не вспомню.
1: Ну, там в пресс-релизе, по-моему, было, что это вот... Ван Гог, Ван
2: потолок
1: Гог,
2: очень напоминал «Звездную ночь Ван Гога».
1: Это «Звездная ночь Ван Гога», да, да, это я перепутала.
2: Ну что, друзья, поскольку как Медгала – это модный Оскар, я предлагаю, собственно, вручить модные Оскары. Мы решим, кому достанется этот золотой орех.
1: Так, Настя раскрывает свою сумочку.
2: Свою сущность.
1: Так. Ну, хорошо. Я тороплюсь
2: первое.
1: Очень быстро. Лучший мем у меня, как ни странно.
2: А Медгала ведь поставщик мемов.
1: Это да.
2: Давай решим, кому мы вручим эту статуэтку.
1: Так, лучший мем. Ну, мне кажется, это должен быть как раз гонконгский дизайнер Роберт Вун, который тянет на мем.
2: Демон сонного паралича.
1: Но для тебя что было лучшим мемом?
2: Я бы назвала, на самом деле, Риану, которая... есть фотография, как она, в общем, хватает за часть груди Карли Клосс, а Сапроки в этот момент очень смеется непосредственностью своей супруги. Потрясающе. Халате Шанель.
3: Это как раз лучшая роль второго плана, которая досталась мне. Достается Асапу Роки в розовом халате Шанель.
1: Асап Роки очень мило выглядел, мне понравился. Он вообще на редкость какой-то такой приятный.
2: Он вообще идеальный.
1: Я напомню, он сейчас кто? Господи. Ray-Ban, креативный директор линии Ray-Ban, по-моему.
2: Да, и, собственно, амбассадор Шанель. По-моему, отлично с этой должностью справляется. Так, а у меня лучшие спецэффекты. Ну, Мадонна, безусловно.
3: 100%.
2: Мне кажется, что она, собственно, подчеркнула то, что Медгала это всегда какое-то отличное пространство для перформанса. Обычно Леди Гага на этой территории выступала. Мы помним, как она пришла как-то в образе Брэндон Максвелла, и это был просто выход 4 в одном, потому что она сначала появилась... Она сначала появилась в огромном таком халате, воздушном цвета фуксия. Это был Медгала, посвященный теме кемпа. Потом она, в общем, сбросила эту часть и оказалась в платье, если я не ошибаюсь. Потом была еще какая-то надстройка, и в финале она была в таком бурлеск, наверное, комбинезон это можно назвать. Ну, в общем, корсет, огромнейшие ресницы, такой прям кемп во плоти. Был очень симпатичный образ. Но еще по части перформанса я бы номинировала Bad Bunny, простите, в Zara.
3: Ну, и в целом прикольно было видеть, что Zara появилась на подиуме.
2: Мы наконец-то увидели, что такое Джон Гальяно, который переосмысляет архивы Zara.
3: Да,
2: и, между прочим, на Стиви Никс, который после выступил вместе с Сабриной Карпентер для всех гостей.
1: Сабрина, Стиви Никс – это легендарнейшая просто исполнительница из Флитвуд Мэк группы. Кстати, удивительно, что Сабрина Карпентер сначала заколабилась на качели с Мадонной, а затем со Стиви Никс тоже такая легенда совершенно.
2: А
1: музыки,
2: мне кажется, да? Она тоже раскусила этот орешек успеха и поняла, что будущее за коллаборациями, в общем, отцов и детей.
1: Ну да, с культовыми женщинами. Про Мадонну, кстати, вообще интересно, потому что после Коачеллы, а там была Мадонна в том же корсете, в котором она 20 лет назад выступала на Коачелле. И вот я уж не знаю, был это кастом или нет, но она опять в это поместилась,
2: облачилась, вышла. Да, она по легенде, она потеряла этот образ, то ли ли кто-то его украл, то ли что-то. Ну, в общем, она рассказывала, что то потрясающее платье, она его так никогда и не нашла. И вот спасибо большое, кажется, Гуччи за то, что они воссоздали этот образ, и уж за ним-то она будет следить и ни за что не потеряет.
1: Мне кажется, нам надо с Blueprint сделать какую-то серию программ, посвященную образам артистов, именно музыкантов.
2: Есть ощущение, что грядущая премьера фильма «Майкл» — хороший повод для этого.
1: И не говорите. Фильм, правда, очень сильно разделил аудиторию.
2: Что поделать? Костюмы там отличные.
1: Анастасия Сотник, бренд-директор Blueprint и модный журналист. В этом часе Игорь Андреев, креативный директор Blueprint в собственном творении в Верии, находился в этом часе. Навязались. Очень красиво. Спасибо большое за этот час.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто задавал вопрос.
3: Спасибо, всем хорошего дня.
2: Это читайте материал на Blueprint про Мет-галу, их еще выйдет много.
1: Да, заходите, рассматривайте. Я сегодня проснулась и поняла, что у меня в телеграм-канал Blueprint News нападало 150 сообщений за эту ночь. В общем, да. Все, до встречи тогда.
2: До встречи.
3: Пока-пока.
0: Серебряный дождь.

0: В Москве 15 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Совбез заявил о сокращении числа иностранцев в России на 700 тысяч человек. По состоянию на начало апреля в России находится 6 миллионов 100 тысяч иностранных граждан. Год назад их было 6 миллионов 800 тысяч, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России. В первом квартале в Россию въехало 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства, что на 15% меньше, чем год ранее. В миграционном потоке почти 72% – это граждане стран СНГ. Поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. Новое правило предусмотрено законопроектом, разработанным межфракционной группой депутатов Госдумы. Парламентарии уверены, что за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности. Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. По данным сервиса SuperJob, чаще всего у нейросетей спрашивают о здоровье, отношениях, карьере и психологии. При этом каждый второй ни разу не обращался к ИИ за советом. Самые активные пользователи – это граждане до 35 лет и люди с доходом до 100 тысяч рублей в месяц. Причем женщины чаще мужчин советуются с нейросетями. Опрос показал, что 6 из 10 россиян следуют советам ИИ. К бизнес-новостям. В России предложили установить минимальные и максимальные цены на куриные яйца категории S1, как при закупках, так и в рознице, по аналогии с алкогольным рынком, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Инициатива связана с резким падением рентабельности фабрик на фоне растущего производства и давления сетей. О ситуации на рынке руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов.
1: Сейчас идет перепроизводство куриных яиц. Предложение превышает спрос достаточно много. Для яиц, у которых срок хранения небольшой, это достаточно критично. И поэтому сейчас большинство птицефабрик работает на уровне себестоимости или даже ниже. С одной стороны, производителям нужно покрывать свои издержки растущие. С другой стороны, покупательский спрос и насыщение рынка дают себе знать. Производители, знаете, сейчас находятся в положении такого садника непонятного. Они, с одной стороны, вроде пихают лошадь, чтобы цены пошли вверх. А с другой стороны, лошадь не идет вперед, потому что она брыкается. Рынок столько яиц проводить не может. Тут административный ресурс должен быть такой очень выдержанный, чтобы не навредить. Коррекция в коридоре, она представляется вроде бы разумной, но если это будет вот и на коридор, где производителю будет комфортно двигаться. Если коридор будет не очень комфортно двигаться, то производитель окажется вообще между молотом и наковальней.
0: Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар подорожал на 64 копейки, стоит 75 рублей 44 копейки. Евро потерял 38 копеек, курс 88 рублей 27 копеек. Юань в плюсе на 7 копеек, стоит 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Загруженность дорог по-прежнему остается 3-бальная. В Москве плюс 25, максимально сегодня 26, но при этом не исключен слабый дождь, а местами даже с грозами. Завтра в столице жарко, плюс 26, и осадки усилятся. Такая же жаркая погода продержится до пятницы, а вот в пятницу похолодает, плюс 15, и дожди станут интенсивнее.

«Серебряный дождь» и Константин Хабенский представляют. Специальный проект в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли «Война»». Читает Константин Хабенский.

0: Культур-мультур уикенд.
1: Последний шанс есть у тех, кто хотел попасть на мюзикл «Любовь без памяти» по песням Басты, который завершает первый сезон «Вегас Сити Холл». Показы будут идти до 10 мая включительно. Это история молодого музыканта Саши, который приезжает из Ростова покорять Москву и находит не только славу, но и настоящую любовь. Постановка объединила звездную команду создателей во главе с режиссером Алексеем Франдетти. Особую атмосферу спектаклю создают сцена на 360 градусов, декорации-трансформеры и, конечно, хиты Басты в новой театральной аранжировке, давно ставшей голосом поколения. 7 мая в кинотеатре «Октябрь» премьера 4К-реставрации психологического детективного триллера легендарного Фрэнсиса Форда Копполы, за который он получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1974 году. Фильм «Разговор» рассказывает историю лучшего на западном побережье эксперта по прослушивающим устройствам. Записав по заказу крупного бизнесмена беседу некой парочке, гуляющей по площади, он нарушает свое главное правило – не совать нос в дела заказчика и пытается предотвратить убийство, которое, как ему кажется, вот-вот должно произойти. После показа фильм со зрителями обсудит кинокритик Мария Протасова. Начало в 19:30. На сцене студии театра Вахтангова появился спектакль «Я сотворила Одри Хепберн», экспериментальный дебют режиссера и драматурга Аделины Кизатуллиной. История спектакля рождается из непростых и противоречивых отношений Одри Хепберн и ее матери баронессы. В основе лежат реальные факты биографии великой актрисы, но в центре повествования оказывается не сама Одри, а женщина, стоявшая за ее становлением. Что такое истинная материнская любовь? Это поддержка или требование? Принятие или стремление переделать? Спектакль ищет ответы на эти и другие вопросы.
0: Культур-мультур-уикенд.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Великобритания расширила санкции против России. Лондон включил в список 8 компаний и 10 физических лиц. Ограничения предлагают заморозку активов, запрет на поездки, ограничения на деловые операции. В британском правительстве заявили, что меры направлены на ограничение доступа к технологиям и ресурсам, которые могут использоваться для военных целей. Разработчики игры GTA 6 пожаловались на нечеловеческие условия. Некоторые сотрудники в индийском подразделении компании Rockstar Games якобы работают до поздней ночи, а сроки выполнения задач были сокращены почти вдвое, до 2 месяцев. При этом переработки не оплачиваются. Сервис Яндекс.Го предупредил о возможных трудностях с заказом такси в Москве на фоне ограничений мобильного интернета. Он не работал сегодня утром в Москве. Сотовые операторы предупредили, что подобные ограничения продлятся вплоть до 9 мая. Представитель пресс-службы Яндекс.Го рассказал о серебряном дождю, как без мобильного интернета вызвать такси. Анастасия Барчук предупредила, что, скорее всего, понадобятся наличные.
2: Если нет интернета, Яндекс.Го может автоматически предложить заказать такси по телефону. Или пассажир может подключиться к Wi-Fi и заказать такси, как обычно. В таких заказах мы рекомендуем пассажиру созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. Заказав такси и найдя нужную машину, пассажир может доехать до точки назначения, как планировал. Заказ по телефону нужно оплатить наличными в конце поездки. Если заказ был с помощью Wi-Fi, то после восстановления соединения можно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. Если из нестабильного интернета не получается начать аренду машины в каршеринге, нужно дождаться восстановления сети. Для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth-двери. Чтобы воспользоваться ими, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение. Закрыв двери, можно оставить автомобиль, а завершить аренду потом, когда появится соединение. По вопросам итоговой стоимости аренды можно обратиться в службу поддержки после восстановления сети.
1: Представитель пресс-службы Яндекс.Го Анастасия Барчук. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Мари Армас.
1: Спасибо за компанию на этих майских праздниках. Я с вами до 5 вечера в эфирной студии. Можно писать во всевозможные мессенджеры по номеру +7 903 797 6333. Ну и вообще делиться, как вы проводите эти майские дни. Давайте-ка послушаем Beatles «And I Love You», потом будет программа Дарьи Касьяновой «Забронируй это», а затем хочу рассказать вам про одну экскурсию, которую недавно вот как раз на майских праздниках посетила.

0: забронируй это с Дашей Касьяновой.
1: Всем привет! Это Даша Касьянова и программа обо всем, что делает нас немного счастливее. Отели, рестораны, бары, путешествия, мода и многое другое для отдыха и досуга. И сегодня про единственный институт, который я способна закончить с красным дипломом. Это джиновый бар с одиозным названием «Джинститут» на Солянке. Наборы абитуриентов на кафедру прикладной джинологии проходят ежедневно, но особенно по пятницам. В главных ролях тут Андрей Суравов, это основатель одного из брендов российского джина, Вадим Чигиринский, ресторан «Соль», и Владимир Колганов, совладелец «Диктатуры эстетика» бар и Rocket Tonic. И это по-настоящему мощная джиновая команда собрала великолепный бар, где все, начиная от лестницы, увитой зеленью, до декоративных кремовых полотен, каждой тарелки и, конечно, барной карты продумано до мелочей. В антураж исторической кирпичной кладки действительно органично вписывается обилие зелени. Это такая отсылка к дремучему лесу Алтая, а также другим регионам и странам, где произрастают ботаникалы, которые используются в приготовлении джина. В джин-институт работают два зала. Первый – лабораторный с широкой барной стойкой для практической части обучения и работы команды. Это барная стойка построена как бы островом, именно таким, как на уроке труда. Второй зал трансформирует

0: даче. Место максимально красивое и эстетичное. Локация близ Солянки делает его пригодным к началу бархоппинга, а томная атмосфера идеальным для свиданий. На этом у меня все, а еще больше обзоров на интересные заведения и фотографии из Джинститут можно найти в моем телеграм-канале Reserved, _yes. Это была Даша Касьянова и программа обо всем, что можно забронировать.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Забронируй это с Дашей Касьяновой.

0: Мари Армас.
1: Мари, привет. Мы майские проводим на даче, но с удовольствием сходили бы на экскурсию. Наталья, дорогая Наталья, обещала вам рассказать про экскурсию, на которой была пару дней назад. Такая достаточно неожиданная для меня экскурсия, потому что редко выбираешься в современные районы с экскурсией. Обычно, наоборот, из современных районов идешь в центр, а здесь у меня была такая обратная миграция. Но не сказать, чтобы очень далеко, это была экскурсия от музея Зиларта, который делает экскурсии, архитектурные прогулки по району Зиларта. Тут надо объяснить, что район Зиларта, он образовался на месте бывшего района ЗИЛ. Корпуса, цеха, которые были у завода ЗИЛ, их снесли, и сейчас на этом месте вот как раз находятся современные дома. Что меня интересовало? Во-первых, честно сказать, люблю архитектуру. Люблю посмотреть, особенно когда архитектура пытается выделяться из всех других районов. Ну и интересно тоже про ЗИЛ послушать, потому что район ЗИЛа тоже такой удивительный район. Тут надо напомнить, что на ЗИЛе был завод ЗИЛа, завод имени Лихачева, но надо сказать, что именем Лихачева он стал уже гораздо позже, в 50-е годы, а сама вот эта автозастройка, она началась еще в дореволюционной России. Помните, был такой замечательный Александр Барри, инженер, он такой один из первых в России, был создатель одной из первых в России инжиниринговых компаний. Надо сказать, что Александра Барри вообще, конечно, удивительная история. Он родился в Санкт-Петербурге. Отец его состоял в переписке с Карлом Марксом, и он был вынужден уехать, эмигрировать в Швейцарию. Дело еще было в 1860-е годы. И Александр Барри, когда был маленький, он оканчивает гимназию в Швейцарии, получает образование в Цюрихской политехнической школе. Затем его папа, следите за руками,

руками, который был в переписке с Карлом Марксом, переезжает в Соединенные Штаты. И Александр Барри был гражданином США, который возвращается в Россию, тогда еще имперская Россия, и, соответственно, основывает вот эту инжиниринговую компанию, одну из первых в России. И завод этой инжиниринговой компании был как раз на той территории, где сейчас находится завод ЗИЛ. Но до того, как ЗИЛ стал ЗИЛом, как вы знаете, ЗИЛ был АМО. Это товарищество на паях автомобильного московского общества. И, по сути дела, еще в имперской России была развернута программа, по которой должны были строиться 6 автозаводов. Но начинается Первая мировая война, в общем, затем революция, поэтому ЗИЛ, понятное дело, трансформировался в завод имени Лихачева, находящийся на этой территории. Что интересно, интересно мне было посмотреть, как современные архитекторы смогли обойтись с наследием ЗИЛа и сделать из этого какой-то современный комплекс. Надо сказать, что на ЗИЛе архитекторы старались, чтобы дома не повторялись, чтобы каждый дом был какой-то индивидуальностью. Поэтому, когда вы, например, приедете в район Зиларта, то увидите такой дом с зайцами. На нем 238 зайцев. Очень похоже на Playboy. Привет Хью Хефнеру. Это такие вот зайцы, 70 сантиметров. Они приблизительно вот эти скульптурки. И на доме 238 зайцев. Ну, то есть старались какую-то современную застройку разнообразить максимально. Или, например, есть дом, где Александр Бродский, это, в общем, известный архитектор, такой родоначальник бумажной архитектуры, то, что называется. Бумажная архитектура — это архитектура, которая не построилась, а вот была только на бумаге. Ну, не построилась в силу разных причин. Соответственно, Александр Бродский, например, на одном из домов тоже запланировал голубей, огромных голубей, которые стоят на крыше. Если нас кто-то сейчас слушает, кто живет в этом доме, привет вам огромный, я на веранду не попала, но интересно вообще, как это выглядит. В целом, такая экскурсия по современной архитектуре завода Зиларт. Ну и заканчивается вся экскурсия, понятное дело, в музее Зиларта. Я напомню, что Зиларт — это музей, который строило бюро Чобана, тоже известного нашего архитектора. И Зиларт вообще обит медью, и эта медь будет стареть вместе с нами. И эта концепция, конечно, я очень поддерживаю какие-то такие музеи, которые взаимодействуют с человеком вот прям напрямую, и всегда интересно смотреть, что происходит со зданием на временном участке. В общем, я крайне рекомендую. Надо сказать, что ходить придется много, поэтому надевайте какую-то удобную обувь, ну и на ЗИЛ можно приехать на кораблике. В общем, тоже такое развлечение в теплую погоду прекрасную. Так что вполне могу рекомендовать ЗИЛАРТ и архитектурные маршруты по ЗИЛу. Хотя, как писала Наталья, шашлыки на даче прекрасны. Тут я, конечно, спорить с вами, Наталья, не могу. Хайджек пишет: место ЗИЛы. В некотором роде.

0: Мари Армас.
1: Так, я жду, когда загрузится ваше сообщение. Тут должно быть видео из тайского зоопарка, насколько я понимаю. Привет всем тем, кто уехал на майские и слушает нас через приложение или с сайта «Серебряного дождя». И МФ, и Unbelievable в завершении этого часа.

Мари, привет. В свое время мы проводили процедуры публичных слушаний по разным концепциям застройки ЗИЛа, пишет Леонид из Москвы, и у меня осталось много видео последних дней большого завода, такие руины знаменитого завода вдруг кому-то понадобятся. Интересно, кстати, Леонид, потому что, да, там были разные концепции, но, скажем так, не все концепции были доведены до конца. Некоторые оказались просто дорогие, даже те, которые собирались. Но на ЗИЛе был такой пресс-станок, и вот этот вот пресс-станок, он сейчас вынесен в застройку. Ну, это, кстати, неплохо достаточно выглядит. А помните, наверное, на ваших видео есть пожарная часть, которая была на ЗИЛе. Так вот, из этой пожарной части сделали детский сад. Вообще предполагалось, что вот эта пожарная каланча, она останется, но, опять же, оказалось, что это дорогая реконструкция, поэтому, в общем, было изменено. Продолжим после новостей.

0: В Москве 16 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Сбиты еще 4 летевшие на Москву дроны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, но не уточнил, в каком районе упали обломки. До полудня на подлете к Москве прихватили 10 дронов из зоопланы «Ковер». В какой-то момент все московские аэропорты приостановили работу. На данный момент ограничения в Домодедово и Жуковском сняты. Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном продлится еще 2-3 недели, но американская сторона уже одержала победу. С военной точки зрения мы уже выиграли, время для нас не имеет значения, уточнил президент США. Дональд Трамп не ответил на вопрос журналиста о завершении перемирия между Ираном и Соединенными Штатами после обстрелов территории Объединенных Арабских Эмиратов со стороны Исламской Республики. Накануне иранские беспилотники ударили по Эмиратам. Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России уже со следующего года в связи с развитием своих энергомощностей, заявила ТАСС Минэнерго Республики. Казахстан в последние годы закупает у России ежегодно электроэнергию в связи с дефицитом собственных мощностей. К бизнес-новостям. Минцифра не будет маркировать российский софт на базе открытого кода. Идея была в том, чтобы помечать программы, которые придумали не в России, а на базе общедоступных решений. Ведомстве от этого отказались, поскольку невозможно точно определить, какая часть программы отечественная, а какая заимствованная, пишет газета «Коммерсант». Внедрить маркировку софта на базе открытого кода в прошлом году поручил премьер Михаил Мишустин. О сложностях маркировки программного обеспечения «Серебряного дождю» рассказал гендиректор группы компании «Комньюз» Леонид Коник.
1: Никакого нового разрешения сейчас не случилось. Мало того, 99,5% российских программных продуктов имеют под капотом тот или иной объем open source, то есть программного обеспечения с открытым исходным кодом, который написали те или иные сообщества программистов, в массе своей находящиеся за пределами Российской Федерации. Насколько я понимаю, история была в том, чтобы маркировать российские программные продукты и указывать, что в программном продукте таком-то использован open source, использованы наработки других программистов с открытым исходным кодом. Но так как сделать это не то чтобы сложно, но не очень понятно, что и как маркировать, с учетом того, что везде, в каждом программном продукте, буквально с единичными исключениями, open source использован, пока Минцифра отложила эту обязательность маркировки российских программных продуктов на предмет наличия каких-то элементов, написанных кем-то другим, того самого open source.
0: Официальный курс валют Центробанка на сегодня. Доллар подорожал на 64 копейки до 75 рублей 44 копеек. Евро потерял 38 копеек. Курс 88 рублей 27 копеек. Юань в плюсе на 7 копеек стоит 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Загруженность дорог остается трехбальная. Сейчас плюс 25, но при этом не исключен дождь. А я пытаюсь понять. Нет, как будто бы не пошел, но очень похоже на то, что действительно сейчас пойдет. В некоторых районах обещают грозы. Завтра в Москве тоже жарко, до 25, и жаркая погода продержится до пятницы. А вот в пятницу похолодание и пойдут дожди. Похолодает до 15 градусов.

0: встречают как-то Виктор Набутов и Татьяна Котина в коридоре Петра Левинского.
1: Петр, проследи, чтобы на майские тут все было нормально. Мы в отпуск.
2: Но я ведь...
3: Петр, но это только до 8 мая, потом мы вернемся.
2: Я, конечно, с удовольствием, но могли бы вы как-то заранее предупредить. Я шашлыков намариновал.
0: На майские особенное спокойное музыкальное утро под серебряным дождем с Петром Левинским. С 4 мая будем просыпаться с классной музыкой. Хорошо проведем майские под серебряным дождем. Меньше слов, больше музыки. Культ. Авторская программа Паши Корейца. House Music. Только правильные вибрации. Новый старт. Новые треки. Новые исполнители. Новый мир. А в перерывах гости. Говорим о музыке. Но недолго. А потом снова бит ритмичной жизни. Радио-шоу «Культ». Диджей Паша Кореец. Каждый вторник с 22 до 23 по Москве. Под серебряным дождем.
4: Добрый день. С Мари Армас.
5: Я с вами до завершения этого часа. Слушатели пишут, где уже ливануло. Гроза, сильный дождь прошли в Беляево, только недавно закончились. В Иваново льет ведро просто лейкой. Георгиевич пишет, в Люберцах грянул майский гром. Так и просится Шевчук. Ну, просится, да. У нас что? У нас на Пресне, ну, как говорится, мы пока что держимся, но действительно обещают дождь по всему городу. И после 8 мая дожди зачастят, похолодает до 15 градусов. Пока что в городе остается плюс 25.

0: Ну, это одна из немногих, наверное, датских групп, называется The Ravenets, в нашем эфире немножко шугейза. А тем временем телеграм-каналы рапортуют, что россияне активно проводят майские праздники в Беларусь. Зачем ездят россияне в Беларусь? Ну, во-первых, покупать одежду ушедших из России брендов. Это я цитирую новостные телеграм-каналы. Во-вторых, чтобы посетить в соцсетях без VPN. Ну, еще и вот в Беларуси, говорят, россияне ходят в казино. Помимо того, что в Беларуси, в общем, прекрасная природа, если вы проезжаете вот по такой природе, части, ну и вообще в целом достаточно приятно, в общем, куда-то выехать, так сказать.
1: Серебряный дождь.
0: Бизнес-новости от Киры Богдановой буквально через несколько минут. Ну и привет всем тем, кто слушает нас в Беларуси.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Число самозанятых в России превысило 15 миллионов человек. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе. По данным регулятора, за прошлый год число самозанятых увеличилось на четверть. На конец 2024-го их численность составляла 12 миллионов человек. Специальный налоговый режим для самозанятых действует до конца 2028 года. Он распространяется на граждан с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год и предполагает уплату налога по ставке 4,6% без сдачи отчетности. Госдума хочет изучить работу российских зумеров. Депутаты заказали исследование о временной занятости молодежи от 14 до 25 лет, чтобы понять, как зарабатывают молодые люди. Дума также хочет проверить, соблюдаются ли трудовые права молодежи и какие меры поддержки они получают. На основе этих данных власти собираются подготовить новые законы для временной работы подростков и студентов, пишут ведомости. Тендер Госдумы выиграл поставщик, предложивший за работу чуть больше 1 миллиона рублей. В марте-апреле продажи товаров для сада сократились на 8% год-году. Об этом стало известно Коммерсанту. Так, спрос на грабли снизился на 11%, мусорные мешки и саженцы на 10%, семена на 5%. Обычно перед началом дачного сезона люди активно покупают товары для сада и дачи, однако уже второй год подряд первые два месяца весны оказываются для рынка неудачными. По словам экспертов, в этот раз низкие показатели связаны с холодным апрелем и общим падением продаж непродовольственных товаров. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Ну, кажется, во время отслушки некоторые сомневались, как приживется эта песня «Помпея». По-моему, замечательно прижилась. Она называется «Санремо». Я с вами на этом моменте буду потихонечку прощаться. В следующем часе за пультом появится Александр Кирсанов. На прощаннице «Generationals, when they fight, then fight». И услышимся с вами завтра ровно в полдень. Ну и не забывайте, что утром Петя Левинский с 7 до 11. Такой у нас майский завтрак до обеда.

0: вторник. Реклама.
1: Международная лига «Урал-ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
2: О, Яндекс. Москва. ОГР. 102-770-022-919.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному. Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
0: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: В Москве 17 часов. В студии Кира Богданова. Здравствуйте. Сбиты еще 4 летевших на Москву дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До полудня на подлете к Москве прихватили 10 дронов. Из-за плана ковер в какой-то момент все московские аэропорты приостановили работу. На данный момент ограничения в Домодедово и Жуковском были сняты. Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном продлится еще 3 недели. Но американская сторона уже одержала победу. С военной точки зрения мы уже выиграли. Время для нас не имеет значения, уточнил Трамп. Президент США не ответил на вопрос журналиста о завершении перемирия между Ираном и США после обстрела территории Объединенных Арабских Эмиратов. К бизнес-новостям. Минцифры не будет маркировать российский софт на базе открытого кода. Идея была в том, чтобы помечать программы, которые придумали не в России, а на базе общедоступных решений. Ведомстве от этого отказались, поскольку невозможно точно определить, какая часть программы отечественная, а какая заимствованная. О сложностях маркировки программного обеспечения рассказал гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
1: Никакого нового разрешения сейчас не случилось. Мало того, 99,5% российских программных продуктов имеют под капотом тот или иной объем open source, то есть программное обеспечение с открытым исходным кодом, который написали те или иные сообщества программистов в массе своей, находящиеся за пределами Российской Федерации. Насколько я понимаю, история была в том, чтобы маркировать российские программные продукты и указывать, что в программном продукте таком-то использован open source, использованы наработки других программистов с открытым исходным кодом. Но так как сделать это не то чтобы сложно, но не очень понятно, что и как маркировать, с учетом того, что везде, в каждом программном продукте, буквально с единичными исключениями, open source использован, пока Минцифра отложила эту обязательность маркировки российских программных продуктов на предмет наличия каких-то элементов, написанных кем-то другим, того самого open source.
0: Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар подорожал на 64 копейки, стоит 75 рублей 44 копейки. Евро потерял 38 копеек, курс 88 рублей 27 копеек. Юань в плюсе на 7 копеек, стоит 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: И загруженность дорог по-прежнему остается 3-бальной. В Москве сейчас плюс 25, в некоторых районах вечером обещают дождь с грозой, а завтра будет также жарко, до 25, но при этом осадки чуть усилятся, жаркая погода продержится до пятницы, а вот в пятницу похолодает до плюс 15, и дожди станут интенсивнее.

0: «Исследуй это».
1: Друзья, привет! С вами Роман Пак, ведущий шоу «Утро под серебряным дождем», и мы продолжаем исследовать разные важные вопросы с помощью нейронок. Итак, сегодня история про дачу. Есть у меня тесть, у него участок, 6 соток. Летний домик, баня, колодец, но без водопровода и нормальной канализации. В общем, классика. Дачной романтики много, комфорта ноль. И вот тесть задумался, может продать все это хозяйство и снимать нормальную, удобную дачу? Вода из крана, зоны барбекю, там всякие большие веранды, красота же. Как бы так вывернуться, чтобы денег от продажи хватило на аренду, ну, хотя бы лет на 10. Решил я тестю помочь. Открыл в Алисе AI ИИ-агента «Исследовать». Забил туда адрес участка и параметры дачи, которую он хотел бы снимать. Спрашиваю, что выгоднее, владеть или арендовать? Оказалось, если арендовать, то за 10 лет можно потратить чуть ли не вдвое больше, чем получить от продажи. Потому что аренда растет каждый год, плюс комиссия, залоги, переезды, мелкие расходы. А вот старая дача тестя, при всех ее особенностях, внезапно оказалась активом. Земля-то тоже растет в цене. В итоге мы поняли, что продавать участок сейчас – идея скорее эмоциональная, чем выгодная. То есть в случае моего тестя дача-владелец – это приговор, по крайней мере, пока. Так что, друзья, если у вас вопрос, где все упирается в сложные расчеты, обратитесь к ИИ-агенту «Исследовать» в Алисе AI. Сможете уберечься от необдуманных решений, как минимум.
0: «Исследуй это».

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Объем наличных денег в обращении увеличился в апреле на 607 миллиардов рублей. Как пишет РБК, это рекордный прирост с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации объем наличных денег у россиян на руках увеличился почти на 930 миллиардов рублей. Издание ссылается на статистику Банка России. Из нее следует, что отток в наличность продолжается уже второй месяц подряд. Одна из причин повышенного спроса на наличные деньги — интернет-сбои в разных регионах. Это влияет на работу терминалов оплаты. Время проверки прилетающих из-за границы увеличено в Шереметьево. Это сегодня подтвердили в аэропорту, пишет ТАСС. В минувшие выходные пассажиры жаловались на огромные очереди и тотальные проверки. Таможенная служба тщательно досматривала каждого, кто прилетал из другой страны. В аэропорту сегодня заявили, что меры вводятся со стороны государственных органов и направлены на обеспечение безопасности. В случае возникновения очередей в приоритетном порядке обслуживаются пассажиры с детьми. Сбер объяснил клиентам, как пользоваться услугами банка во время сбоев связи. Все смс-коды, даже если они не пришли сразу в сообщение, сохраняются в истории уведомлений в приложении. Как только связь восстанавливается, коды доступны в разделе «История операций». Также в Сбере подчеркнули, что банкоматы, отделения и контакт-центр продолжают работать в штатном режиме. По данным банка, сеть включает более 10 тысяч офисов по всей стране. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Вторник. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
0: Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы», как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
1: Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья.
0: Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru. 0+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Международная лига «Урал-ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
3: О, Яндекс. Москва. ОГР. 102-770-022-9193.
0: Реклама на серебряном дожде. 643-101.

0: 6 вечера, столица. В студии Сергей Ясенев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак на Чувашию. Как сообщили ведомстве, были зафиксированы прилеты крылатых ракет и не менее 8 беспилотных летательных аппаратов. В Чебоксарах повреждено одно из гражданских предприятий, многоэтажные частные жилые дома. Погибли 2 человека, еще 23 получили различные травмы. Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщал о 2 погибших и 32 пострадавших. Власти ввели в республике режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 2 российских ученых осуждены по делу о госизмене по 12,5 лет в колонии строгого режима назначено физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину. До вступления приговора в законную силу они останутся под домашним арестом. Поводом для обвинений стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. Агентство ТАСС отмечает, что перед публикацией эта работа проходила 2 экспертизы возможной секретности. Суд проходил в Новосибирске в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют или гриф секретности. В Госдуме готовят поправки в закон об образовании. Как пишет Коммерсант, если их примут, то поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По мнению авторов, за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания. Со стороны государства такой подход разумный. Об этом «Серебряному дождю» сказал член-корреспондент Российской академии образования, почетный работник науки и высоких технологий Михаил Богуславский.
1: В целом на системе образования сделана установка на то, чтобы человек двигался по определенной линии. Раньше у нас бывало, когда после 9 класса шли в колледж, условно говоря, на повара, а потом поступали в институт на финансовое отделение. Вот в этой же логике трансформация связана с магистратурой. Если люди бесплатно отучились по определенной специальности, то льготы у них на дальнейшее продолжение будут осуществляться только по той линии, по которой они выбрали. В этом, естественно, разумный государственный подход. Вместе с тем понятно, что люди, особенно молодые, они выбирают одну специальность, потом через какое-то время они переосмысливают. Наверное, здесь не должно быть такого вот абсолютного подхода при всей правильности государственной линии. Люди, все-таки осознав, что они были неправы в первоначальном выборе, должны, наверное, иметь возможность определенного карьерного лака.
0: Михаил Богуславский о планах властей изменить правила поступления в магистратуру. Далее к бизнес-новостям. Продажи мангалов и грилей увеличились в 1,5 раза, данные в сравнении с маем прошлого года публикуют РИА Новости. Рекордными стали и продажи товаров для приготовления шашлыка, их покупают на 47% чаще, чем годом ранее. Также отмечается рост спроса на бассейны более чем в 10 раз, на товары для бани и сауны в 4 раза, а на дачную мебель втрое. Официальные курсы валют Центрального банка. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юань 11 рублей 3 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Сережа. Друзья, всем доброго вечера уже. Здесь Александр Кирсанов незримо с вами за пультом. О пробках и московской погоде далее. На 4 балла сейчас загружены столичные дороги. В городе тем временем стало прохладнее после дождя, но все равно плюс 23. Это приятная, комфортная температура. Завтра в столице снова будет жарко, обещают до 27 и даже 28 градусов, но зонты снова пригодятся, дождь тоже не исключен. Жаркая погода продержится вплоть до пятницы, затем похолодает до плюс 15, и дожди станут интенсивнее.

0: Прогулки с Игорем Наумовым.
1: Люди делятся на тех, кто хлопает после посадки самолета, и тех, кто троллит тех, кто хлопает. Потом те и другие либо выскакивают в проход, чтобы быстрее выйти, либо спокойно сидят, но до гейта все равно доезжают одним автобусом. А потом история повторяется при разборе чемоданов. Здравствуйте, это Игорь Наумов. Продолжаем летать на первых самолетах. В этот раз посмотрим, как, во-первых, детская травма помогает иногда стать лучшим из лучших, а еще как лошади помогли авиаторам. Вот сколько в Москве аэропортов в первой половине 21 века? Ну, любой без труда назовет три. Шереметьево, Домодедово, Внуково. Местные припомнят еще такие Жуковские и, возможно, Астафьево. А вот те местные, кто живет на Ходынке, в Тушине или в Филях, или в Люберцах, вот те даже и не знают, что живут буквально на бывших взлетно-посадочных полосах, с которых десятками лет взлетали такие самолеты и с такими пилотами, что до сих пор гордость отечественной авиации, а местами тогда же и космонавтики. Я что хочу сказать, первые в стране самолеты начали летать не просто где-то там, в абстрактной Москве. Они взлетали конкретно в районе Ходынки и Беговой. То есть буквально в полукилометре от «Серебряного дождя», программу, на котором вы сейчас слышите. Больше того, сама студия наша 20 лет находилась в здании, которое прямой наследник вот тех вот авиационно-космических лет. А произошло это все ровно по причине наличия поблизости главного ипподрома. Я вот стою на том, что историю отечественной авиации, а за ней и космонавтики, определили лошади. Неочевидным способом. Дело в том, что первые в стране аэропланы начали летать не с аэродрома, а с ипподрома. Ну, потому что в 1909-м в любом приличном городе, что в Москве, что в Одессе, ипподром есть, любят граждане разогнать кровь на скачках. Да и вообще в те времена из интернета и даже телевидения развлечения у нас исключительно в офлайне. И скачки – это развлечение востребованное. Вот, ипподром у нас есть, а аэродрома нет, за неимением самих аэропланов. И в том году ипподром находится к северо-западу от Кремля, в 4 верстах. Он и сейчас там находится, это центральный ипподром на Беговой. И вот если в нашем с вами 21 веке вы любите своими глазами посмотреть на несущихся галопом лошадей, а я сильно сомневаюсь, что вы это любите, или если вы хотя бы время от времени проезжаете на машине по участку 3-го транспортного кольца от Хорошовки до Ленинградки, а вот это уже наверняка. Так вот, знаете, сбоку от вас место рождения всей отечественной авиации. Тут какое дело, аэроплану, чтобы взлететь, нужен ровный прямой участок. Ну, в те времена достаточно 100 метров. Плюс пролететь по прямой метров 50, если повезет. Плюс приземлиться. Поворачивать первые аэропланы не умеют. А где нам взять вот эти несчастные 200 ровных метров в Москве в начале 20 века? Еще таких метров, чтобы без извозчиков, а еще таких, чтобы зрителей разместить по краям на скамейках за деньги. История-то изначально коммерческая. Шоу. Ребят, ну, конечно, ипподром. 300 метров хорошего грунта, никого на треке и трибуны для зрителей. А ипподром у нас где? Вот он, край Ходынского поля. С 1834 года тут скачки. Ну, то есть история российской авиации начинается в районе Ходынского поля, продолжается и развивается там же. Чуть не сказал, там же и заканчивается, но нет, история-то продолжается, просто теперь в других локациях. А на Ходынке и Беговой теперь живут и работают люди. А я, кстати, провожу там же экскурсии «Алка-Динамо» от Сокола до Ходынки и «Москва-Трамвайная», записаться на которые можно в группе «Прогулки с Игорем Наумовым» во всех доступных соцсетях. 12.

0: Ну, то есть, в 1909 на этом вот ипподроме мы смотрим первый полет аэроплана в Россию. За штурвалом тогда француз Жорж Леганье. А уже год спустя мы здесь же, вот через дорогу, открываем первый в Российской империи аэродром МОВ, Московского общества воздухоплавания. Тут в чем штука? Когда мы, москвичи, своими широко распахнутыми глазами смотрим первый для нас полет аэроплана, сентябрь 1909-го, в Европе аэроплан – это уже никакое не чудо техники. Аэроплан уже продвигают как абсолютно утилитарную вещь. Ну, потому что, смотрите, два месяца назад, в июле 1909-го, француз Луи Блériот на аппарате собственной конструкции «Блериот-11» уже перелетел Ла-Манш. Мы, то есть, в Москве дивимся на то, как человек на конструкции из палок и веревок в принципе взлетает и тут же приземляется, и платим деньги за то, чтобы на это посмотреть. А два месяца назад этот Блериот уже просвистел 38 километров от берега Франции до английского Дувра, и да, это был рекорд на дальность, но ровно вот после этого рекорда деловые люди в Европе и САСШ, североамериканских Соединенных Штатах, и в Российской империи начинают задумываться, а может, это тарахтелка не только для увеселения публики, может, на ней грузы можно хоть какие перевозить на приличное расстояние? Хорошая вещь, надо брать. И вот тут мировая авиация получает первое настоящее денежное вливание, то есть, в принципе, начинает полноценную жизнь. А что ж такого произошло у нас буквально за год, с 1909 на 1910? А это, увидев первые полеты, мы воодушевляемся. Мы – это все прогрессивное человечество в целом, но Российская империя в том числе. И вот тут-то кто едет обучаться во Францию, а кто и прямо на родине самоучкой начинаем поднимать аэропланы сами. А поскольку дело, как нам тогда кажется, перспективное, ну, значит, надо объединяться, масштабировать, придумывать правила. Нужна, короче, штаб-квартира, офис. И желательно рядом с летным полем. Ну, где нам взять летное поле, тоже понятно, разумеется, Ходынка. Во-первых, рядом с накатанным местом, ипподромом, буквально через дорогу. А потом, а где у нас в Москве в начале 20 века столько ровного открытого пространства? Ну, не на Красной же площади взлетать. У нас там рынок. И вот если мы живем в Российской империи, и на дворе 1910 год, то у нас, что в Москве, что в других городах, каждая собака знает. Первый русский пилот – это, конечно, Михаил Ефимов. Но это в 21 веке будут помнить другие достойные фамилии. Уточкина, позже Нестерова, потом Чкалова. Но нет, первый подданный Российской империи, кто поднял в воздух самолет на территории Российской империи, зовется Михаил Ефимов. 27 лет, одессит, спортсмен, один из первых русских велогонщиков и байкеров, чемпион империи по мотоспорту. В 1909-м едет во Францию, обучается там летному делу у самого Анри Формана. С его же аэропланом «Форман-4» возвращается в Одессу и 21 марта 2010 года в Одессе совершает первый в Российской империи полет под управлением подданного Российской империи. Посмотреть на этот полет приходит, по свидетельствам, 100 тысяч человек. То есть, другими словами, вся Одесса в полном составе, включая стариков и младенцев. И прямо на поле, а это был одесский, опять-таки, ипподром, Михаилу Ефимову надевают лавровый венок с надписью «Первому русскому авиатору». Но спустя 9 лет Михаил Ефимов погибнет в гражданскую войну, воюя на стороне красных.
1: Туман, туман, слепая пелена, и всего

0: воздушные рабочие войны.
1: А почему же мы гораздо больше слышим про Сергея Уточкина, как пионера русской авиации? А это, сограждане, потому что Уточкин был шоумен. Ну, вернее, сначала он все-таки был экстремал, а вот потом шоумен. Да и вообще, надо сказать, вся мировая авиация начинается как чистое шоу. Никто поначалу даже не думает перевозить на этих этажерках какие-то грузы, и уж тем более живых людей. И серьезные люди поначалу смотрят на аэроплан, конечно, как на шапито. Ну, слушай, какое будущее может быть у этой тарахтелки с крыльями? Вот дирижабль вещь, вещь настоящая, говорят они. Вопрос такой, взлетит, не взлетит. Потом вопрос, сколько пролетит, потом, а высоко ли подымется, потом, а сможет ли повернуть, а сколько груза возьмет. Ну так вот, Сергей Уточкин. К 1910 году он велогонщик, автогонщик, мотогонщик, роллер, парашютист, футболист, боксер, борец, фехтовальщик, конькобежец, теннисист, пловец, гребец, яхтсмен и даже водолаз. Ну, то есть буквально испытывают свое тело и мускулы, а еще психику в запредельных ситуациях. Вот в Могуле разве что не замечен. Ну, так и, знаете, в 21 веке еще не все знают, что такое Могул. А так Уточкин регулярно устраивает паркур на Потемкинской лестнице в своей Одессе. То на мотоцикле с нее съедет, то на автомобиле. То есть буквально спортсмен-экстремал. А еще он одессит, что как бы добавляет колорита. Про Уточкина пишут газеты. Уточкин – любимец всей Одессы и всей Российской империи, потому что выступает на всех возможных соревнованиях, побеждает, а если соревнований еще нет, потому что спорт новый сам их организовывает и побеждает, вводит все, что движется, а что не движется, двигает и потом все равно вводит. Ну и понятно, что когда появляется вот эта летающая штука с мотором, Уточкин хмыкает, мол, да не сложнее автомобиля, и садится за штурвал. И 31 марта... 13 апреля по новому стилю 910 года взлетает над Одессой на французском Формане-4, то есть спустя 10 дней после Михаила Ефимова в той же Одессе. И вообще, надо сказать, что малая родина русской авиации – это не Москва и уж тем более не Петербург, это Одесса. И дальше Уточкин начинает колесить со своим форманом по стране. Полеты у него показательные, то есть без прикладного эффекта, ну, почти. Мы на них ходим посмотреть, повосторгаться. Летчик на них ходит, чтобы заработать. 22 апреля 1910 года Киев – 5000 зрителей на Уточкине. Баку в октябре того же года – 20 тысяч зрителей. Май 11-го – Курск. Газеты пишут, что публике было видимо-невидимо. И вот Уточкин-то и становится первым русским пилотом в Москве, как столица отечественной авиации. То есть обучается сам, не во Франции, как Ефимов. Летать начинает в Одессе, а мы, москвичи, всенародного любимца, впервые видим за штурвалом в начале мая 1910 года, и все на том же ипподроме на Беговой. Ну и, кстати, забавная вещь. Чтобы водить самолет в России, права, ну, то есть удостоверение пилота, надо было ехать получать во Францию. Лицензию первое время выдавали только там. А вот чтобы пройти по этим замечательным авиационным местам ногами, вдохнуть этого воздуха, пощупать руками то, что сохранилось, и посмотреть, как все это выглядит сейчас, подписывайтесь на «Прогулки с Игорем Наумовым» во всех доступных соцсетях «Телеграм», «ВК» и «Макс». Ипподром на Беговой, клуб ВВС в здании ресторана «Яр», Петровский путевой дворец как военно-воздушная академия, первый авиазавод в стране «ДУКС», который сейчас работает, взлетно-посадочные полосы бывшего Ходынского аэродрома и много-много чего еще. Все с картинками и старыми картами. Присоединяйтесь к каналу «Прогулки с Игорем Наумовым».

0: И вот нам газета «Русское слово» за 11 мая 1910 года. После долгой возни около аэроплана наконец зажужжал пропеллер, Фарман тронулся с места и против трибун отделился от земли. С.И. Уточкин, миновав трибуны, сделал крутой поворот вправо и вылетел за забор ипподрома. Публика разочарована. Немногим счастливцам удастся увидеть, как аэроплан, миновав беговой ипподром, несется по направлению к Николаевским казармам и далее к Москве-реке. От себя добавлю, это, стало быть, Уточкин взлетает с северо-востока на юго-запад, то есть по направлению к Хорошовке, и летит от нынешней Ходынки потом на запад над районами Щукино и Строгино. Читаем дальше. Аппарат уже едва видно. Проходит более получаса томительного ожидания. Публику волнует каждая птица, показывающаяся над трибунами. Передают, что Уточкин спустился где-то на Ходынском поле и на ипподром не вернется. Но в действительности Уточкин, к великому удовольствию зрителей, опустился около Пресни и затем вернулся на скаковой ипподром и, описав несколько кругов, спустился. Вот про Сергея Уточкина имею сказать особо, потому что Уточкин – это не просто первый русский пилот в Москве, это величайший популяризатор авиации, возможно, самый большой в России. Это вот тот самый парень, который просто своим примером, видом человека, летящего над землей, вдохновил людей, которые потом наизобретали нам нашу авиационную гордость. Например, Сухой. Или Сикорский, который еще и американцам потом наизобретал. Ну так вот, если отмотать лет на 20 назад, от 1910-го, и переместиться в Одессу, то на углу Ришельевской и Дерибасовской видим такую картину. На нас, расталкивая толпу, несется на велосипеде такой маленький крепыш, на крепыше этом шапка рыжих волос, глаза бешеные, и он кричит, заикаясь: «А ну, разойдись! Православную зашиву!» И на вопрос, это что за поц нарушает нам тут наше хорошо, получаем ответ: «Почтенный, так это же Серж Уточкин, велоциклист. Что ни день тут рассекает, як скаженный. Вы посмотрите, сейчас по Екатерининской домчит до памятника Дюку, от него до Потемкинской лестницы, а по ней прямо на велоцикле съедет до самой Приморской, по всем 200 ступеням. Делает нервы всей Одессе». Заикой Сергей Уточкин стал при таких обстоятельствах, что не дай бог никому. Сначала ему 7, умирают родители. Папа – купец второй гильдии, то есть ООО. Оставляет хорошее наследство, но выдается оно частями. А братьев, включая Сережу, разбирают на воспитание родственники. Сереже достается семья, где отчим – преподаватель Ришельевской гимназии, такой угрюмый картежник, запойный алкоголик по фамилии Краузе, который после очередного проигрыша в карты исчезает. А спустя неделю его жена поднимается на чердак вешать белье, а там, как бы сказать, недельной давности муж в петле. Дама от такого берет нож, режет всех своих спящих детей, а приемному Сереже удается бежать, он дальше всех лежит, но все видит. И в полицейском участке только и бормочет: «Не надо, не надо». Вот после этого события Сергей Уточкин получил 3 особенности. Ладно, заикание. Еще он полюбил скорость. Ему надо быть всех быстрее, всех выше, всех сильнее. До того, как лозунг стал мейнстримом. А еще получил диагноз шизофрения, который с ним останется до конца его недолгой жизни, как и коробочка с неким порошком, с которым он не расстается. Но то, когда еще будет, а в свои 15 на очередную выплату наследства Сережа Уточкин покупает дорогой велоцикл, как тогда мы называем велосипед, и сначала катается в удовольствие, а потом начинает кататься на деньги. Ну, потому что мы, одесситы, народ горячий. Отчего же не заплатить за билет, когда все на том же ипподроме вместо лошадей соревнуются вот эти вот велоциклисты? Да Серж Уточкин и на перегонки со скаковыми лошадями на своем аппарате гоняют. Вот вы, жители 21 века, попробуйте-ка на современном велосипеде обогнать лошадь, несущуюся галопом. Это 40-50 километров в час. Я вот совсем не спортсмен, но мой личный рекорд на велосипеде – это 64 километра в час, и это я еще ехал под горку. А этот в конце 19 века перегоняет галопирующую лошадь. И дальше Уточкин пробует просто все, до чего может дотянуться. Фехтование, бокс, яхтинг, мотогонки, автогонки, дирижаблем управляет. Поначалу, когда он рассекает по Одессе на своем мотоцикле, ему вслед кричат: «Куда прешь на своей чертопхайке? Нет, вы видали, мама, этого идиота?» Проносится мимо нас Уточкин в красном пока: «Куда, рыжий пес?» А потом как-то привыкаем, а потом начинаем носить на руках. И только наступает 909 год, и в России пролетает первый аэроплан, иностранный и с иностранным пилотом, Уточкин понимает: вот оно. И тут еще вот в чем дело. Вот эта вся легендарная, вошедшая в историю авиационная жизнь Сергея Уточкина, это буквально 2 года. Просто сравните, вот вся альбомная история «Битлз» – это, ну, условно все-таки 7 лет. А Уточкин, как авиатор, уложился в 2 года, за которые он несколько раз страшно бьется, терпит, ну, буквально терпит авиакатастрофы, он получает сотрясения, переломы, лечится, снова летает, показывает класс. Но разного рода порошки с инъекциями берут свое. Разбивает он в очередной раз аэроплан, уже его не чинит, опускается, нищенствует, окончательно сходит с ума, его ловят в подъезде Зимнего с требованием показать его императору. И умирает первый великий русский авиатор в психбольнице в 39 лет под самый новый 1916 год. Вот Михаил Ефимов – это первый русский пилот, это практик, вояка, патриот. Уточкин – чистый пассионарий, вот романтик неба, абсолютно всеми узнаваемый, обожаемый, вдохновляющий, черт возьми. Гимназист Паша Сухой, видя Уточкина в небе, думает, а не сделать ли аэроплан самому. И вот нам КБ Сухого со всеми его Су-27 и далее по нумерации. В Киеве полет Уточкина видит студент политеха Игорь Сикорский и понимает, что вертолет он пытается сконструировать не зря, а еще года через 4 сделает 4-моторного русского «Витязя», а еще год спустя первый в мире тяжелый бомбардировщик Илья Муромец. И вообще любопытно посмотреть, а кем были первые авиаконструкторы и первые пилоты до того, как обрести вот эти вот специальности. Смотрите. Изобретатель первого, ну, как считают в России, взлетевшего самолета Александр Можайский. Военный моряк, контр-адмирал. Француз Луи Бларио. До того выпускает фары для автомобилей. Уилбур и Орвилл Райты. Делают велосипеды. Томас Сопвич торгует автомобилями. Анри Форман по образованию художник, но вообще-то автогонщик. Михаил Ефимов по профессии электрик, по зову души мотогонщик. Уточкин, как вы уже знаете, спортсмен-экстремал. Хочу сказать, никогда не знаешь, куда тебя кривая вынесет, причем в самый неожиданный момент. А места, на которых эти и другие замечательные люди вытворяли такое, чего до них никто не делал, мы смотрим на моих офлайн-экскурсиях, записаться на которые вы можете прямо сейчас в соцсетях в канале «Прогулки с Игорем Наумовым». Валерий Чкалов на аэродроме имени Фрунзе, институт, в котором готовили Гагарина, и даже номер гостиницы, из которого сын Сталина Василий обозревал подшефное летное хозяйство. Присоединяйтесь, «Прогулки с Игорем Наумовым» в Телеграм, ВК и Максе.
1: «Прогулки с Игорем Наумовым».
2: Бизнес-новости.
3: В студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Суд в Москве обратил в доход государства акции одного из крупнейших агрохолдингов «Русагро». Пакет принадлежал основателю компании, бывшему сенатору от Белгородской области Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, Генпрокуратура усмотрела нарушение антикоррупционного законодательства в действиях Машковича. Для капитализации бизнеса он решил пойти во власть, рассчитывая использовать политический и административный ресурс, пишет издание. В рейтинге Forbes Машкович занимает 51 место среди 155 миллиардеров России. Telegram и Google получили новые штрафы в России. По решению Таганского суда Москвы, мессенджер должен заплатить еще 7 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Общая сумма взысканий уже превышает 195 миллионов рублей, отмечают ведомости. К сумме штрафов у Google суд сегодня добавил еще 15 миллионов рублей, также за неудаление запрещенной информации. ТАСС отмечает, что задолженность Google в России с учетом пени теперь превышает 2 ундециллиона рублей. Эта цифра с 36 нулями. В России второй год подряд падают продажи шоколада. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Энтех». По итогам прошлого года общий объем продаж шоколадных плиток составил 231 тысячу тонн. В натуральном выражении этот показатель сократился на 15%. Позапрошлом году продажи упали на 6%. По словам экспертов газеты, шоколад перестал быть товаром для импульсных покупок. Россияне на этой категории сейчас экономят прежде всего. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: который можно прожить по-особенному. Уралхим Run Factory приглашает на забег «Салют Победы» как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Одинцовский парк – одна из лучших локаций Подмосковья. Свежий воздух, трассы для любого уровня и атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт, это движение вперед с памятью о прошлом. Присоединяйтесь к «Салюту Победы». Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупай. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Реклама на серебряном дожде. Реклама @silver.ru.

0: 19 часов в Москве. В студии Сергей Яснев. Время проверки прилетающих из-за границы увеличено в аэропорту Шереметьево. Это сегодня подтвердили в воздушной гавани. В минувшие выходные пассажиры жаловались на огромные очереди и тотальные проверки. Таможня тщательно досматривала каждого, кто прилетал из другой страны. Сегодня в Шереметьево заявили, что меры вводятся со стороны государственных органов и направлены на обеспечение безопасности. В случае возникновения очередей в приоритетном порядке обслуживаются пассажиры с детьми. Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном продлится еще 2-3 недели, но американская сторона уже одержала победу. «С военной точки зрения мы уже выиграли, время для нас не имеет значения», — сказал президент США в очередном интервью. Он не стал отвечать на вопрос журналиста о завершении перемирия между Ираном и США после обстрелов территории Объединенных Арабских Эмиратов со стороны Ирана. Накануне иранские беспилотники ударили по Эмиратам. Выпускникам хотят разрешить пересдавать все выбранные предметы на едином госэкзамене. Для ребенка будет облегчением, если он будет знать, что может улучшить результат сразу по нескольким предметам. Об этом ТАСС сказал член общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений. А в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Сейчас школьники могут выбрать только один экзамен для пересдачи. Далее к бизнес-новостям. Казахстан уже в следующем году может отказаться от закупок электроэнергии в России. Об этом заявил замминистра энергетики республики Сунгат Исимханов. По его словам, страна сможет обеспечивать себя самостоятельно, если к началу 2027 года введет в эксплуатацию все запланированные энергетические объекты. Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич сказал «Серебряному дождю», что Казахстан в будущем может сам стать поставщиком электроэнергии.
1: Мы не умеем строить электростанции, это неизбежно происходящее. До 2024 года крупнейший покупатель электроэнергии – Китай. В этом году – ноль. 2024-2025 – крупнейший покупатель Казахстан. Казахстан строит электростанции, мы нет. Но будет еще один ноль. Людям нужна электроэнергия, они строят электростанции. Мы нет. Что они должны делать? Когда у нас настанет полный энергодефицит, сможем получать электроэнергию из Казахстана. Там умеют строить. Я напомню, что в 2024 году в присутствии двух президентов был подписан межправительственный договор о том, что Россия построит в Казахстане 3 угольных электростанции. Оператором была назначена государственная компания «Интеррао», она не смогла выполнить свои обязательства. Казахстан нашел новых партнеров. Деньги придут из Сингапура, технологии, вероятнее всего, будут китайские. Объединенная энергосистема Казахстана граничит с нашей объединенной энергосистемой Урала и Сибири. В Сибири нарастает дефицит. Казахстан, естественно, перестраховывается. А что ж ему делать?
0: Официальный курс валют Центрального банка на завтра. Доллар ушел в минус еще на 10 копеек до 75 рублей 34 копеек. Евро подорожал на 8 копеек, 88.35. Юань ослаб только на 1 копейку. Курс на завтра 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: На 4 балла загружены сейчас московские дороги. Немного еще прохладнее стало в нашем городе, но все равно тепло и очень комфортно. Плюс 22 сейчас в столице. Завтра снова жара до 27, а то и до 28. Но зонты вновь пригодятся, не исключен дождь. Жаркая погода в городе продержится до пятницы, затем похолодает до плюс 15, и дожди станут интенсивнее. В праздничные выходные также возможны дожди и около 15 градусов.

0: «Сгорел сарай, гори и хата». Как-то вот вспомнилось что-то мне, вот эта вот самая поговорочка. Под Тома Джонса и The Cardigans, конечно же. Они в начале часа. «Burning down the house». Друзья, всем доброго вечера, «Серебряный дождь». С вами незримый я. Меня зовут Александр Кирсанов. Напомню, что основной будничный ведущий у нас отдыхают на этой неделе. Но зато утром вместо Виктора Набутова и Татьяны Котиной вас будет радовать Петр Левинский, наш утренний выходной ведущий. Что касается сегодняшнего дня, то не забудьте, друзья, программа «Паша Корейца. Культ» 22 часа будет. Паша записал для вас микс. Ну и микс от диджея Перумова тоже в 23 часа. Приятного вечера в компании с «Серебряным дождем».
1: Реклама. Ваш любимый фрукт на завтрак. Свежесалатный обед. Вкусный ужин в кругу семьи. Все начинается с земли, труда множества людей и современных решений. Технологии питания растений «Уралхим» помогают фермерам собирать богатый урожай. «Уралхим» создает будущее, где качественная еда доступна каждому.
2: «Серебряный дождь» и Константин Хабенский представляют. Специальный проект, в главной роли «Война». Юрий Никулин, Леонид Гайдай, Иннокентий Смоктуновский, Любовь Орлова, Сергей Бондарчук и многие другие. Великие советские актеры, режиссеры, музыканты и писатели. Многие даже не догадываются, что под масками всеми любимых артистов скрываются тяжелые судьбы фронтовиков Великой Отечественной войны. 9 мая. Слушайте в течение дня специальный проект «В главной роли война». Читает Константин Хабенский.
3: Кстати,
4: заказать такси в приложении «Яндекс.Гоу» будет дешевле, если ввести адрес, а не название заведения, в которое вы едете. Это правда или миф? Это миф. Для алгоритма нет разницы, как вы указали точку высадки. Система работает с координатами. Например, улица Новая 7 и кафе «Горизонт» для нее одна и та же точка. Поэтому и стоимость поездки до вашего места назначения будет рассчитываться по единому принципу. Цена формируется из других факторов: подачи машины, расстояние и времени в пути, а также количество свободных водителей поблизости и людей, которые сейчас хотят уехать. Допустим, вы часто вызываете машину из офиса в спортзал. Днем свободных водителей рядом может быть больше, но ближе к вечеру число желающих заказать поездку увеличивается. Многие уезжают с работы, и срабатывает повышающий коэффициент. В такие моменты цена временно растет, но способ выставления точки назначения на нее никак не влияет.

Всем привет! С вами я, Маша Тюменева, и моя авторская программа «Есть где есть». Сегодня пробежимся по местам с оригинальными пиццами. Поговорим о пинцах, римской пицце и оригинальных вариациях. Пинца – это разновидность римской пиццы. Ее название происходит от итальянского глагола «pincere», что означает «месить тесто руками». Смешиваю здесь три вида муки – рисовую, соевую и пшеничную. И получается прямоугольная пышная пицца. А римская пицца отличается тем, что готовится на чиабатте, которую повторно отправляют в печь уже с ингредиентами. Сначала давайте заглянем в ресторан «Маэстрелло», который открыли итальянцы Джулия Маэстрелло, Фабио Брессана и Маттео Кастаня. Тут нам предлагают пинцы. У ребят очень быстрая подача, а в меню порядка 20 разновидностей. Пробуйте колветти с прошутто котто и Milky Way с рикоттой, медом и миндалем. Еще один ресторан, который следует упомянуть, говоря про пинцы, это пинцерия «Бай Бантемпе». За кухню отвечает итальянец Валентина Бантемпе. Валентина говорит, что пинца – это прабабушка пиццы, которую готовили на Апеннинском полуострове еще когда Рима не было. Тут есть классические варианты и оригинальные с буратой и клубникой, или сладкие с нутеллой и клубникой, или брули с малиной. Ну и последнюю в подборке, но совершенно точно не последним по значению, сегодня мы отправимся к шефу Мирко Дзага и ресторатору Аркадию Новикову в Брон. Тут есть как классика, так и большой выбор оригинальных пицц. Например, рядом с привычной всем маргаритой вы найдете позицию со шпинатом и кремом из нута, руколой и пармезаном, а также строчителлой и бризаолой. Вы можете сами выбрать, на каком тесте вам ее приготовят. С вами была неизменно ваша Тюменева Маша, и есть где есть.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Ясенев. Аэрофлот корректирует расписание из-за ограничений в Шереметьево и в аэропортах ряда других городов. Как сообщает телеграм-канал перевозчика, некоторые рейсы будут отменены, также может измениться время вылета. Часть рейсов, прибывающих в аэропорт Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Авиакомпания просит пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе управления бронированием на сайте Аэрофлота. В случае отмены рейса не приезжать. Российские железные дороги выставили на торги аренду помещений на вокзалах. Как пишет Коммерсант, компания предлагает площади для организации гостиниц и комнат отдыха. Срок аренды составит 5 лет с возможностью продления. В список входят вокзалы в 64 крупных городах, в том числе в Москве, Петербурге и Сочи. В РЖД отмечают, что все объекты находятся в районах с развитой инфраструктурой, что обеспечивает стабильный спрос на гостиничные услуги и услуги отдыха. В помещениях есть все необходимые коммуникации, включая водопровод, отопление и электроснабжение. Nissan сократит 10-ю часть своего персонала в Европе. Всего у компании сейчас более 9000 европейских сотрудников. Будут уволены 900 человек для смягчения финансовых трудностей. Об этом пишет Financial Times. До этого японская компания заявила о сокращении автомобильного модельного ряда примерно на 20%. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Выйдем поговорим. Выйдем поговорим. А вот выйти-то и поговорить нам часто бывает сложно. Как добавить той самой уверенности в выступлении? Возможно, у вас есть ролевые модели. Можно вспомнить кого-то даже, я не знаю, просто актеров. Или, может быть, даже персонажей фильмов, которые вам нравятся теми или иными своими чертами характера, качествами. Подумайте, какие качества этих героев вам нравятся больше всего? А теперь вспомните ситуации, где у вас, в вашей собственной жизни, хоть немножечко, но проявились подобные качества. Может быть, не стопроцентно, но чуть-чуть, хоть совсем в небольшом масштабе. Расскажите об этих историях. Заметьте, именно расскажите, не напишите. Ну, написать тоже можно, но не в первую очередь. В первую очередь расскажите кому-нибудь об этом или запишите аудио или видео. Потом вы можете это и написать. Признайте, что это у вас тоже есть. Да, требует развития, но есть. И тогда выйти и поговорить вам будет значительно легче.

0: Вторник. Реклама.
1: 9 мая. День памяти, который можно прожить по-особенному.
2: Уралхим Ран Фэктори приглашает на забег «Салют Победы». Как дань уважения героям Великой Отечественной войны.
1: Одинцовский парк. Одна из лучших локаций Подмосковья.
2: Свежий воздух. Трассы для любого уровня. И атмосфера, которая объединяет. Это не просто спорт. Это движение вперед с памятью о прошлом.
1: Присоединяйтесь к «Салюту Победы».
2: Старт у всех общий, финиш у каждого свой. Подробности на runfactory.ru 0+.
3: Весна – лучшее время для бега. «Серебряный дождь» бегает вместе с вами в ваших наушниках. И, конечно же, только под хорошую музыку. Каждый день с 6 до 7 утра по Москве лучшие динамичные треки в программе «Музыка для бега». Подключайтесь.
1: Партнер проекта ООО «Уралхим Ран Фэктори».
2: Ваш надежный проводник в мире бега. Присоединяйтесь к тренировкам, исследуйте новые маршруты и получайте удовольствие от движения.
1: Международная лига «Урал ФС» приглашает на грандиозный бойцовский турнир. 12 боев по правилам ММА. Самые сильные и техничные спортсмены. Накал эмоций и интрига до самого конца. 15 мая. Международный центр бокса. Новолужнецкий проезд 13. При поддержке компании «Озон». Билеты на yandex.afisha.ru. 12+.
4: О, Яндекс. Москва. ОГР. 102-770-022-9113.
2: Реклама на «Серебряном дожде». 643-101.

0: В Москве 20 часов. В студии Сергей Ясенев. Суд в Москве обратил доход государства акции одного из крупнейших агрохолдингов «Русагро». Пакет принадлежал основателю компании, бывшему сенатору от Белгородской области Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. А РБК пишет со ссылкой на свои источники, что Генпрокуратура усмотрела нарушение антикоррупционного законодательства в действиях Машковича. Для капитализации бизнеса он решил пойти во власть, рассчитывая использовать политический и административный ресурс, пишет издание. В рейтинге Forbes Машкович занимает 51 место среди 155 миллиардеров России. Ну и также РБК уточняет, что защита Машковича намерена обжаловать решение суда. Мошенники начали звонить москвичам, предлагая выплаты ко Дню Победы. Как пишет Интерфакс, схему обмана сфиксировал столичный департамент информационных технологий. В качестве потенциальных жертв аферисты выбирают людей старшего поколения. Им звонят под предлогом от имени представителей госорганов, предлагают выплаты или подарки ко Дню Победы. Мошенники называют адрес, дату вручения медали или выплаты и создают ощущение официальности, а затем просят данные, паспорт, СНИЛС, реквизиты банковской карты. Ранее о такой же схеме обмана сообщали власти Подмосковья. Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. По данным портала SuperJob, чаще всего у нейросетей спрашивают о здоровье, отношениях, карьере и психологии. Каждый второй ни разу не обращался к искусственному интеллекту за советами. Самые активные пользователи – это граждане до 35 лет и люди с доходом до 100 тысяч рублей в месяц. Женщины чаще мужчин советуются с нейросетями. Опрос показал, что 6 из 10 россиян следуют советам искусственного интеллекта. Большинство из них – об этом не пожалела. Остальные либо разочаровались, либо решили не следовать рекомендациям. Далее к бизнес-новостям. Введение обязательной маркировки российского программного обеспечения отложено. В Минцифры сочли эту меру преждевременной. Речь идет о решениях, созданных на основе так называемого открытого кода open source. Определить минимальную долю использования открытого кода в составе ПО представляется затруднительным, пояснили в ведомстве газете «Коммерсант». Гендиректор группы компании Comius Леонид Коник сказал «Серебряному дождю», что сейчас практически все российские программные продукты имеют какой-то объем наработок, созданных за пределами нашей страны.
1: Весь смысл использования open source в скорости. В теории, конечно, можно посадить тысячи программистов и с чистого листа начать писать все от и до. Но даже если написать весь код своими руками, есть такие вещи, как библиотеки с какими-то стандартными функциями. Можно, конечно, и их запрограммировать, но это будет долго и дорого. Поэтому абсолютно все разработчики ПО, как минимум библиотеки, используют внешние. Таких вот в кавычках параноиков, которые пишут код полностью с нуля и целиком, ну, наверное, мы пересчитаем по пальцам одной руки в России. Второе, история с open source и попыткой охоты на него, она немножко из прошлого. Вот уже несколько лет огромное количество компаний, включая российские, используют для написания программного кода не программистов, а системы искусственного интеллекта, такие как, допустим, Claude или даже ChatGPT. Иными словами, российский код пишется полностью с помощью ресурсов американских и систем. Какой там open source?
0: Официальный курс валют Центрального банка на завтра. Доллар в минусе на 10 копеек, 75.34. Евро подорожал на 8 копеек, 88.35. Юань ослаб только на 1 копейку. Завтра курс 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: До 2 баллов тем временем упала загруженность столичных трасс. Плюс 18 сейчас в Москве, завтра в городе снова будет жарко, обещают до 27, но зонты снова пригодятся, не исключен дождь. Жаркая погода продержится до пятницы, затем похолодает до плюс 15, и дожди станут интенсивнее. Праздничные выходные также пока прогнозируются дожди, тоже около 15 градусов днем.

0: Меньше слов, больше музыки. Культ. Авторская программа Паши Корейца. House Music. Только правильные вибрации. Новый старт, новые треки, новые исполнители, новый мир. А в перерывах гости. Говорим о музыке. Но недолго. А потом снова бит ритмичной жизни. Радио-шоу «Культ». Диджей Паша Кореец. Каждый вторник с 22 до 23 по Москве. Под серебряным дождем.
1: Актуальные новости, лучшая музыка и внутренняя жизнь любимого радио. Все это ждет вас в канале «Серебряного дождя» в Макс.

0: Вы слушаете «Серебряный дождь».
1: «Серебряный дождь».
0: Москва и мистика.
2: Многие наверняка хоть раз натыкались в интернете на житийную икону Святой Матроны с изображением встречи блаженной с милиционером. Как же так получилось? Об этом я и хочу рассказать. Вокруг Святой Матроны Московской с самого детства происходили чудеса. По преданию, когда ее ребенком окунули в купель, из воды до потолка поднялся столб благоухающего дыма. Слепая с рождения Матрона рано поняла и приняла свой дар к исцелению и предсказыванию и начала помогать нуждающимся. Переехав в 1925 году из родного села в Москву, так и не смогла найти себе дома. Святая была вынуждена постоянно менять место жительства не только из-за отсутствия прописки, но и потому, что каждая квартира становилась местом паломничества. Конечно, в антирелигиозной советской стране на Матрону сразу обратили внимание. Как правило, близкие успевали перевозить женщину до приезда милиционеров, но по преданию, встречи с одним из представителей власти она так и не избежала. Этот визит и изображен на иконе. Тогда она жила на староконюшенном переулке на Арбате. Когда служитель закона пришел ее арестовывать, Матрона подозвала его к себе и сказала: «Иди, иди скорее, у тебя несчастье в доме, а слепая от тебя никуда не денется. Я сижу на постели и никуда не хожу». Милиционер решил не рисковать. Добежав до своего дома, он обнаружил жену с сильными ожогами. Разжигая керогаз, она случайно плеснула на себя керосином. Если бы муж не приехал вовремя и не отвез ее в больницу, девушка бы погибла. На следующий день он заявил начальнику, что не будет арестовывать провидицу. И, по слухам, еще долго навещал Матрону и даже помогал ей с переездами. Но некоторые, однако, считают, что святая специально подвергла себя опасности, дабы спасти бедную женщину.
0: Москва и мистика.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. Дональд Трамп заявил о полном контроле над Ормузским проливом. По словам президента США, американские военные корабли осуществляют полную блокаду пролива, и никто не может противостоять этой блокаде. Благодаря этому через Ормузский пролив удалось провести даже очень крупные суда, отметил Трамп. Между тем, в Тегеране это опровергают. Никакие торговые суда в последнее время не проходили через Ормузский пролив. Об этом заявили в пресс-службе корпуса стражи Исламской революции. Россияне активно скупают у банков залоги в виде квартир и машин. Как пишут ведомости, в профильном сервисе ВТБ количество сделок по продаже автомобилей по итогам первого квартала выросло в 3 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. В сегменте недвижимости число сделок увеличилось на 50%. На аналогичной площадке Сбербанка количество сделок с легковым автотранспортом выросло втрое. В России продажи антидепрессантов выросли в 2 раза за 3 года. Об этом пишет Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают это с ростом доступности психиатрической помощи, а также с улучшением методов диагностики, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Forbes также отмечает, что за последние 4 года россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Но специалисты также объясняют этот рост улучшением диагностики. Кроме того, ухудшение психического здоровья – это сейчас мировой тренд, отмечается в публикации. Следующий выпуск новостей через полчаса.

Изнанка сказок на серебряном дожде. Баба-Яга – распорядитель древнего обряда. Баба-Яга, Ягишна, Ягибоба – так называют злую колдунью в русских народных сказках. Но если она такая злая, зачем все путники идут к ней? Живет себе старушка на окраине леса, никому не мешает. Оказывается, по мнению ученых, сказку придумали не просто так от скуки. В ней зашифрован древний обряд инициации, посвящение подростков во взрослую жизнь. В первобытные времена главным источником пропитания была охота. И каждый мальчик должен был стать сильным и ловким охотником, чтобы считаться полноправным членом общества. Для этого его уводили в лес, где он подвергался испытаниям, в результате которых приобретал магические способности, звериный нюх и слух, умение понимать язык животных и быть незаметным в лесу. Инициация была связана с представлением о символической смерти, посвящаемого морили голодом, пытали огнем, после чего человек действительно начинал верить в то, что он побывал на том свете и воскрес в новом статусе бесстрашного охотника. Выходит, Иван Дурак – это герой, который должен пройти обряд посвящения. Именно поэтому в конце сказки он превращается в царевича. А Баба-Яга – это распорядитель древнего обряда. В ней зашифрован образ первопредка, хранителя мудрости рода. В сказках Яга живет в избушке на курьих ножках. В таких домовинах наши предки хранили усопших. Сама же Яга – живой труп, нос ее в потолок врос, потому что лежит она в гробу. Космы лохматые, так как волосы заплетали раньше только живым. Одной ногой стоит Яга в здешнем мире, а другой – костяной, в потустороннем. Костяная нога – это часть скелета. Путника Яга узнает по запаху. Фу-фу-фу, русским духом пахнет. И дело тут не в том, что Иван Дурак русский, а в том, что он живой. Мертвым неприятен запах живых, так же, как живым запах мертвых. Войдя в избушку Яги, Иван требует, чтобы та истопила ему баню, накормила и спать уложила. При этом она не возмущается наглостью гостя, а все исполняет, потому что его требования – это кодовые слова, которые означают то, что он посвящаемый и пришел, собственно, по адресу. Моясь в бане, Иван совершал ритуал омовения. Угощаясь пищей, он получал способность видеть и говорить в царстве мертвых. Ну а сон героя означал его символическую смерть. Путешествуя в 30-е царство, Дурак набирался уму-разуму, получал в награду полцарства да царевну в жены. Это означало, что обряд посвящения пройден удачно. С вами была Ульяна Нежинская. До новых встреч! Изнанка сказок на серебряном дожде.

0: 21 час в Москве. В студии Сергей Яснев. МИД сообщил о телефонном разговоре Сергея Лаврова и Марка Рубио. Разговор глав дипломатии России и США в ведомстве оценили как конструктивный и деловой. Отмечается, что Лавров и Рубио провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Никаких других подробностей нет. Кто был инициатором разговора, также не уточняется. РБК напоминает, что в предыдущий раз дипломаты созванивались в октябре. Чувашия сегодня подверглась ударам беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщили в Следственном комитете. Количество и тип ракет в ведомстве не уточнили. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам главы республики Олега Николаева, в результате атаки, которая произошла ночью и повторилась утром, погибли 2 человека и более 30 пострадали. Повреждены почти 3 десятка жилых домов. В Чебоксарах на несколько часов останавливался весь общественный транспорт. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В России изменят правила получения водительских прав. Изменения вступят в силу в следующем году. Часть процедур упрощается. Например, не придется приносить медицинскую справку, если данные уже есть в системе и заявление было подано через госуслуги. Также сократятся сроки ожидания практического экзамена. После сдачи теории его должны назначить максимум в течение 60 дней, а не полугода, как сейчас. О плюсах и минусах нововведений «Серебряному дождю» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
1: Ну, я думаю, что скорее плюсы, хотя есть разные обстоятельства, которые могут помешать этому, но то есть возможность подать заявление об отсрочке. 50 дней на самом деле нормально для того, чтобы сдать практические экзамены, не тянуть. Знания будут свежи, они никуда не развеются, поэтому практический экзамен в течение этого срока вполне себе обоснованно. Все минусы нивелируются подачей заявления, которое должно быть аргументировано тем, что вы не можете сдать экзамены вовремя. Понятно, из минусов самое основное, вы заплатили деньги, получили теоретические знания. Если вы по каким-либо причинам, по которых вы не заявили и вам их не одобрили для того, чтобы перенести, снова захотите сдать экзамен практически, вам снова придется сдавать прежде всего теоретически. Это минус.
0: Ян Хайцер об изменениях в правилах получения водительских прав, которые вступят в силу со следующего года. Далее бизнес-новости. Спрос на летний отдых на пляжах Италии растет среди россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, в сравнении с прошлым годом на 40%. Среди наиболее популярных направлений Сицилия, Сардиния, курорты Адриатического побережья. Минимальная цена 10-дневного тура на двоих на Сицилию в трехзвездочный отель сейчас составляет 151 тысячу рублей. Но в эту цену не входит перелет. За билеты в Италию на одного человека туда-обратно придется заплатить от 60 до 70 тысяч рублей. Официальные курсы валют Центрального банка на завтра. Доллар в минусе на 10 копеек, 75.34. Евро подорожал на 8 копеек, 88.35. Юань ослаб только на 1 копейку, курс 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Спасибо, Сережа. 2 балла. Такова загруженность дорог Москвы в эти минуты. О погоде. Температура опускается. Плюс 15 уже в нашем городе. А вот завтра снова будет жарко. Обещают до 27. Но зонты при этом снова пригодятся. Не исключен дождь. Такая погода продержится, по мнению метеорологов, до пятницы. А затем похолодает до плюс 15. И дожди станут интенсивнее. В праздничные выходные тоже возможны дожди. 9 числа около 15 градусов днем.

0: эти майские мы предложили Петру Левинскому...
1: Решили за Петра Левинского.
0: На эти майские мы решили за Петра Левинского, что он ведет утро под серебряным дождем.
1: Дальше я сам.
2: Дальше он сам.
1: С 4 мая всю неделю будем просыпаться с классной музыкой, хорошим настроением и майскими праздниками.
3: Привет, это Игорь Наумов. Знаете ли вы, как и на чем мы летали, пока это еще не стало мейнстримом? Где можно найти следы внутри московских аэропортов сейчас? Или где еще в СССР состоялось первое выступление группы «Металлика» и первое и последнее выступление AC/DC в стране? Ответы в моих новых выпусках «Прогулок на серебряном дожде».
0: Прогулки с Игорем Наумовым. Все майские под серебряным дождем. Смотрите расписание на сайте silver.ru.

0: Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. Лондон сегодня расширил список санкций против России. В него включили еще 8 компаний и 10 физических лиц. Ограничения предполагают заморозку активов, запрет на поездки и ограничения на деловые операции. В британском МИДе заявили, что все люди и организации, против которых введены ограничения, причастны, цитата, к дестабилизации Украины, вербовке иностранных граждан и производству БПЛА. Также ограничения ввели в отношении 17 компаний и физических лиц в рамках санкции против нелегальной миграции. Авиакомпании в России могут обязать выплачивать компенсации за овербукинг. Инициатива обсуждается в Госдуме. По мнению авторов, мера повысит экономическую ответственность авиаперевозчиков. Сейчас пассажиры могут потребовать возврат оплаты за несостоявшийся полет, возмещение убытков и компенсации морального вреда. Но для этого необходимо собрать доказательства и обратиться в суд, отмечает ТАСС. Депутаты предлагают ввести автоматические компенсации за отказ в перевозке из-за того, что мест в самолете на всех не хватило, билеты были проданы. Дептранс Москвы призывает столичных водителей не оставлять животных в машинах. Это может угрожать их жизни и здоровью. Особенно это актуально в теплое время года, отмечается в сообщении. Сейчас воздух в столице днем прогревается до 25-27 градусов. В салонах автомобилей быстро становится жарко, животное может получить тепловой удар или от испуга спрятаться. В случае эвакуации машины собаку или кошку могут просто не заметить. С начала года произошло уже 5 таких случаев, отметили в департаменте. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: 22 часа в Москве. В студии Сергей Яснев. Сразу две крупные аварии с участием российских звезд произошло в Москве. Рэпер Наваи на своем Феррари врезался в светофор на Зубовском бульваре. Как пишет сетевое издание «База», музыкант не пострадал, а причиной аварии он назвал плохие колеса за порчу городской инфраструктуры и езду без номеров. Ему грозят лишение прав и административная ответственность. Также ему могут предъявить иск от администрации города. Стоимость Феррари, на которой рэпер попал в ДТП, может достигать 66 миллионов рублей. Сегодня же, но в другом ДТП, погибла актриса и фотограф Ксения Добромилова, которая снималась в одном из клипов рэпера Наваи. Как пишет «Коммерсант», девушку в момент фотосессии сбил один из байкеров. В МГУ выявили корь у одного из сотрудников. «Интерфакс» сообщает, что речь идет о факультете вычислительной математики и кибернетики. Студентов корпуса перевели на дистанционное обучение. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Объем наличных денег в обращении увеличился в апреле на 607 миллиардов рублей. Как пишет РБК, это рекордный прирост с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации объем наличных денег на руках у россиян увеличился почти на 930 миллиардов рублей. Издание ссылается на статистику Центрального банка. Из нее следует, что отток в наличность продолжается уже второй месяц подряд. Одна из причин повышенного спроса – интернет-сбои в разных регионах. Это влияло на работу терминалов оплаты. Rolling Stones выпустят новый студийный альбом. Премьера запланирована на 10 июля. В пластинку войдут 14 треков. Сегодня музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии. Также в записи 25-го альбома примут участие Пол Маккартни, Роберт Смит и Чад Смит. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт, работавший с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Далее к бизнес-новостям. Россия за 3 месяца нарастила экспорт куриных яиц на 21%. Об этом пишут ведомости. В пятерку крупнейших импортеров вошли Монголия, Эмираты, Казахстан, Абхазия и Киргизия. В Минсельхозе отмечают, что российские птицефабрики активно наращивают производство из-за роста спроса. При этом «Коммерсант» пишет о резком падении рентабельности производства. Сейчас обсуждается идея установления минимальных и максимальных закупочных и розничных цен на яйца по аналогии с алкогольным рынком. Комментарий «Серебряному дождю» дал руководитель Центра международного агробизнеса бизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов.
1: Сейчас идет перепроизводство куриных яиц. Предложение превышает спрос достаточно много. Для яиц, у которых срок хранения небольшой, это достаточно критично. И поэтому сейчас большинство птицефабрик работает на уровне себестоимости или даже ниже. С одной стороны, производителям нужно покрывать свои издержки растущие. С другой стороны, покупательский спрос и насыщение рынка дать себе знать. Производители, знаете, сейчас находятся в положении такого всадника непонятного. Они, с одной стороны, вроде пихают лошадь, чтобы цены пошли вверх. А с другой стороны, лошадь не идет вперед, потому что она брыкается. Рынок столько яиц проводить не может. Тут административный ресурс должен быть такой очень выдержанный, чтобы не навредить. Коррекция в коридоре, она представляется вроде бы разумной, но если это будет вот и на коридор, где производителю будет комфортно двигаться. Если коридор будет не очень комфортно двигаться, то производитель окажется вообще между молотом и наковальней.
0: Официальный курс валют Центрального банка на завтра: доллар 75.34, евро 88.35, юань 11 рублей 2 копейки. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Свободно на московских дорогах. Плюс 15 по-прежнему в нашем городе. Завтра обещают, что снова будет жарко, до 27. Но зонты снова пригодятся. Не исключен дождь. Жаркая погода продержится до пятницы. Затем похолодает до плюс 15. Дожди станут интенсивнее. И в праздничные выходные тоже возможны дожди при плюс 15 днем 9 мая.
3: Радиошоу «Культ».

0: Серебряный дождь. Бизнес-новости.
1: В студии Сергей Яснев. В Москве на время ограничения интернета может быть открыт белый список сайтов. Как сообщает Интерфакс, вопрос со спецслужбами согласовывает Минцифра. О том, что работа мобильного интернета и доставка СМС могут быть ограничены с 5 по 9 мая, ранее предупреждали все операторы. По этой причине в Москве сегодня утром возникали проблемы с вызовом такси. После полудня Минцифра сообщила о завершении временных блокировок. В ведомстве пояснили, что такие ограничения позволяют снизить точность наведения беспилотников и противостоять подобным атакам. Защита экс-редактора «Ура.ру» обжаловала приговор по делу о взятке. Речь идет о Денисе Алаярове, который ранее был осужден на 5 лет за покупку криминальных сводок. Суд также запретил ему заниматься журналистской деятельностью на 4 года. РИА Новости напоминает, что Алаяров признал вину только в конце судебного процесса. По версии следствия, он выкупал криминальные сводки у своего родного дяди Андрея Карпова, который возглавлял один из отделов уголовного розыска в Екатеринбурге. Карпов заключил сделку со следствием и осужден условно на 4 года. Telegram и Google получили новые штрафы в России. По решению Таганского суда Москвы, мессенджер должен заплатить еще 7 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Общая сумма взыскания уже превышает 195 миллионов рублей, отмечают ведомости. А к сумме штрафов Google суд сегодня добавил еще 15 миллионов рублей. Также за неудаление запрещенной информации. ТАСС отмечает, что задолженность Google в России с учетом пени теперь превышает 2 ундециллиона рублей. Это цифра, в которой 36 нулей. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: 23 часа в Москве. В студии Сергей Яснев. Крым сейчас атакуют беспилотники. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Власти просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Также Аксенов сказал, что атаку отражают ПВО и мобильные огневые группы. Минувшей ночью и утром были зафиксированы прилеты в Чебоксарах. Позже в Следственном комитете сообщили, что кроме беспилотников использовались крылатые ракеты. Погибли 2 человека и, по последним данным, 34 пострадали. Повреждены почти 30 домов. Аэрофлот корректирует расписание из-за ограничений в аэропорту Шереметьево. Часть рейсов отменяется, время вылета других может быть изменено. Сегодня в аэропорту дважды вводили ограничения на полеты из-за угрозы атаки беспилотников. Также ограничения вводили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. С начала суток на подлете к Москве было сбито 19 беспилотников. Вашингтон объявил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп уже уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Теперь, по словам Рубио, штаты приступили к операции «Проект Свобода». Речь идет об оказании помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе. Суд в Москве обратил сегодня в доход государства акции одного из крупнейших агрохолдингов «Русагро». Защита намерена обжаловать судебное решение. Пакет принадлежал основателю компании, бывшему сенатору от Белгородской области Вадиму Машковичу и другим соответчикам. Как пишет РБК, генпрокуратура усмотрела нарушение антикоррупционного законодательства в действиях Машковича. В рейтинге Forbes он занимает 51 место среди 155 миллиардеров России. Далее к бизнес-новостям. Российские зрители увидят продолжение фильма «Дьявол носит Прада» после 11 мая. В праздничные дни кинотеатры сосредоточились на показе отечественных премьер. Но тем временем в мировом прокате эта лента в первые выходные собрала уже более 230 миллионов долларов. Это вдвое больше бюджета. В чем успех сиквела «Серебряному дождю», рассказал кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
1: Первый фильм, который вышел 20 лет назад, успел стать современной классикой. Это, с одной стороны, жанровое кино, не глупое, но в то же время ориентированное на довольно широкую аудиторию. Большой удачей для авторов сиквела стало участие всех звезд первого фильма. Мы не слышали ни о каких скандалах. И Мэрил Стрип, и Энн Хэтуэй, и Стэнли Тучи, и Эмили Блант все вернулись к своим ролям. По первым отзывам можно сделать вывод, что удалось, с одной стороны, авторам сохранить дух первого фильма, а с другой стороны, сделать необходимые поправки с учетом все-таки прошедших 20 лет. У проекта отличный каст и продающие его лица. С другой стороны, это кино, которое успело стать брендом, первая часть, и поэтому, наверное, мало кто хочет пройти мимо второго фильма.
0: Официальный курс валют Центрального банка на завтра. Доллар в минусе на 10 копеек, 75.34. Евро подорожал на 8 копеек, 88.35. Юань ослаб только на 1 копейку. Курс завтра 11 рублей 2 копейки. Служба информации на сегодня свою работу завершает. Новости снова выйдут в эфир завтра в 7 утра.
2: Спасибо большое, Сережа. Свободные московские дороги. Плюс 15 сейчас в нашем городе. Завтра обещают снова жару до 27, но при этом зонты снова пригодятся, не исключен дождь. Такая погода продержится до пятницы, а затем похолодает до плюс 15, и дожди станут интенсивнее. В праздничные выходные тоже возможны дожди при плюс 15 градусов днем.

0: Серебряный дождь.
1: Молодец.
2: А ты сегодня молодец. А знаешь почему? Потому что ты сегодня делал себе хорошо. Ты пил воду, ты ел, ты выходил на свежий воздух, ты иногда шевелил плечами, чтобы они не уставали. Ты заботился о себе, и поэтому ты молодец. А если ты еще этого не сделал, то ты же знаешь, что ты молодец. Ну сделай, сделай себе хорошо прямо сейчас.
3: What's up, everybody? This is Lefto Early Bird, live from Brussels, and you are listening to Peter Moth and Shaggin on Flammable Beats Radio. Let's go.

Привет, друзья! Привет, дорогие слушатели! В ближайший час в миксе Андрей Перумов, и вы слушаете Flammable Beats. Как и каждый вторник

открывает наш час Бен Хиксон и Рами. Трек называется Saturday. Deep House в полном смысле этого слова.

вот это очень классный релиз. Артиста зовут Nona Fab. Он из Британии, из Шеффилда. Deep House с корнями в джазе.

И да, друзья, плюс 7-903-797-6333, плюс 7-903-797-6333, смс-ватсап нашего эфира.

sound. Делает очень качественный хаус с корнями в соул-музыке, джазе, все как полагается.

Совсем недавно играл этот трек на большой площадке. Невероятно, как он раскрывается на большом звуке. Абакус, трек называется «The Hustle».

известен прежде всего своей музыкой, кино, саундтреками. А это ремикс от другого итальянца Никола Канте. На трек, который называется «Nel Villaggio».

крутейший трек. Оригинально он был записан в конце 70-х годов. Это саундтрек к фильму, который называется «Континенте Неро».

А это Мексика. Артиста зовут Роза Пистола. Электронная кумбия. Ритуальная музыка.

0: Это дождь. Серебряный.
1: Not because of that, but because of the love I have for you.
2: А это Лондон. Артиста зовут Foot Shooter. Трек называется Boomerang. UK Sound. I'll be at the edge of the cliff.

стремительно движется время. Андрей Перумов в миксе, вы слушаете Flammable Beats. У меня в запасе еще один трек. Все это новые релизы, друзья. Сегодня акцент на танцевальную электронную музыку. Вы знаете, каждая программа, каждый эфир, каждый микс абсолютно уникален.

Большой привет нашим слушателям во всем мире. Уже завтра этот микс будет лежать на моей странице в SoundCloud. Смотрите, Андрей Перумов, не промахнетесь. Также, друзья, мы выкладываем все эти миксы, все эти эфиры в наш телеграм-канал. Он называется Flammable Beats. Начинается летний сезон выступлений. Совсем скоро. Поэтому следите за нашими социальными сетями. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вся музыка, там вся движуха.

И да, друзья, не забывайте оставлять ваши комментарии, вашу реакцию. Это можно сделать на моей странице в SoundCloud. Мне всегда очень приятно читать ваши комментарии.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1/10 FM.
1: Рихтер. На серебряном дожде.

with you.

with you.

with you. With you.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 3 часа ночи.
2: В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.